Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна, и за что мы платим такую цену? Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции,

0: эрекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, я настаиваю, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот поражение зародыша. Эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода. И в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: My name is Dina Imera.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
4: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
4: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
4: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
4: So that's the second part of
5: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
4: Why? Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
4: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее. Еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции, происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит, нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Да, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет! Это «Почему мы еще живы?» – ваш любимый подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Меня зовут Лена Чеснокова. Раньше я была сценаристкой и редакторкой этого проекта, а теперь буду его ведущей. И в новом 6-м сезоне мы продолжим развеивать мифы вокруг лекарств, прививок, здоровья и болезней. Например, из этого эпизода вы узнаете, что ковид был далеко не самой страшной эпидемией в истории человечества. И разберетесь, почему прививки от гриппа лучше все-таки делать каждый год. Эта история о банальной простуде, которая проходит за неделю, если ее не лечить, а если лечить, то за 7 дней. В ней будут социальное дистанцирование, кровавые легкие, добытые из вечной мерзлоты трупы и сотни разновидностей одного и того же вируса. Короче, этот выпуск об эпидемиях гриппа. Сценарий написал Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. А еще у нашего подкаста есть партнер – швейцарский бренд натуральной косметики «Веледа». В середине этого эпизода вы услышите нашу новую совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. В 1918 году по всему миру творились странные, страшные вещи. В Европе, России, США, Индии, Китае, Африке и Австралии миллионы людей, еще накануне здоровых, вдруг начинали синеть и надсадно кашлять. Из носа и ушей у больных шла кровь. Тело горело от жара и дрожало от озноба. Они бредили, падали в обморок и в считанные дни умирали. Вот как писатель и военный историк Ричард Кольер описывает, что происходило в то время в Бразилии и Южной Африке.
3: Какой-то человек совершенно нормальным голосом спросил у стоявшего на остановке студента-медика Сиру Вьера да Кунья, давно ли тот ждет трамвай. И тут же мертвым упал на землю. В Кейптауне некто Чарльз Льюис сел в трамвай и поехал домой. До дома было не больше 5 километров. За это время в вагоне умер кондуктор, а затем еще 6 человек, включая вагоновожатого. Льюис вышел из трамвая и отправился домой пешком.
2: 1918 год, когда закончилась Первая мировая война. Она перемолола немыслимое количество солдат и мирных жителей, но даже счет ее жертв не шел ни в какое сравнение с числом жертв новой загадочной эпидемии. Потребовался почти век, чтобы разобраться в причинах той пандемии и выяснить, что ее возбудитель по-прежнему ходит среди нас и возвращается каждый год. Правда, уже не такой грозный. Мы даже внимания на него не обращаем, пока он не свалит нас в кровать. Уже не с кровохарканьем, а всего лишь с жаром и кашлем. Да, самая страшная эпидемия 20 века и банальный грипп – это одна и та же болезнь. Начало 1918 года. Только что закончилась третья и самая кровавая битва при Ипре. Немецкие подлодки терроризируют Северную Атлантику, а Кавказский фронт стоит скованный морозом и бездействием российских войск после Октябрьской революции. В общем, до конца Первой мировой войны еще почти год, и главная надежда Антанты – вступление в войну Соединенных Штатов. Американцы уже объявили войну Германии и Австрии, но еще не добрались до Европы. Полным ходом идет мобилизация. Сотни тысяч новобранцев стекаются в несколько крупных военных лагерей. Зима оказывается не только политически насыщенной, но и холодной, а лагеря в США не рассчитаны на такое количество вновь прибывших. Солдаты живут в тесных палатках, толпятся в столовых, жмутся друг к другу возле печек. До поры это ничем особым не грозит, кроме острой нехватки.

0: зачистки личного пространства. Но вот в январе 1918 года некоторые военные в округе Хаскилл, штат Канзас, начинают кашлять, жаловаться на боль в горле, головокружение и потерю аппетита. Вскоре простуда объявилась в главном тренировочном центре американских войск Кэмп Фенстон. Сначала с кашлем и лихорадкой слег местный повар. Вслед за ним заболели еще 522 мужчины. На базах Кэмп Форест и Кэмп Гринлиф в Джорджии слегло 10% личного состава. 11 марта болезнь появилась в Квинсе, в штате Нью-Йорк. За следующие 10 дней заразилось еще 4100 человек. Несколько десятков из них умерло от пневмонии, острой инфекции, поражающей легкие. Но никто особо не паникует, ведь большинство заболевших выздоравливает. Это тебе не холера, дизентерия или тиф, которые в то время буквально выкашивают солдат в Европе. Вскоре становится понятно, что пневмония следует за армией. Вместе с американскими войсками она пересекает Атлантику и в апреле высаживается во Франции. В середине месяца вспышка заболевания распространяется по Западному фронту, на границе с Германией. Оттуда кашель и жар с миллионами больных и раненых солдат расходятся по Великобритании, Италии и Испании. После того, как из войны вышла Россия, Германия отпускает русских военнопленных, и они приносят инфекцию на родину. В мае болезнь на транспортном судне приплывает в индийский Бомбей, оттуда по железным дорогам попадает в Калькутту, Мадрас и Рангун, и скоро достигает Китая. Там слегла половина города Чунцина. Счет заболевших пошел на десятки тысяч, но слишком страшной болезнь не выглядела. К примеру, из 40 тысяч госпитализированных французских солдат от пневмонии умерло меньше сотни. Ну что такое эти 100 человек на фоне 18 миллионов погибших на фронте и в тылу? Неизвестностью болезнь тоже не пугала. В приступах кашля, головной боли и жара европейцы сразу распознали старую знакомую – инфлюенсу. Название «инфлюенса» произошло от латинского слова «influentia», что можно перевести как «излияние» или «воздействие». От него же английское слово «influence» – «влияние». Ну и слово «инфлюенсер», то есть человек с кучей подписчиков в соцсетях, который буквально заражает своими идеями умы. Эпидемии инфлюенсы случались, вероятно, еще в античные времена, хотя свое название болезнь получила лишь в XIV веке. В 1510 году такая эпидемия, как писали историки, свирепствовала по всей Европе, не обойдя ни одну семью и ни одного человека. Новые вспышки случались в XVI, XVII, XVIII и XIX веках. В 1847 и 1848 годах инфлюенса убила в Лондоне больше людей, чем холера. Примерно в то же время у болезни появилось и другое название, более привычное нам – грипп. То ли от немецкого «Грайфен», то ли от французского «агриппе», что означает «жадно хватать». В общем, столетиями непонятное нечто изливалось откуда-то на людей, хватало их и подвергало вредному воздействию. А врачи никак не могли понять, что это за нечто. В средние века и раннее новое время, когда медицина тесно переплеталась с астрологией, считалось, что во всем виноваты звезды. Якобы они излучают некую невидимую и неощутимую субстанцию, и она-то и оказывает то самое «инфлюенс». Ну а если вас не устраивало такое объяснение, то всегда можно было обратиться к теории миазмов, о которой мы уже 100 раз рассказывали в прошлых сезонах, и сказать, что во всем виноват плохой воздух. Последняя перед 20 веком эпидемия инфлюенсы случилась в 1889-1890 годах. Ее назвали русским гриппом, потому что она пришла в Европу из России и была первой эпидемией, о которой широко писали именно российские газеты. Впрочем, о причинах инфекции врачи по-прежнему знали не больше, чем в античные времена, а потому и лекарства от нее не было. Приходилось просто ждать, пока очередная эпидемия пройдет сама. Казалось, она скоро пройдет и теперь, в 1918-м. Официально ни о какой эпидемии в Европе вообще не шло речи. Ну, кроме Испании. Там заболел даже король Альфонсо XIII. 29 июня 1918 года Мартин Салазар, генеральный инспектор здравоохранения Испании, смущенно заявил, что болезнь, которая опустошает его страну, не встречается больше нигде в Европе. Разумеется, это не потому, что инфлюенса на самом деле поражала только испанцев. Просто Испания в Первую мировую держала нейтралитет, а значит, ничто не мешало местным журналистам писать о разных огорчающих событиях. В остальной Европе, в России и США действовала военная цензура. Пресса была обязана выполнять директивы военных и не сообщать плохих новостей, чтобы не подрывать боевой дух населения. Если на фронте происходила катастрофа, надо было писать, что новостей нет. На Западном фронте без перемен, помните? То же самое касалось и массовых болезней. Официально все здоровы. В октябре 1918 года один американский чиновник даже написал в журнал Медицинской ассоциации США.
1: «Мы были удивлены, узнав, что болезнь свирепствует в других странах, и что люди там называют ее испанским гриппом. Почему испанским? Эта эпидемия родилась не в Испании, что должно быть зафиксировано как исторический факт».
0: Но было поздно. Сила печатного слова сработала, и вскоре во всем мире болезнь стали называть испанкой. Она приплывала в новые порты вместе с военными торговыми кораблями, двигалась вдоль железных дорог, передавалась от солдат гражданским, от портовых рабочих жителям близлежащих городов, а потом и вглубь стран. Но по логике и по предыдущему опыту скоро должна была отступить. 10 августа британское командование объявило об окончании эпидемии. Это было очень преждевременно. На самом деле испанка пошла по второму кругу и начала снова с США.
2: 7 сентября в больницу лагеря Кэмп Девенс поступил первый солдат с симптомами инфлюенсы. На следующий день таких солдат было 12. Через неделю — 3 десятка. А еще через неделю 12 тысяч солдат в этом маленьком тренировочном лагере были госпитализированы с острой инфлюенсой. К концу вспышки переболела треть лагеря, а 800 человек умерло. И все это были абсолютно здоровые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.
0: Так рассказывает о второй волне испанки вирусолог и наш современник Джеффри Таубенбергер. Он еще появится в этой истории. А тем временем новая волна быстро распространялась за пределы военных лагерей. 28 сентября в Филадельфии состоялся парад займов свободы в поддержку системы государственных облигаций. Участники парада разнесли болезнь по всему городу. В течение месяца от испанки погибло 12 тысяч его жителей. Вскоре люди стали массово умирать по всему миру. США, Европа, Индия, Россия, Китай. Счет жертв в считанные недели перевалил за тысячи и достиг миллионов. Люди синели от цианоза, то есть отсутствия кислорода в крови, кашляли до разрыва брюшных мышц, голова у них кружилась и болела, их тошнило, из носа, рта и ушей шла кровь. Все указывало на то, что легкие несчастных просто не могли больше выполнять свою функцию. В норме легкие при вскрытии опадают и сдуваются, как шарики. Но тут врачи наблюдали жуткую картину. Органы оставались вздутыми, ярко-красными и на вид напоминали кровавую мочалку. Ужасало врачей и то, что болезнь уничтожала молодых и сильных, а не слабых и старых, как другие эпидемии. Военные госпитали были переполнены умирающими солдатами. Но и гражданским досталось не меньше. Вот как это вспоминает сын похоронщика Уильям Сарда. В 1918 году ему было 6 лет.
3: Самое ужасное в этой эпидемии — это то, как стремительно наступал кризис. Он приходил в первые 2-3 часа болезни. Ты или выживал, или умирал. Например, кто-то звонил в дверь в 6 утра и говорил: «Моя мать только что умерла, позаботьтесь, пожалуйста, о похоронах». Но еще до заката солнца того же дня вся эта семья уже была мертва.
0: Ко второй смертоносной волне испанки не были готовы нигде. Не хватало врачей, медсестер, коек и обезболивающих. Чтобы понять, как бороться с болезнью, нужно было найти ее причину. Передовой концепцией с конца 19 века была микробная теория. Идея о том, что болезни вызываются крошечными микроорганизмами, микробами или бактериями. Мы подробно рассказывали об этом в выпуске «Мелочи жизни» в третьем сезоне. К 1918 году уже были найдены возбудители туберкулеза, чумы, холеры, дифтерии и брюшного тифа. А от последних двух даже успели разработать вакцину. Может, и с испанкой получится? Одним из пионеров в этой области был немецкий врач и ученый Рихард Пфайфер. Помните русский грипп 1889-го? Так вот, Пфайфер искал причины инфлюенции еще тогда. В легких умерших он во множестве находил одну бактерию, которую так и назвал – бациллус инфлюенце. Когда разразилась испанка, Пфайфер снова встретил эту бациллу в легких больных. По его настоянию началось производство вакцины – На ее испытания не было времени, первые партии сразу поступили в госпитали, и вакцина попросту не сработала. А вскоре оказалось, что та самая бактерия есть далеко не у всех погибших от испанки, зато встречается в носоглотках вполне здоровых людей. Так бацилла инфлюенса стала просто бациллой Пфайфера, а медики снова остались безоружны перед испанкой. В отчаянии они применяли все, что у них было, а вот что-нибудь да сработает. Носоглотку больных орошали бактерицидными растворами, рот дезинфицировали йодом с глицерином, носовые ходы смазывали вазелином с ментолом, жар снимали аспирином. Применяли и новейшие на тот момент препараты. Иммунные сыворотки, вакцины от брюшного тифа, дифтерийный и антитоксин. Ничего не работало. Однако кое-что врачи все же заметили. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем в местах массового скопления людей. Особенно опасна мокрота. Медики стали агитировать власти за карантин. В городах США запретили митинги и собрания, закрывались предприятия и школы, суды и церкви, а гражданским предписывалась самоизоляция. Пропагандистские плакаты гласили: «Кто плюет, тот убивает». Нарушителей тащили в полицию. Распространялись листовки с такими знакомыми советами: «Если вам необходимо кашлянуть или чихнуть, закрывайте рот и нос носовым платком, бумажной салфеткой или куском ткани». Именно испанка ввела в широкий обиход марлевые повязки. А еще эффективным оказалось все, что мешает скоплениям народа. Даже увеличение расстояния между кроватями в казармах и ширмы посреди стола в столовой. С тех пор все эти приемы – универсальные меры профилактики при любых респираторных инфекциях. Но тогда они лишь притормозили распространение болезни. Ни лекарства, ни вакцины во время пандемии создать не удалось. За 19 месяцев испанка переболела около 500 миллионов человек, почти треть населения Земли. Умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов. По масштабам жертв эпидемия затмила Первую мировую войну и на 10 лет приостановила рост человеческой популяции. Врачи, политики и военные остались с мыслью, что следующей такой пандемии допустить нельзя. Друзья, прервемся на новую рубрику. Команда подкаста делает ее вместе с партнером, швейцарским брендом натуральной косметики Веледа. Называется она «Про травы и отравы», и в ней я буду рассказывать маленькие истории о самом древнем, известном человечеству лекарственном сырье – о растениях. Название нашего первого героя вам, скорее всего, вообще ничего не скажет. «Клещевина обыкновенная». Это такие симпатичные вечно зеленые кустарники родом из Африки, которые в хороших условиях дорастают метров до 10. Правда, когда их стали разводить, например, у нас в Краснодаре, оказалось, что они бывают и пониже. Плоды у клещевины выглядят как такие гладкие овальные коробочки разных оттенков серого и коричневого. Чем-то по виду они напоминают клещей, поэтому такое название. И из плодов клещевины делают лекарства, про которые вы точно слышали. Касторка. Это то самое средство, которым десятилетиями лечили, а еще пугали советских детей. Помните, как Мальвина в сказке Толстого насильно вливала у Буратино касторку, когда решила, что он болен? Непонятно, кстати, зачем она это делала, ну то есть по каким показаниям. Моя гипотеза в том, что золотой ключик был создан в 1930-е годы. И, вероятно, в разгар советского дефицита, который аптек, конечно, тоже касался, касторовое масло было одним из немногих лекарств, которые стабильно были в продаже. Так что лечили касторкой чуть ли не от всего. При этом главное назначение у внутреннего приема касторки вполне определенное. Это слабительное средство. А еще, кстати, известно, что касторка может стимулировать родовую деятельность. Человечество знает это и делает масло из семян клещевины уже по меньшей мере 4000 лет, со времен Древнего Египта. И почти все это время касторке приписывали, ну, буквально все свойства сразу. Слышали про мазь Вишневского? Это еще одно советское лекарство от всего, только уже наружное. Придумал ее в конце 1920-х годов хирург Александр Вишневский. И один из главных ингредиентов там – снова касторка. А еще березовый деготь и ксероформ. В Великую Отечественную войну это было главное лекарство раненых фронтовиков. Мазью смазывали всех подряд в надежде, что она обеззаразит, ускорит заживление, снимет воспаление и облегчит боль. Конечно, позже двойные слепые плацебо-контролируемые исследования противомикробного и противовоспалительного действия мази не подтвердили. И сегодня вам не выпишет ее ни один толковый хирург. А главной заслугой Вишневского современная медицина считает не эту известную мазь, а то, что он сам практиковал и приучал других хирургов тщательно очищать раны и по возможности покрывать их чем-нибудь непроницаемым для грязи и микробов, например, как раз слоем маслянистой мази. Но это не означает, что касторовое масло отменили. Его до сих пор часто добавляют в косметические продукты, потому что оно увлажняет, питает, а еще улучшает трансдермальное проникновение других химических веществ. То есть, по сути, помогает другим веществам лучше впитываться в кожу. Партнер этого эпизода, Веледа, тоже касторку уважает. Она есть, например, в составе очищающего масла для снятия макияжа. Вместе с маслом абрикосовых косточек и дистиллятом гамомелиса они отвечают не только за очищение, но и за питание. Поэтому средство предназначено для сухой и чувствительной кожи. У него плотная текстура, но при этом оно легко смывается и не оставляет жирного блеска. И справляется при этом даже с водостойкой тушью. Ну а если у вас нормальная или комбинированная кожа, или вы просто любите текстуры полегче, в этой же линейке есть очень приятный гель для умывания с соком алоэ. Кстати, масло и гель хорошо работают вместе, как двуступенчатый уход. Приятный бонус – средства продаются в стеклянных флаконах, которые можно сдать на переработку, потому что Веледа за этичное производство и экологию. Купить эти и другие продукты Веледы можно, например, в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент Веледа при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Первая мировая война дала миру много новых способов убивать людей. Концлагеря, огнеметы, зарин. Однако, как это часто бывает, она же способствовала развитию медицины. Больной солдат плохо воюет. Вторую испанку никто не хотел. А потому сразу несколько бригад ученых в США и Европе занялись изучением инфлюенсы. Одним из таких врачей был Ричард Шоуп из Института Рокфеллера в Принстоне. Он был родом из штата Айова, и именно тамошние фермеры в 1929 году сообщили о вспышке среди свиней, болезни, которая подозрительно напоминала грипп у людей. Так ее и назвали – свиной грипп. Шоуп взял образцы слизи и легких у инфицированных животных и выделил из них уже знакомую нам бациллу Пфайфера. Ну, ту самую, которая не была возбудителем испанки. Когда эту бациллу ввели свиньям, они предсказуемо не заболели. Тогда Шоуп пропустил образцы через керамический фильтр Бергфилда. В те времена это был популярный способ найти в анализах какой-нибудь микроорганизм. Мы подробно рассказывали о нем в выпуске про ТИФ. В двух словах, фильтры Бергфилда – это такие штуки, которые отсеивают на своих мембранах бактерии, но пропускают вирусы и токсины, потому что те очень маленькие, меньше пор фильтра. Шоуп смешал то, что прошло через мембрану фильтра, с бактерией Пфайфера. И, бинго, свиньи заболели той самой тяжелой формой гриппа, похожей на испанку. Врач понял, что фильтрующийся агент и есть главный злодей в этой пьесе. А бактерия – просто его спутница, которая приходит в уже ослабленный организм и вызывает вторичную разрушительную инфекцию. В то же время на другом берегу Атлантики, в Лондоне, над поиском возбудителя инфлюенсы работали трое ученых – Патрик Лэндлоу, Кристофер Эндрю и Уилсон Смит. Они были вирусологами, представителями новой и передовой на тот момент области науки и следующие вирусы. В какой-то момент инфлюенсу подхватили сами Эндрю и Смит. Взяв друг у друга соскобы из горла, они попробовали заразить ими подопытных хорьков, которые оставались в лаборатории после других экспериментов с вирусом чумки. Болезнь прижилась, и ученые стали экспериментировать над животными дальше. В итоге они, во-первых, выделили патоген. Сначала из организма хорька, а потом и человека. Во-вторых, смогли заразить им еще и лабораторных мышей. В-третьих, обнаружили, что и хорьки, и мыши также заражаются свиным гриппом. И, наконец, нейтрализовали грипп у хорьков сывороткой, полученной от людей, переболевших испанкой. Так, усилиями американских и британских врачей удалось, наконец, установить, что инфлюенсу вызывает вирус, что он способен заражать людей и животных и перескакивать с одних на других, что, обойдя все человечество по кругу три раза в 1918-1920 годах, он никуда не делся, а затаился на время среди свиней. Его назвали вирус гриппа типа А. Можно было праздновать промежуточную победу. Мы нашли патоген, нашли людей, выработавших к нему иммунитет. Теперь создадим вакцину, и дело с концом. Но вот что еще обнаружили британские вирусологи. Если хорьку привить вирус инфлюенсы, он действительно переболеет и выработает иммунитет. Но продержится этот иммунитет всего месяца 3. После повторной прививки или заражения то же самое. Антитела в крови животного остаются, но не мешает ему заболеть снова. На вирусы бешенства или кори это было совсем не похоже. Через несколько лет, уже во время Второй мировой, ученые под руководством американского эпидемиолога Томаса Фрэнсиса разработали вакцину от гриппа и для людей. Хотя она тоже работала месяца 3-4, как у хорьков, регулярные прививки помогли избежать новой эпидемии в армии. Тем не менее, к 1950-м слишком многое про грипп все еще оставалось загадкой для ученых. Как он перескакивает на людей с животных? Почему иммунитет от него со временем ослабевает? Почему от него больше страдают молодые и сильные? И почему он постоянно возвращается в виде глобальных и локальных эпидемий? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно было проникнуть в самую суть вируса – в его гены.
4: Привет, это Андрей Борзенко, я главный редактор и сооснователь студии «Либо-либо». Если вас немного бесит это сообщение, то, возможно, вам просто нравится подкаст, который вы сейчас слушаете. Короче, мы запустили страничку донатов. Там можно задонатить нам с любой карты, из любой страны, криптой, бусти, патреон, как угодно. Еще там можно купить мерч и, например, подписаться на бонусы. Это безопасно, это удобно, это очень приятно. Вам приятно поддержать любимую студию, а нам ужасно приятна ваша поддержка. Мы от этого даже лучше работаем. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Спасибо, слушайте дальше.
0: Уроженца Швеции Йохана Халтина за тягу к приключениям называют Индианой Джонсом от мира медицины. За свою долгую жизнь он успел поработать врачом в нескольких больницах Сан-Франциско, написать статьи о биотерроризме, стать самым старым человеком, забравшимся на гору Муста-Кота в Китае, построить в Калифорнии копию средневековой норвежской избы и поучаствовать в палеонтологических раскопках. В 1949 году молодой Халтин решил писать кандидатскую диссертацию по микробиологии в Университете Айовы. Он стал искать тему и попал на лекцию одного известного специалиста по вирусам. Тот рассказывал об испанке и по ходу дела заметил, что было бы неплохо, если бы кто-то отправился на холодный север и нашел жертву 1918 года в могиле в вечной мерзлоте. Халтин тут же загорелся идеей и решил, что этим кем-то будет он. Испанка совершенно поразила его воображение.
3: У меня была возможность посетить небольшую прибрежную деревню на Аляске под названием Бревик Мишен. Я надеялся, что это поможет нам понять вирус, получить ответ на вопрос, почему он был таким смертоносным. Может быть, использовать его, чтобы предотвратить угрозу будущих вирусов.
0: В 1918 году от испанки погибли 73 из 80 жителей Бревик Мишен. Все они были похоронены в братской могиле, которую надежно сохранила вечная мерзлота.
3: Конечно, старики в деревне не хотели, чтобы я проводил раскопки. Это прекрасно можно понять. Это были их дети, их семьи. Они хотели, чтобы те просто покоились с миром. Но, к счастью, в конце концов они дали мне разрешение. Земля была такой замерзшей, что мне пришлось разжечь костры вокруг могилы, просто чтобы размягчить землю. Я нашел маленькую девочку. На ней было синее платье и красная лента в волосах. Это разбивало сердце.
0: Халтин с коллегами вскрыли тела 4 человек и увидели там хорошо знакомую картину – темно-красные расширенные легкие. От них отщипнули кусочки для биопсии, положили в контейнеры, залили для охлаждения сухим льдом из огнетушителей и отправили самолетом в лабораторию Университета Айовы. Там материалом из легких снова принялись пшикать в нос хорькам. Но те не заболели. Исследователи перебрали все образцы, но так и не смогли извлечь целые вирусные частицы, а восстанавливать вирус по кусочкам в те времена еще не умели. Разочарованные ученые выбросили ненужные кусочки легких, а Халтин отложил свою затею более чем на полвека и занялся другими делами. А что же инфлюенса? Ну, у нее все было отлично. В 1957 году она объявилась в Сингапуре. Эпидемию назвали азиатским гриппом, и она оставила после себя более миллиона жертв. Спустя десятилетия, в 1968-м, гонконгский грипп. Еще миллион смертей. К Кстати говоря, именно эту эпидемию имел в виду Владимир Высоцкий в песне «Утренняя гимнастика».
5: Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание.
0: 1977 год. Очередной грипп. Русский или красный, потому что вспышка началась с СССР. 700 тысяч смертей. 2009. Очередная эпидемия свиного гриппа. 2013. Птичьего. В общем, задача объяснить этот чертов вирус никуда не делась, и эстафету перехватил следующий ученый, американский вирусолог Джеффри Таубенбергер. Это он считал заболевших испанкой солдат в начале эпизода. Как и многие герои этой истории, Джеффри работал на военных. В 1993 году он возглавил новую лабораторию в Институте патологии вооруженных сил США, где мог исследовать инфекции передовыми методами молекулярной биологии. История Института патологии сама по себе интересна. Сначала это был музей армейской медицины. В 1862 году, в разгар гражданской войны, его основал один генерал, чтобы там изучали болезни поля боя. При музее было огромное патологоанатомическое отделение, в котором собирали образцы тканей погибших солдат. К тому моменту, когда там начал работать Таубенбергер, бывший музей, а теперь институт, хранил 2 миллиона 600 тысяч кусочков человеческих тканей, каждый размером с игральный кубик, зафиксированные в формалине и залитые в парафиновые блоки. Были среди этих образцов и ткани солдат, умерших в эпидемию 1918-го. В конце 90-х молекулярная биология развивалась стремительно, и Таубенбергер решил поискать возбудителей испанки с помощью недавно изобретенной методики – полимеразной цепной реакции, ПЦР. Она позволяет находить в биоматериале даже очень маленькие концентрации чужеродной ДНК или РНК. Из тканей солдат Таубенбергер вместе с коллегой Энн Рейд извлекли фрагменты РНК 5 сегментов генов вируса. Это помогло точно установить, какой вариант вируса вызвал испанку. Это был вирус гриппа типа А подтипа H1N1. Что значит это название? Постепенно изучая строение вируса, ученые выяснили, что формой он похож на пушистый одуванчик. Его парашютики — это отростки двух видов. Одни состоят из гемагглютинина, а другие — из нейраминидазы. Первый — это H в названии вируса, а второе — N. А зачем именно они нужны вирусу и почему рядом с ними цифры, я скоро расскажу. Разгадка близка. Пока вернемся к Таубенбергеру. Весь геном вируса он так и не воссоздал, но опубликовал свои результаты в журнале Science. Эту статью прочитал Йохан Халтин. Он написал Таубенбергеру о том, как полвека назад ездил на Аляску, где пытался извлечь РНК вируса из вечной мерзлоты. С тех пор наука продвинулась вперед, так почему бы не съездить снова? Таубенбергер согласился, что это отличная идея. Халтину на тот момент было уже 72 года, но возраст ему не помешал. Он купил за свои деньги билет, прихватил кирку и садовые ножницы жены и вернулся в Брейвик-Мишен. Там он снова вскрыл братскую могилу жертв испанки и обнаружил среди них полную женщину, чей жир надежно сохранил легкие и все их содержимое. Йохан назвал ее Люси в честь песни «Битлз». Люси! Легкие Люси попали прямо на лабораторный стол к Джеффри Таубенбергеру. И на этот раз все получилось. В образцах тканей сохранились все нужные кусочки РНК вируса. Следующие 8 лет Джеффри собирал их как пазл. Конечно, не он один. В этом проекте участвовала целая лаборатория Института патологии. А еще ученые из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке и научного института Скрипса. Коллеги из Министерства сельского хозяйства и даже сотрудники отдела птиц из Национального музея естественной истории. Причем тут были птицы, я тоже скоро расскажу. Сообща, ученые восстановили полную последовательность всех генов вируса испанки. В 2005 году секрет пандемии 1918-го, а заодно всех предыдущих и будущих эпидемий гриппа, наконец-то был раскрыт. Давайте теперь разберемся, что такое вирус. Это нечто среднее между неживым химическим соединением и живым организмом. Вирусы не едят, не дышат кислородом, не выделяют отходов, не имеют пола и, главное, не умеют независимо размножаться. Все, что они умеют, производить копии самих себя за счет чужих клеток. Механизм всех вирусов похож. Они проникают в живую клетку и перестраивают ее работу так, что она начинает производить не полезные для себя вещества, а новые вирусные частицы. Фактически вирусы — это просто куски генома в виде ДНК или РНК в белковой оболочке, которые занимаются бесперебойным самокопированием. Вот и вирус гриппа А такой же. Я уже упоминала его парашютики — гемагглютинин и нейраминидазу. Так вот, это два главных инструмента, которыми грипп заражает клетку. Особенно он любит клетки дыхательных путей. Поверхность наших клеток покрыта сиаловой кислотой. Это просто их естественный компонент. Когда вирус гриппа сталкивается с клеткой, гемагглютинин связывается с молекулами сиаловой кислоты, потому что подходит к ним как ключ к замку. Прицепившись, вирус закидывает в клетку и другие гемагглютининовые крючья. Буквально берет клетку на абордаж. После этого начинается операция внедрения. Когда вирус проникает внутрь клетки, его оболочка растворяется, высвобождая гены. Они попадают в клеточное ядро и перестраивают его работу так, что клетка начинает производить не собственные белки, а вирусные, пока не умрет. Вирусы тем временем выбираются на поверхность клетки. Там они могли бы застрять в той самой сиаловой кислоте. Одна из ее функций как раз защитная. Она приклеивает вирусы, как липкая лента мух, даже если сама клетка уже умерла. Однако тут в дело вступает второй вид отростков – нейраминидаза. Она разрушает сиаловую кислоту, чтобы новые вирусы свободно выбирались в организм. Вот такое коварство. Немногие вирусы, кстати, так умеют. От момента связывания вируса с клеткой до ее гибели проходит около 10 часов. За это время из нее выбираются сотни, а иногда и тысячи вирусов, и отправляются заражать соседние. В этот момент у больного и появляются симптомы гриппа. На этом фокусы не заканчиваются. В отличие от многих других вирусов, грипп копирует себя не точно, а с чудовищным количеством ошибок. Представьте, что геном вируса — это тетрадка, исписанная несколькими фразами наподобие «съешь еще этих мягких французских булок». Чтобы появилась копия вируса, тетрадку надо полностью переписать, слово в слово и буква в букву. Однако переписчик у гриппа очень нерадивый, так что некоторые буквы и даже слова в копии оказываются перепутаны местами, заменены другими или вообще потеряны. А теперь представьте, что таких тетрадок миллион, и все с ошибками. Даже вирусные частицы, вышедшие из одной клетки, слегка отличаются друг от друга генетически. Догадываетесь, что это значит? Вирус гриппа постоянно мутирует. Каждую минуту, день, неделю и год. Большинство мутаций бесполезны и даже вредны. Из тысяч новых вирусных частиц, выбравшихся из клетки, большая часть окажутся слишком дефектными, чтобы функционировать. Но оставшиеся все-таки будут заразными, и наступит момент, когда очередная мутация сделает их еще и неузнаваемыми для иммунитета. Что мы получим? Очередную эпидемию гриппа. Еще одна мутация и новая эпидемия. Их периодичность — это периодичность серьезных изменений в РНК вируса. За открытием Йохана Халтина и Джеффри Таубенбергера последовал очередной вал исследований гриппа, теперь методами молекулярной биологии и генетики. Так ученые смогли не просто узнать о нем все, но и проследить его родословную. Итак, вирус испанки — это грипп типа А подтипа H1N1. Условно, первый подтип, который удалось научно отследить. Он ходил по миру до 1957 года, пока все, кто мог, не выработали к нему иммунитет. Примерно тогда же возник новый подтип — H2N2. И вот он, азиатский грипп. Через 10 лет — новые цифры — H3N2. Вот он, гонконгский грипп. А, например, свиной, вспышка которого случилась в 2009-м, это вообще грипп, получившийся от смешения птичьего с гонконгским и старым добрым H1N1. Что? Да. Вирусы гриппа, кроме всего прочего, еще и беспорядочные и совсем не дорожат целостностью своего генома. Штаммы разных подтипов регулярно обмениваются друг с другом целыми кусками РНК. Это называется реассортация, и именно поэтому грипп так легко перескакивает с людей на животных и обратно, просто заимствуя у своих родственников недостающие куски.
6: Помните, да, вот эту вот всю историю с вирусом свиного гриппа? Происходит просто так называемый spillover, или выход нового вируса, который почему-то способен заразить человека из, на самом деле, популяции животных, нечеловеческих представителей.
0: Говорит Оксана Станевич, врач-инфекционист, профессор Свободного университета в Латвии.
6: И вот это вот очень интересно, что вдруг происходит, накапливается какая-то мутация у вируса, который циркулирует среди, условно, свиней, после которой она преодолевает межвидовой барьер и вдруг перекидывается, перебрасывается или spillover на человека. И как часто, на самом деле, вот такие ситуации с преодолением межвидового барьера у вирусов, в принципе, происходят. это бывает у гриппа, в частности, да, у ковида тоже такое было, когда мы увидели, как вирус перебрасывается от животного к человеку.
0: Оксана упомянула COVID-19, и я на всякий случай скажу, что ту эпидемию вызвал совсем другой вирус, не родственник гриппу. Он называется SARS-CoV-2. Но способность мутировать из вирусов животных у него похожая. Ну а тайна испанки заключается как раз в том, что первоначально она была гриппом птиц, и уже от них в неизвестный момент времени перешла к людям. Именно поэтому в реконструкции ее генома Джеффри Таубенбергеру понадобилась помощь орнитологов. Вообще все вирусы гриппа изначально птичьи. Свиной грипп тоже птичий, просто свиньи выступают промежуточным хозяином. Хорьки тоже могут переносить грипп. И кошки, и собаки, и китайские панды, и даже борнейские бентуронги. Это такие хищные млекопитающие, на вид как помесь медведя, енота и кошки. Загуглите, они классные. Вот такая неразборчивость. Дальше больше. H5N6, H5N8, H6N1, H7N2, H7N3 и так далее. При этом старые варианты сохраняются в потомках. Штаммы под типа H1N1, наследники той самой грозной испанки, и сегодня бродят среди людей. Просто теперь иммунитет с ними хорошо знаком, легко отражает атаку, и никакие кровавые легкие вам, скорее всего, не грозят. Теперь испанка – это обычная сезонная простуда. Но она продолжает обмениваться генами с другими вирусами гриппа, порождая новые варианты и внося хаос в и без того запутанную картину. Помните странное поведение иммунитета хорьков в экспериментах британских ученых и недолгую эффективность любой вакцины от гриппа? Теперь понятно, что это было. Вакцина, как и иммунитет, действует только от конкретного штамма. С вирусом вроде кори этого хватает на всю жизнь, потому что он не мутирует в той части, которая отвечает за заражение. А вот у гриппа его боевые орудия, гемагглютинин и нейраминидаза, как раз мутируют быстрее всего. Иммунитеты вакцины просто за этим не поспевают. Поставишь прививку от одного штамма, а через пару лет к тебе заявится уже новый.
6: Потому что те антитела, которые мы обычно вырабатываем, которые наши иммунные клетки вырабатывают против гриппа, это те антитела, которые обучились еще на самом первом вирусе гриппа, с которым мы повстречались, с самой первой разновидностью. Этот эффект называется original antigenic sin, или первичный антигенный грех, или еще другими словами его называют иммунологический импринтинг. Таким образом, наши антитела просто неэффективны. Поэтому нам нужна вакцина.
0: Наконец, в начале нулевых японские ученые выяснили, почему испанка убивала прежде всего молодых и сильных солдат. Дело в том, что большинство симптомов гриппа — это не результат действия вируса, а ответ нашей иммунной системы.
7: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном — свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру, даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим, «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End-of-Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался.

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это ж так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Китти ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, тогда, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться и... И первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Саша на описании довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать ДОЛа.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация ДОЛ, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле ДОЛ и может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше Дола делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У Дол тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно «я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам». И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек, а получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка у Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации Доульской — это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили: только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так. В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛДА. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций. И мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да? Угу. Поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти, потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Зуму им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслимыми человеческими врожденными качествами окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжай, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень, бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса только через мой труп. Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Кроме звезд», который выходит на «Медузе», и его ведущие.
1: Меня зовут Женя Федоров, «Текила Джаз», «Оптимистика», «Зорги» и прочее.
0: И я, журналист «Медузы» Александр Филимонов. Что можем сказать? Отгремели праздничные фанфары, позади бесконечные выходные, пережили Рождество, Новый год, как говорится, праздники прошли, нас застали будни. И страшно сказать, мы добрались до финального выпуска сезона. Скоро всех накроет пресловутый Blue Monday, и тут на фоне и у нас в головах моментально заиграла великая песня New Order.

0: Но пока еще сохраняется, знаете, такое легкое постпраздничное похмелье, приятное послевкусие дружеских застолий, вчерашних недоеденных салатов и подарков из-под елки, и слегка тянет поболтать о чем-то добром и вечном. Знаешь, вспоминается строчка из твоей песни «Праздный вопрос после шумного праздника, счастлив ли я?»
1: О, да.

0: таком вот разобранном, расслабленном настроении мы сегодня подошли к этому выпуску. Я хочу спросить тебя, какая музыка спасает тебя в темные постпраздничные времена? Иными словами, чем ты лечишься от похмелья?
1: Похмелье – это такая важная часть человеческого бытия.
0: Согласен.
1: В состоянии похмелья рождается огромное количество крутых вещей. Во-первых, мыслей правильных. А пошло все к чертям, то есть, например. Это часто бывает, кстати, зря смеешься. Очень правильные мысли, когда ты понимаешь, что вот все вот это, что привело к тебе, к той черте, за которой находится вот тот стакан, которого ты уже не помнишь, и прочие какие-то друзья, которых ты не знал никогда и так далее. Все это случилось потому, что что-то тебя туда привело. И часто бывает так, что пошло все к чертям собачьим, и ты ставишь такую черточку. Хорошо, конечно, когда это осознанно, ты еще не то, что ты еще пьяный и ведешься как полный идиот. Но похмелье часто проводит такую грань, и похмельные, на самом деле, песни – это особый вид искусства, мне кажется. И тут, как в медицине, я бы доверял тем, кто знает все профессионально. А кто знает лучше всего профессионально похмельно всю эту историю? Люди, которые понимают, что имеется в виду. Такие, как Серж Гинзбург, например, да?
2: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour.
1: У меня есть похмельная одна песня. Вернее, не у меня, как, знаешь, я тут смотрел, когда умер Шейн МакГоуэн, процедура его похорон в городе Типперери в Ирландии, в церкви Святой Марии, где был Боно, где был Джонни Депп, Ник Кейв, Джонни Депп нес гроб. И там звучала эта песня у гроба прямо в пределах. Но это Ирландия, это нормально. Посреди алтаря звучала песня, которую считаю самой лучшей похмельной песней в мире. Это все-таки это Шейн МакГоуэн, группа Pogues, это Fairy Tale of New York.

0: это невероятного качества музыкального, литературного, эмоционального и прочих достоинств песня, с которой у меня связано всегда, конечно, похмелье, потому что с очень тяжелого бодуна хочется послушать что-то, во-первых, очень простое, очень понятное, очень близкое и плюс к тому еще классно исполненное. И с душой, и не подделка, а от человека, который знает в этом толк. Аж кто знает в этом толк, как не Шейн Маго, он знал, к сожалению. В его творчестве еще много таких песен. Собственно, как если брать Ника Кейва на пластинке, например, «The Good Son», может быть, это связано с моим личным опытом, опыт моего пьянства персонального. Когда я пил крепко и излишне крепко, очень часто похмельные всякие такие дни сопровождала пластинка «The Good Song» Ника Кейва. И в частности, самые две мои любимые песни — это «Ships», как называется?
1: «Ships on»?

Люси, который тоже, кстати, есть в исполнении Шейна МакГоуэна. Кавер-версия тоже существует. Да, вот эта пластинка для меня тоже такое серьезное похмельное лекарство была всегда, несмотря на то, что, конечно, она, видимо, с другими веществами связана внутренне. Но ее вот этот фолк-начало, такое народное, такое немножечко музицирование, оно примиряет меня с миром.

0: Но есть еще музыка, которая может тебя, условно говоря, именно лечить и выводить из этого состояния, а не продлевать его. Вот у меня есть некоторое количество таких песен, которые я слушаю вот буквально как спасительную мантру. Просто на репите могу крутить там раз за разом, чтобы силой и магией искусства возвращаться в нормальное состояние ума и организма. Я говорю о поп-музыке, об идеальной поп-музыке, и мы с тобой как-то обсуждали в одном из выпусков вот такую идеальную, на наш взгляд, поп-музыку. Это было в эпизоде про Берта Бакарака, но в финальную версию этот разговор уже не вошел, поэтому мне кажется уместным именно сейчас достать его из закромов и поставить для наших слушателей этот фрагмент в сегодняшнем эпизоде про похмельную музыку. Я абсолютно не стесняясь, хочу высказать свое великое уважение и любовь к братьям Гиб из группы Bee Gees.
1: А что тут такого, конечно?
0: При этом понятная история, что они записали «Лихорадку субботнего вечера», это как бы канонизация диска, да, вот 77-й год, какое, ну, величие, вот просто все как надо, все эти «Stayin' Alive», «You Should Be Dancing», «Tragedy» и так далее, и так далее. Но я бы хотел, наоборот, вспомнить другой период, на 10 лет раньше, когда они только приехали из Австралии покорять Англию и США. 67-й год, один из величайших в истории музыки, когда было написано все от «Сержанта Пеппера» до первого альбома «Doors». И они выпускают тоже ряд записей, которые для меня прямо, ну, просто вот идеал. Я вспоминаю, что, наверное, я их слышал впервые у родителей на пластинках «Мелодии» еще. Они их тоже выпускали.
1: Ну, как все мы.
0: На маленьких миньончиках таких, как назывались, да, эти там такие, как синглы. И я помню, что когда я первый раз увидел их обложку, да, лица, да, они такие длинноволосые, бородатые дядьки. Мне сначала было ощущение, что это какие-то, ну, не знаю, какие-нибудь хардрокеры, не знаю, у меня, ну, какие-то...
1: Ты не любил хардрок?
0: Нет, любил, но мне казалось это опасным, короче, вот. И какое же было мое удивление, когда я включил и услышал эти милые
1: сладкие
0: фальцеты, да. Так вот, песни, которые я хочу назвать, для меня вот это просто в числе идеальной поп-музыки. Первое — это «New York Money Disaster 1941».

0: это совершенно, вот как ты вспоминал про Бакарака, да, странная история для поп-музыки. О чем петь? Эта песня поется от лица шахтера, который сидит в шахте в аварийной New York Mining Disaster. Авария на Нью-Йоркской шахте 41-го года. На самом деле они ошиблись, авария была в 39-м, как потом выяснилось, но тем не менее они написали эту мелодию, и там такой припев: Have you seen my wife, Mr. Jones? Он сидит, и один шахтер другому показывает фотографию жены. Видите ли вы фотографию моей жены? И, по-моему, настолько трогательно это. И это был первый хит, который выстрелил у Bee Gees в Америке и в Англии, и они после этого стали набирать только обороты.
1: А автор песен-то кто?
0: Братья Гибб.
1: Они сами, да.
0: Вторая — это название штата Массачусетс. Там тоже очень смешная история. 67-й год, рассвет эпохи хиппи. Главный город — Сан-Франциско. Главные хиты «Лето любви» — это про Сан-Франциско там. If you go into San Francisco. А Массачусетс был написан как условная антитеза. Человека, который, значит, вот в противовес этому. И там поется, и в Массачусетсе всегда выключен, всегда не горит свет. Почему? Потому что все уехали в Сан-Франциско тусовать. А главный герой песни, он возвращается в свой родной штат, и у него такая вот как бы ностальгия. Что смешно, в момент песни братья Гибб понятия не имели, что такое Массачусетс, не были там.
1: Это какое-то такое...
0: Да, им просто понравилось название. Очень хорошо звучит то, что можно спеть.

0: От меня еще, пускай банальный, но от этого не менее великий нужный персонаж и пример. Элтон Джон.
1: Так Элтон Джон ты вырвал прямо у меня из языка снял. Элтон Джон — это потрясающе. Знаешь, Элтона Джона мы еще все плохо знаем, на самом деле. Вернее, не все, некоторые из наших друзей знают его хорошо, но мы все, включая меня, на самом деле, тоже отчасти знаем только по хитам, которые звучат в радио. Ты едешь, слушаешь радиостанции в такси или там и так далее. И вот там звучит одно и то же, одно и то же, одно и то же. Там, скажем, 10 его номеров. А если слушать его пластинки, они гениально устроены, на самом деле, часто. И есть огромное количество песен, которые не попадают на радио исключительно из-за того, что они на второй стороне второго двойного альбома и так далее. То есть и звучит, может быть, она чуть страннее, чем обычно звучат песни на радио. Элтон Джон потрясающий, конечно, совершенно артист.
0: Точно так же, кстати, как Бакарак, работал в тандеме всю жизнь с поэтом Берни Топпином. И прекрасно очень они друг друга всегда дополняли. В этом году, божечки, совсем недавно закончился 3-летний гастрольный тур Элтона Джона.
1: Выступление на Гластонбери.
0: Да, но последнее было, по-моему, в Стокгольме, и это финальный его тур. Он сказал, что больше никогда не будет гастролировать.
1: Не верю. Не хочу верить.
0: Не хочу верить.
1: Я надеюсь, что это же как группа АХА и прочее, сыграв свой последний тур, вернутся еще.
0: Да, вот как сейчас группа Scorpions уже после... 10 лет назад у нее был последний тур, и они до сих пор продолжаются.
1: Как ты понимаешь, Scorpions меня волнует в меньшей степени.
0: Мне тоже. Нет, меня волнует только, когда я вижу очередную афишу, думаю, ребята, 10 лет назад был финальный тур, прекратите уже. Мы не про Scorpions. Я надеюсь, мы сейчас с тобой совпадем в выборе главной любимой песни Tiny Dancer.
1: Tiny Dancer. Blue Jean Baby, LA Lady, Seamstress for the Band. Еще Rocketman, пожалуй.
0: Rocketman.
1: Rocketman для меня может быть даже еще круче, чем Tiny Dancer. Хотя, это помнишь в фильме там байопик, такой лиричный эпизод в автобусе, когда в Tiny Dancer звучит.
0: Это вообще классика для меня.
1: Это, я не путаю ничего.
0: Ты путаешь. Это уже фильм почти знаменит. Кэмерон Кроу.
1: А, точно.
0: Фильм 2000 года. Про молодого паренька, журналиста Rolling Stone, который едет в тур с группой, вымышленной группой там.
1: У меня все фильмы перепутались про рок-музыку.
0: Но этот момент, ты прав, абсолютно гениальный. Я всегда вспоминаю его, когда они там возвращаются после дикой попойки.
1: Точно, точно.
0: Садятся, его забирают, этого музыканта, его туровая группа, они садятся в автобус, начинают ехать, они на него обижены, все друг на друга дуются, сидят по-разному, значит, не смотрят друг на друга, и по радио начинает играть Tiny Dancer. И что происходит к моменту, когда Hold Me Close и Tiny Dancer, они уже просто улыбаются друг другу, подпевают, и общее счастье. Это как раз великая сила музыки. Я миллион раз смотрел этот фрагмент, каждый раз мурашки. Go home.

0: Ну что, я еще готов назвать очевидное имя. Ну что, группа Абба?
1: Ну, Абба, конечно. В Аббе, кстати, мне все равно видится вот отголосок того самого шведского чуда, о котором мы говорили какое-то количество времени.
0: То есть они его придумали?
1: Нет, ну, а, в смысле, они придумали или нет, но, по крайней мере, совершенно точно в Аббе есть все те элементы, которые мы до этого наблюдали в другой совершенно крутой музыке. То есть они, очевидно, взяли что-то из Кэрол Кинг и точно совершенно из манера пения, какая-то такая штука из Карпентерс. Мне кажется, вот сольные партии, особенно в спокойных песнях у Абба, они точно совершенно могли бы звучать в исполнении Карен Карпентер. Потому что Абба, конечно же, она комбинировала какие-то уже удачные модели, которые к тому моменту существовали в Америке и в Англии. И уже на этой базе осуществили свою великую какую-то мечту шведскую.
0: Я пару месяцев назад, так получилось, что оказался на пересадке в Стокгольме. У меня было 12 часов, я гулял по городу. Первым делом я зашел в музей Нобелевской премии, а потом пошел в музей Аббы. И это было просто что-то неимоверное. При том, что я все-таки не назову себя таким уж большим фанатом. Там есть копия студии с инструментами. Очень красивый интерактивный музей. Там есть самое главное развлечение. Это когда ты можешь выйти прямо на сцену и выступить с голограммами, Аббы спеть вместе с ними. Потом есть там куча кабинок для караоке, где, то есть я шел и постоянно со всех сторон поют песни Аббы. В основном девчонки, молодые. И это очень приятно, и, в общем, видно, что культ, который никуда не исчезает, хотя уже сколько лет прошло, а сейчас еще и заново они устроили большое голографическое шоу имени себя любимых, выпустили альбом, который, в общем, один в один их записи 80-х.
1: Мне кажется, это задача и была.
0: Да, именно сыграть на ностальгии.
1: Нет, я не думаю, что это сыграть на ностальгии, а именно просто в той же показать себе форме примерно, как так было и тогда. От них новаться никто не ждал, и даже наоборот, я боялся, что сейчас начнется фиты с рэперами и так далее, и так далее. Но нет, к счастью, обошлось.
0: Но при этом слушать-то я его не буду. Слушать я буду все равно старые песни и выбираю самую простую и понятную — Dancing Queen.
1: Да, это гениальная песня, 100%.

0: Ну, будет странным, если, мне кажется, ну, надо обязательно в ряду великих поп-композиторов 20 века то, что идеально для нас. Ну, конечно, должен быть Пол Маккартни. Просто, по-моему, бесспорная величина.
1: А что-то, понятно, что тут говорить. Все знают про Пол Маккартни, что он очень крутой. Безусловно.
0: Ну да, наш великий современник. Я не знаю, для меня... я был на Красной площади на концерте, на Дворцовой, потом в Олимпийском. Еще был между ними был концерт на Майдане в Киеве, но я не смог съездить. Вот это очень жалею. Но те три, которые были в России, я считаю, что прям какое-то счастье, что я это вообще увидел живьем.
1: Очень завидую.
0: А ты не был ни на
1: одном? Не был ни на одном.
0: Почему ты не пошел?
1: А у меня не было, наверное, в этот день.
0: У нас еще есть возможность увидеть. Сейчас Пол Маккартни едет в очередной тур, и дай бог ему долгих лет еще, и мы все еще можем где-то его застать в Европе или еще на других континентах. А назову я что-нибудь. Он же автор самых гениальных глупых песен о любви. Uh-huh. Silly Love Songs.
1: Silly Love Songs? Это гениальная песня.
0: Но она очень простая при этом.
1: Слушай, ну не то чтобы простая.
0: Сколько там аккордов-то? 2, 3.

0: А, кстати, там тебе насчет вот, басовая партия тебе нравится?
1: Басовая... Вообще, на самом деле, надо сказать, что тут, говоришь, композитор, это никто не отнимает, но как бы бас-гитарист, скажу, Пол Маккартни, очень недооцененный басист, на самом деле. Он не сверкает техникой какой-то особенной, потому что, во-первых, это не нужно, он играет свою роль, его бас-гитара очень функциональна и всегда узнаваемая, это раз. А во-вторых, это довольно сложная история, петь и играть на бас-гитаре, это все знают, ну, кто прикасался к инструменту с четырьмя струнами когда-нибудь, вот, вести басовую линию и петь, такая задача довольно сложная. И я знаю, что огромное количество других людей у Маккартни научились именно вот этому балансу, как петь, опираясь на свою же собственную линию на басу. И он придумал всякие такие ходы интересные, которые басист, не поющий, вряд ли бы придумал когда-нибудь. Такое постоянное взаимодействие между мелодией и басовой линией.
0: Мне кажется, это дико сложно вообще.
1: Это дико сложно. Маккартни изобрел, наверное, самый простой путь, как это осуществить. Там нет ничего особо сложного, если вникнуть и поснимать партии басовые, Маккартни одновременно петь. Но если ты научишься, то есть его гениальность просто становится очевидной совершенно. Именно как автора, который ведет, сочиняет одновременно разные какие-то две линии, а бас-гитара у Маккартни очень мелодичная, надо сказать. То есть это не просто он играет гармонию, а он прямо в какие-то фразы, где-то ответы голосу, где-то у них такая перекличка идет. Это очень круто.
0: Хочется еще, не знаю, назвать тоже важным для тебя музыкантом, и который, я считаю, одним из величайших тоже мелодистов 20 века. Это, конечно, Гордон Самнер, он же Sting.

0: тебя нет слов, потому
1: нет
0: что...
1: Нет слов. Еще один мастер петь и играть на бас-гитаре, у которого я, в свою очередь, научился огромное количество вещей, фишечек и так далее. Вплоть до того, что мне иногда кажется, что мы просто срослись уже в один организм за тысячи километров. Ну, конечно, да.
0: Но ты, скорее, больше любишь все-таки период Полис, чем сольное.
1: Да, я больше люблю период Полис, да, и там... как мне масса вещей кажутся более интересными, но при этом я, когда вышел Sting первый сольный, я с невероятным энтузиазмом его воспринял. До сих пор его люблю, конечно.
0: The Dream of Blue Turtles. Mm-hmm. Не могу не упомянуть начало 90-х, 93-й год, Ten Summoner's Tales и If I Ever Lose My Faith in You. Это какой-то уже прямо... одна из таких песен, которые настолько духоподъемные. Я вспоминаю еще 2001 год, концертная пластинка All This Time называлась. Он играл просто такой маленький камерный концертик. И так случилось, что он произошел 11 сентября прямо. И в этот же день он знал, что в башнях у него погиб кто-то из знакомых. И ему надо играть этот концерт. Он его не отменяет, он его играет. Там все было окутано немножко вот этим трауром. Но он его сыграл очень гениально. И в том числе эту песню, которая звучала как какая-то вот надежда, опора и поддержка в тяжелые времена.

0: Моя самая любимая песня это «Seven Days». Самая.
1: Обожаю.
0: То есть, вот,
1: она сложная.
0: Ну, там всего-навсего 5 четвертей размер.
2: Всего-навсего 5 четвертей.
0: Но, который...
2: Это очень сложно, знаете ли, подпевать, в смысле, подстукивать, подтанцовывать.
0: А вы присядьте на скамеечку в этот момент.
2: На картаны присядьте.
0: Не обязательно танцевать. Да, действительно, и тут, кстати, это высший пилотаж, потому что в 5 четвертей уложить и абсолютное ощущение того, что ничего не меняется, я имею в виду в размере, то есть, если ты не пританцовываешь, конечно, то ты не заметишь, так как-то уж так совсем явно, что такой кривой размер, все в этот размер уложено архиграмотно, красиво, включая невероятные барабаны Винни Калаюты, который там играет со всеми этими переходами, с очень сложными, очень джазовыми такими, даже, наверное, какими-то проговскими брейками, но которые так мягенько, аккуратненько тебя обволакивают, и песня гениальная. Вот как она задумана и как она выполнена, это просто шедевр.

0: Видишь, его поп-музыка, та самая, которая не стыдна и которую хочется слушать и иногда даже подражать, то есть она устроена довольно сложно, и это не то, что вот меня лечило бы с утра. Я точно тебе говорю, я вот всю свою любимую поп-музыку сейчас понял, я вот с утра слушать бы, наверное, не мог. Меня возвращает жизнь, видишь, я другого склада человек, и меня часто к жизни возвращают вещи, может быть, странные. То есть я вот с детства люблю музыку хоровую, потом какое-то время я не слушал, но потом опять стал слушать и сам в хорах пел. Меня вот это спасает.
1: Вот я хочу вернуться к моменту о зацикливании музыки. Я как-то раз целый день сидел, слушал, выводя себя из похмелья, целый день сидел, слушал песню «Логика Канах».

0: А еще, вспоминая еще один вчерашний салат, что называется, из программы, посвященной 70-летию Бориса Борисовича, где я немножко похвалялся трибьютом «Аквариуму», в котором ты принимал участие.
1: Я тоже принимал, да. Как же такой забудешь.
0: Я расскажу еще про пару песен из того трибюта. Была известна такой на уровне апокрифов, что существует кавер-версия Егора Летова на Бориса Гребенщикова.
1: Да ты что?
0: Два совершенно противоположных музыканта, которые...
1: А почему ты решил, что противоположные?
0: Ну, они сами это признавали и признают. Они как бы ни разу в жизни не пересекались, насколько я знаю. И БГ говорил, что он слышал только одну песню максимум Егора Летова, про дурачка, и как раз в тот момент, когда сочинял русский альбом. Но Летов, несмотря на отрицание и все такое прочее, нежно любил БГ. У него есть даже песня «Если бы я мог выбирать себя, я стал бы Гребенщиков», по-моему, такое. Я не фанат, простите, тоже Летова, и я как бы не знаю. И ходила, значит, такая молва, что у Егора в архивах лежит кавер на БГ, на песню «Электрический пес». Об этом знал, в общем, только Максим Семеляк, журналист «Афиши», и он как раз нам помогал в этом трибьюте вместе с Юрой Сапрыкиным, за что им огромное спасибо, лишний раз с удовольствием это скажу и повторю, спасибо всем огромное, и Антон Чернин помогал в этом трибьюте, ну и, разумеется, вся команда «Лентеру». И Максим всеми правдами-неправдами достал этот сингл, договорился, что его можно издать, и вот премьера этого сингла была именно у нас в проекте, потом он был уже издан отдельно, синглом «Гражданской обороны». Долгая память.

0: мой взгляд, это очень классное произведение. Я помню, как я привез, как раз вот мы готовим вот это все проект, он уже в разгаре, и я как группе съездил за Гребенщиковым в некоторые города, у него был большой тур.
1: Прям как я.
0: Я приехал в Вятку, потому что там как раз концерт, я думаю, о, я как раз домой съезжу. И такой подхожу Борису Борисовичу, говорю, я привез вам новых песен послушать. Даю флешку, говорю, вот тут кавер Летова. Он такой, о. Ну, то есть для него это было прямо очень неожиданно. То есть он не ожидал, что это вообще может когда-либо произойти.
1: Я тоже этого не знал.
0: Кстати говоря, к вопросу опять зацикливания этих песен, мне Spotify выдал тоже итоги года. В 2023 году я больше всего слушал инструментальную композицию «В ожидании праздника».
1: Ух ты, елки-палки. То есть, видишь, тебе не нужны были слова.
0: Ну, я там просто, я готов и подпевать этой мелодии. И ты мне как-то, мы с тобой обсуждали ее, ты мне рассказывал, сейчас мы сейчас поставим этот кусочек.

0: принципе, наверное, одна из вообще любимых моих музыкальных тем твоя. И я готов ее слушать бесконечно. Вот я сейчас шел пока, послушал раз пять с удовольствием просто вот на репите.
1: Ну, видишь, там, почему называется, так называется, потому что это не название, там никакой праздник не имелся в виду. Это было так, мое такое детское ощущение, как от музыки, которая предваряет что-то. Эта композиция, она, я, когда мы записывали, собственно, я один записывал. Но я звукорежиссеру объяснял, что это вот как какая-то такая увертюра, как эти люди рассаживаются, да, по своим местам в музыкальном театре, скажем, это мюзикл, да, что вот сейчас начнется какая-то феерия музыкальная и так далее, и так далее. Но вот есть какое-то такое вводное слово музыкальное, которое настраивает вот именно на эту волну, которую условно, вот настроенчески можно назвать, в ожидании праздника.
0: Так и воспринимается вот это, да, такое интро к целлюлоиду, когда ты вот, ну, прямо, и потом сразу же вступает басовый риф.
1: Почему ты говоришь, почему ты говоришь целлюлоиды? Ты говоришь как целлюлит. Вообще целлулоид.
0: Целлулоид. Ну, подожди.
1: Целлулоид.
0: Целлулоид, да. В ожидании праздника, это вот, я уже повторюсь, что это центральная такая для меня любимая тема. Я тут на днях попытался своими корявыми пальчиками подобрать ее на гитаре. И это, конечно, совершенно чумовая. Как ты это... Расскажи, как это все сочинялось?
1: Я просто... Когда мы записывали «Целлулоид», мне показалось, что нужна какая-то вводная тема. И я просто взял гитару, сел в уголок и вот наковырял вот что-то такое. Вот именно вводную.
0: Вот так вот прям легко, быстро?
1: Да, очень быстро это произошло. Чтобы как раз... Это была мелодия, не требующая развития какого-то. Чтобы не требовалось какой-то куплет. Я потом, конечно, сделал наоборот и использовал эту тему.
0: Это следующий будет вопрос.
1: В другой песне уже через пару лет. Но в тот момент нужна была именно какая-то такая бесконечная, вращающаяся такая музыкальная, такая мелодическая формула, которая бы заставила тебе уже все сесть в кресло, убрать все лишнее, выключить телефон. Телефонов, правда, тогда не было еще. Ну, просто подготовиться, отбросить все, с чем пришел, и настроиться на то, что тебя ждет ближайшие какие-то, вот в нашем случае, 45 минут.

У меня есть такой потаенный плейлист песен, которые я люблю. И раз за разом я понимаю, что я возвращаюсь к нему именно в тот момент, когда вот мне, вот, видимо, как-то тяжело, надо прийти в себя, очевидно, с похмелья. И вот эти песенки спасают. Там есть песня под названием «Светает».

0: Надо признаться, что группу «Полюса» я знаю довольно поверхностно. Знаю только как исполнителей песни «Такая тема, врубайся, страна». Вот с чего они начинали, да, вот первый раз прозвучали.
1: «Такая тема, врубайся, страна, люди хотят поэзии на, хотят поэзии на».
0: Но потом, когда я услышал песню «Светает», я просто выпал в осадок. Это одна из самых красивых песен о любви ever. А потом, когда я увидел, что ты еще эту песню исполнял живьем с ними,
2: это был
0: тут я обомлел уже просто.
2: Я не помню, просто у Ильи был какой-то крупный концерт на крупной петербургской площадке. Мы с Ильей дружим, предложил сыграть эту песню вдвоем. И да, и вот одну эту песню исполнили.
0: Классная песня же.
2: Да, хорошая.

0: зато я вспомнил, кого еще классно слушать с похмелья.
1: Кого?
0: Так. Алексея Хвостенко. Мне посчастливилось выпивать с ним в свое время в Париже. Это, конечно, незабываемые были все моменты, и он, конечно, очень крутой и мастер всего. И слово не в последнюю очередь еще с его тембром. Ну и, конечно, альбом «Чайник и вина».
1: «Чайник и вина».

0: В общем, мы все-таки пришли к мысли, что лучше всего лечат, что называется, подобное подобным.
1: Ну, конечно, потому что, ну, люди доверяют себе подобным, или даже нет, люди доверяют тем, кто, вообще любят тех, кто хуже них. Поэтому в рок-н-ролле очень важно быть плохим, потому что люди приходят из музыки и думают, какой классный подонок. Люди любят ходить смотреть на подонков, на людей с кучей пороков, которые вот таким образом берут на себя эти пороки, в частности, пьянство. И об этом поют, или ты вот в своей жизни, в обычной, там, у тебя дети, офис, ля-ля-ля, ты не можешь себе этого позволить, и ты приходишь на концерт, включаешь песню и срастаешься с артистом, который поет про похмелье, про бадун или про что-то еще, и в этот момент вырастаешь на какого-то другого персонажа или, по крайней мере, пытаешься таким образом сублимировать все свои невыполненные задачи.
0: Совсем уж напоследок мне бы хотелось немножко закольцевать историю. Мы начинали наш подкаст нулевым выпуском с рассказа о тех песнях, которые ты записал и выпустил за последние 2 года. И вот аккурат к финалу сезона есть еще 2 проекта с твоим участием, которыми очень хочется поделиться. Во-первых, это новый фильм-концерт под названием «Мы есть», спродюсированный Ромой Либеровым. В нем российские музыканты, вынужденно уехавшие из страны, исполняют свои знаковые произведения в разных частях света. «Текила Джаз» открывает этот фильм живым исполнением на Черногорском побережье песни «Машина полная зла». И, на мой взгляд, это один из хайлайтов всего проекта. Обязательно найдите его на Ютубе. Посмотрите. А во-вторых, ты выпустил еще одну новую песню под названием «Маори». Лично для меня очень неожиданную, акустическую, лирическую, очень пронзительную. И эта песня прекрасна сама по себе, но у нее есть еще очень особенная, нерядовая предыстория, которая открывает в ней дополнительные смыслы и измерения. На нее тоже был снят видеоклип в Черногории, его можно посмотреть на сайте или в приложении новой видеоплатформы «Вот-вот». А сейчас мы под финал с удовольствием презентуем слушателям этот трек, но прежде я попросил бы тебя рассказать историю создания этой песни «Маори».
1: Да, ну вот песня «Маори». Кстати, до сих пор не знаю, как правильно ставить ударение «Маори» или «Маори», но это неважно сейчас. У меня есть друг, мы знакомы лет что-то около 30, раньше жил в Петербурге и работал там же. В 14-м году, когда начались вот эти все первые заварухи еще на украинской границе, покинул Россию, уехал к себе и живет и работает там, либо в других еще странах. И мы с ним встретились в Таллине, и он мне рассказал, чем занимался последние месяцы. Это была история одновременно и кошмарная, и чудесная. О том, как он 2 месяца искал своего сына, который был призван в украинскую армию и воевал, и как сын пропал. Он не мог его найти долго. Потом он нашелся спустя 2 месяца. Выяснились подробности, где он был, как он их провел. Оказалось, что он был в плену, и там масса была перипетий. Из всего их взвода 14 человек их было, вышел только он один. В общем, я песню написал, пока шел домой после нашей встречи, придумал вот эту песню. Я считаю, что такая фолк-песня, базируется на правдивых событиях, на реальных и на реальных героях. И она, конечно, должна была решена в жанре фолк. Но в случае фолк-рок, что ли. И там, собственно, все это описано. Куплет за куплетом наша встреча и какие-то эмоции с этим связаны. Вот. А почему Маори? Почему Маори? Главный герой песни. Второй главный герой песни. Он по национальности Маори. Гражданин Новой Зеландии. Приехал помогать украинскому народу воевать с захватчиками. Вот так.

0: Чин-чин, что называется. Поздравляем вас со всеми прошедшими праздниками, с ожиданием новых праздников. Поздравляем вас,
1: чтобы праздники были все-таки праздничными.
0: И поздравляем вас с окончанием подкаста «Кроме звезд». Пишите нам письма. Спасибо вам за все уже отзывы, которые мы получили. Мы внимательно следим. Пишите подкаст @meduza.io. Напоминаю, что слушать нас можно на практически всех стриминговых платформах, но самый удобный способ — это приложение «Медузы». Оно умеет работать без VPN, обходит блокировки Роскомнадзора. Там есть книжки, там есть подкасты, там есть новости. В общем, все, чего душа пожелает, с похмелья или без.
1: А я пойду вынесу елочку, специально отведенную для этого места.
0: Подожди, это же в марте делают.
1: Ну, я не дотяну до марта. И займусь тем, чем мне нравится заниматься больше всего на свете. Попишу какую-нибудь музычку.

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титаник.

0: Грусть уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Мне как попить воды по...

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, по

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Я записывал этот эпизод, а он уже 11-й, с особенным чувством, потому что он сделан буквально по заказу слушателей. В третьем эпизоде подкаста, среди прочего, звучали фрагменты спектакля «Второй акт внуки», спектакля, сделанного 11 лет тому назад. И я полагаю, что интерес к тому проекту вызван в первую очередь проблематикой этого спектакля. Мы, авторы «Внуков», были одними из первых в российском театре, кто говорил об исторической и личной ответственности, о границах вины частной и коллективной. К счастью, возможность снова услышать спектакль «Второй акт «Внуки»» есть. За эти летние месяцы телеканал «Дождь» восстановил свой архив, и теперь снова доступна телеверсия спектакля. В марте 2014 года Анна Мангайт пригласила нас, авторов спектакля, Александру Поливанову и меня, в свою программу, которая так и называлась «Мангайт». Там мы говорили о проекте, о его содержании, проблематике, об исторической памяти, об ответственности и вине. И потом мы сыграли короткую, примерно 25-минутную версию спектакля. Спектакль в своем обычном сценическом воплощении продолжался около часа. И сейчас мы можем вспомнить эту телеверсию. Спасибо за это большое Анне Мангайт и телекомпании «Дождь».
1: Могу рассказать про деда, но сразу хочу предупредить, что у меня не очень полная о нем информация есть. Дед мой был начальником особого отдела НКВД по борьбе с бандитизмом. Потом был комендантом каким-то где-то, не знаю. Потом его вычистили, то есть какой-то из этих сталинских чисток попал. Но каким-то образом остался служить в системе НКВД СССР. Опять же, не знаю как. Вот, а умер дед в ссылке. Меня, кстати, назвали в честь его брата. Получается, моего двоюродного деда, но того я уже не застал. Не знаю, по рассказам семейства, оба деда были красивые, добрые, в общем, замечательные люди. Дом у деда был, называли это дачей. Дед вообще, по рассказам, был довольно гостеприимным, детей любил, ну, вообще очень хорошо к людям, опять же, по рассказам относился. На даче этой были всякие замечательные там, собаки, лошади. Люди были замечательные на этой даче, зэки, которые за этим всем прекрасным хозяйством, собственно, и ухаживали. Дед был начальником участка на строительстве канала «Волга-Москва» в Яхраме. Вот. Ну а дача это лагерь, собственно, Дмитров флаг.
2: Ну да, я вот, например, деда никогда не видел. Он умер за год до моего рождения, и собственно, и все.
3: Нет, я своего деда очень хорошо помню. Но только я помню его таким домашним человеком в халате, который очень нас любил. Ну, то есть он был очень-очень нежный на самом деле. Меня, например, назвал фиалкой. Ну, может, я какая-то синюшная в детстве была. Не знаю. Вот. Ну, и эта нежность была во всем. Например, после ванны, после купания нас относили к нему в кабинет сказать ему «гуднайт». Вот. Ну, конечно, он был со слабостями. Например, он очень любил шоколад и хранил его у себя в кабинете. И оттуда мы его и приворовывали. И там прямо в кабинете съедали. Вот. Хотя, на самом деле, ну, он же хранил его не за тем, чтобы есть, а за тем, чтобы нам подарить там, на Новый год или на день рождения, потому что вообще нам не разрешали есть сладкое.

0: вниз. Ну вот, понимаете, мне в принципе, с моим дедушкой-то было очень весело, понимаете?
1: А двоюродный дед мой, в честь кого меня назвали, он был чуть младше моего родного деда. Ну, не сильно они вообще погодки были. Но, несмотря на то, что был младше, он деда моего по их этой служебной карьерной лестнице, значит, обогнал. Начинал он служить в уголовном розыске, а потом довольно быстро стал начальником уголовного розыска Москвы, то есть, получается, МУРа. Вот. А потом должность называлась то ли начальник милиции города, то ли начальник милиции Москвы, что-то такое. Но это же позже, в 30-е годы. У меня, кстати, дома где-то должна быть вечерка, как раз вот тоже 30-х каких-то годов, и там есть заметочка, точнее, даже не заметка, а официальное объявление о том, что состоится парад военный на Красной площади, принимает парад, понятно, товарищ Сталин, ответственный за проведение парада какой-то там, или командующий, маршал, не помню уже, какой фамилия его, вот, а вот организация, вся парада как раз, собственно, лежала на моем двоюродном деде. Я еще с ним, кстати, и полный тезка, и по имени, и по отчеству, и по фамилии. Расстреляли его то ли в 38-м, то ли в 39-м году, мы, собственно, так никогда и не узнали. Вот, а отец, когда называл меня в его честь, он, на самом деле, не так много знал про двоюродного деда. Ну, как бы некий набор таких вот базовых фактов. Начальник МУРа, начальник милиции города, ну, типа, отвечал за организацию и проведение военных парадов на Красной площади. А, еще отец помнил, что когда они на служебном автомобиле двоюродного деда по Москве ехали, то он удивлялся тому, что все милиционеры, мимо которых автомобиль проезжал, обычно, значит, фунт вставали и отдавали честь проезжающей машине. Вот, собственно, все, что отец про деда двоюродного знал. То, что папа не знал про него, то, что двоюродный дед был членом тройки. И как член тройки подписывал расстрельные приговоры.
2: В телеверсии «Дождя» играли Анна Шмитько, Анастасия Патлай, Валентин Самохин, Иван Тимофеев и я. А в самом спектакле, кроме них, в самое разное время играли Юлия Аук, Женя Беркович, Светлана Михалищева, Ульяна Коптяева, Сесиль Плеже, Татьяна Владимирова, Анна Куненкова-Боголюбская и Светлана Голубева. Премьера спектакля «Второй акт внуки» состоялась в ноябре 2012 года в Сахаровском центре.
3: А дед, собственно, мой дед, дед происходил из большой еврейской семьи. У него было 3 сестры, 2 брата. Брата одного я немножко застал. Он был чекистом. Дед его тоже вытащил, он служил, значит, в СМЕРШе. Вот, а после войны стал таким богемным, там всякие сценарии писал. Вот, а мужем сестры дедовой был одно время Черток. Ну, такая известная фамилия, то есть один из самых страшных следователей НКВД. Вообще, я большую часть информации получил от родителей, но это было не очень просто, потому что там же все архивы уничтожены, они еще там все время меняли фамилии, они у них всех разные. Какие-то темы в семье наотрез отказывались обсуждать. Там, например, я очень плохо знаю родословную своего отца, но большинство каких-то фактов сообщалось, ну, таких, ну, байках застольных, ну, семейных разговорах. Когда уже потом сам стал интересоваться, почти не решался задавать вопросы, и из мамы клещами практически приходилось вытаскивать. А какие-то разговоры, ну, мемуарного свойства мне в то время в голову не могло прийти завести, поэтому информацию о том, в какой стране мы живем, я начал получать не от родителей. И вообще такая странная штука, что в нашей семье вообще как-то информация существовала немножко отдельно от людей. Вот так.
4: Да, у нас тоже привычки к тому, чтобы применять знания об отечественной истории к своей семье, обсуждать острые политические вопросы про свою семью не было. Обсуждать месяцами «Архипелаг ГУЛАГ», который мне родители давали читать, сколько угодно. Обсуждать острые вопросы отечественной истории сколько угодно. Применять все это к своей семье? Скорее нет.
5: Ну, моей маме ее отец велел, и она поступила на юридический факультет Московского университета. И там одним из ее учителей был Андрей Януаревич Вышинский. И вот о нем она до конца своих дней сохранила самые радужные воспоминания. И мне все время говорила, вот был настоящий профессор, так латынь знал. Я ей пыталась рассказать, что Андрей Януаревич был не только настоящим профессором. Я уже начиталась к тому времени «Архипелаг ГУЛАГ» и многих других вещей. Ну, мама, кстати, особенно не спорила, но говорила, ты знаешь, он был такой профессор, он так знал латынь, такие академические были у него лекции, и седина у него такая красивая. И приходил он всегда в безупречном костюме, и так он читал лекции в этой большой коммунистической аудитории. Я ей говорила, мама, ну как ты можешь так говорить? Это палач, который стоил жизни миллионов.

0: Вот это я не знаю, говорила она, но лекции он читал замечательно.
1: К этой идее, идее документального спектакля на основе интервью с внуками тех, кто несет ответственность за преступления советской власти, Александр Плеванова и я пришли разными путями. И, в общем, будет правильнее сказать, что идея проекта именно в той форме, в какой он был воплощен, принадлежит именно Плевановой. Я задумался о чем-то подобном, когда на дискуссиях после моего спектакля «Груз молчания» зрители постоянно говорили: очень необходимый разговор, очень важно понять, как формировалось представление об исторической ответственности послевоенной и современной Германии, но почему же мы не обсуждаем ту же самую тему, только на отечественном материале? Вот послушайте, что говорил Юрий Сапрыкин. Он был ведущим одной такой дискуссии после показа «Груза молчания» в январе 2011 года.
2: То, что происходит сейчас, наверное, это не столько обсуждение спектакля, сколько обсуждение того, какое отношение этот разговор имеет к нам. Понятно, что ситуация, которую мы сейчас наблюдали, очень легко экстраполируется на наш опыт. И да, у нас тоже была страшная, трагическая, кровавая история. И да, как и герои этого спектакля, для многих из нас она не вполне является предметом нашей частной, семейной и личной истории. Да? То есть, как говорила Герда, героиня этого спектакля, наши родители знали о том, что происходит уничтожение людей, знали о лагерях, знали о репрессиях, знали о арабском труде, но нам хочется верить, что они не участвовали в этом. И, безусловно, в наших частных семейных историях за десятилетия накопилось множество фигур умолчания, множество эвфемизмов, которыми мы себя успокаиваем. Да? Мы знаем, что наши деды сражались на фронтах гражданской, не стараемся не думать о том, что фактически они убивали в этот момент своих братьев и людей, возможно, более достойных, чем они. Мы знаем, что наши деды строили заводы и фабрики и создавали советскую индустрию. Мы стараемся не думать о том, что, делая это, они очень часто использовали рабский труд заключенных или подневольный труд людей несчастных, бежавших от голода. Мы знаем о том, что наши близкие, наши старшие родственники защищали Родину. Мы стараемся не думать о том, что иногда это означает, что они попросту охраняли лагеря. И самое неприятное в том, что тот момент исторический, в который этот разговор, подобный этому разговору, был бы естественным и уместным, все больше кажется, что этот момент упущен. Поскольку вы можете со мной не согласиться, но я не вижу какой-то общественной потребности в выяснении подробностей, в назывании поименно тех, кто поднял руку или тех, кто подписывал приказы. Общество молчаливо согласилось с тем, что эту историю действительно стоит закрыть. Что прошло, то прошло. И более того, простите, на государственном уровне, как мы все прекрасно знаем, вот это выяснение подробностей, называние имен сейчас очень часто называется совершенно по-орвелловски фальсификацией истории, и с этой фальсификацией ведется некоторая борьба. Я позволю себе отвлечься на секунду, может быть, немного рассказать, может быть, немножко анекдотическую историю из своей семейной биографии. Моя бабушка еще до войны жила в маленьком уральском городе, работала в аптеке, и к ним в аптеку повадился приезжать симпатичный такой мальчонка. Приезжал он откуда-то из близлежащего села. Они, в общем, подружились, часто разговаривали друг с другом, там покупал какие-то там притирки и настойки. Вот, потом перестал приезжать, потом казалось, что это Павлик Морозов. Вот, этого этой такой удивительной дружбы. Естественно, бабушка рассказывала об этом знакомым, так вот этого эпизода ее биографии оказалось достаточно, чтобы потом в течение десятилетий она была приглашаема в школы, на пионерские собрания, на какие-то юбилейные вечера во всех городах, где бы она ни жила, и выступала с воспоминаниями о пионере-герое Павлике Морозове. И, конечно, я понимаю, что, ну, вот так вот, по гамбургскому счету, можно было бы сказать: бабушка, ну, как ты могла вот столько лет рассказывать про этого малолетнего, значит, подонка, да, который родителей своих сдал в руки палачей добровольно. Вообще, о чем там было рассказывать? Зачем ты все это делал? Я, конечно, никогда бы этого не сказал, в том числе и потому, что пока бабушка была жива, я подобный герою спектакля, опять же, Рудольфу, ходил там с горном и с барабаном, присягал на верность делу Ленина. Да и вообще, вот задавая себе вопрос сейчас, а вот стоило бы ворошить эту историю или какие-то другие истории из моей семейной биографии, я не нахожу однозначного ответа. И хотел бы об этом, собственно, спросить у вас. Насколько для вас это является проблемой? Насколько для вас кажется правильным открывать сейчас этот ящик Пандоры, докапываться до подробностей своей семейной биографии, рискуя найти в них какие-то полезные и неприятные моменты? Случалось ли вам, может быть, в вашей семейной истории узнавать какие-то моменты, вызывающие чувство дискомфорта?
1: Бабушки и дедушки – персонажи спектакля «Второй акт внуки». А иногда прадедушки или родители руководили ГУЛАГом, были сталинскими министрами или офицерами КГБ. Когда мы брали интервью, нас интересовало не столько события и факты, сколько рефлексия наших собеседников. Поэтому наши респонденты, полагаясь на память или семейные воспоминания, или даже легенды, могли делать фактические ошибки. Но это несущественно. Все-таки мы делали спектакль, они писали учебник истории, и эмоциональная достоверность этих воспоминаний нам была куда важнее историческая. Тем более, что важны были не столько воспоминания. Настоящее нас интересовало куда больше прошлого. Что происходит сейчас? Как сегодня примириться с тем, что твой дед или отец несет прямую ответственность за преступления советского государства? Как люди, безусловно, гуманистических воззрений разрешают конфликт между естественными любовью и уважением к старшим родственникам и осознанием их личной причастности к преступлениям? Вот что говорит о проекте «Второй акт внуки», о том, как он создавался, Александра Поливанова.
3: У нас надо сказать, что вот вы в самом начале сказали, что вот исполнители террора. И это не всегда исполнители, буквально исполнители террора. И среди наших респондентов есть внуки людей, которые, в общем, непосредственно к террору, ну, не совсем имели отношение, а просто они были как бы частью там машины пропаганды. И какой-то еще, но, может быть, ну, у них есть там много разных там причин, как они могут объяснить, что они о терроре, может быть, и не знали. Ну, по крайней мере, могут
4: это об этом говорить. Для вас это тоже не очень четкая классификация.
3: У нас среди наших респондентов, у нас их было 10, и дедушки, бабушки, отцы и прадедушки, они были самыми разными. И кто-то были действительно довольно страшными людьми, там кто-то были просто там министрами в сталинском правительстве, кто-то был, но министрами не самыми карательными. И, в общем, мы не давали специально оценок, что кто-то более виноват, кто-то менее. Таких оценок ни мы, ни, собственно, наши респонденты. Ну, в смысле, они выносили свои оценки своим дедушкам, бабушкам, но друг другу они не выносили. Про одного человека я узнала просто потому, что он где-то в каком-то интервью проговорился, и, ну, я его тут же нашла. Кто-то тоже сказал это в какой-то момент публично, и я там как, там, дочь полковника КГБ, что-то такое, и, ну, я тут же схватила этого человека в коридоре и спросила, можно ли с ним записать интервью. Но, в общем, мы в этом смысле, у нас был некоторый принцип, что нас не интересовали люди, которые бы, которые как-то поддерживали взгляды своих дедушек и бабушек и разделяли их, идеологическую программу.
4: То есть среди этих человек нет
3: сталинистов? Нет. Не было сталинистов, нам это было не так интересно. То есть это может быть интересно в другом проекте, но в нашем проекте нам было очень важно, чтобы этическая программа внука, она как бы не совпадала с этической, идеологической программой. Нам было важно, что все наши респонденты, они как бы довольно определенно относятся к советскому режиму. И как бы, по крайней мере, формально, они как бы, не формально, а как бы если их спросить, как вы относитесь к советскому режиму, то все они скажут, да, конечно, это преступный режим. Совсем другое, когда начинаешь уже разговаривать непосредственно про дедушку, бабушку. Ну и здесь как бы вот и открываются все эти проработка, непроработка, конфликты.
1: Мы играли спектакль «Второй акт внуки» 2 года. В Сахаровском центре, в музее ГУЛАГа в Москве, в Базеле, Красноярске, Петербурге, Рязани и Нижнем Новгороде. Читки пьесы проходили в Лондоне и Оксфорде. В Лондоне вышло двуязычное русско-английское издание пьесы с замечательными комментариями, которые сделал переводчик. Это пьеса на английский, но Бергстад Брин. Последний раз мы показывали «Внука» в декабре 2014 года в переполненном зале Сахаровского центра. Но и 9 лет спустя, мне кажется, что этот разговор нужно продолжать, тем более сегодня, когда споры о личной и коллективной ответственности звучат все громче.
5: У нас есть такая комната большая, кабинет, то, что называется, и там такие высокие стеллажи со стеклянными крышками, шведские полки, так называемые. Я там в детстве спал иногда. Вот. И в детстве, с тех пор, как читать научился, ну вот основное чтение. Крешки книг, названия, авторы, там, альбом по искусству, все на свете. Дед же, он был библиофил, у нас вообще библиотека-то замечательная, на самом деле, там издание 16-17 века, например, Пушкин прижизненный. Ну и да, это было связано с тем, что дедушка занимал такую должность. Вот, к чему? Например, там, в этом самом кабинете, долгие годы до недавнего времени хранились такие подушечки с траурной окантовкой, с орденами и медалями деда. Там, причем там серьезно, там орден Ленина, 2 ордена Отечественной войны, причем они боевые оба ордена Отечественной войны, медали многочисленные. Но это было как деталь интерьера, такой дизайн. Да? Вот. А еще там хранились книги, которые дед написал, много чего написал. Ну, там учебники по марксистско-ленинской философии, потом была такая замечательная серия про детские годы Ленина, называлась «Ленин в Поволжье». Вот. Еще он издавал «Рабочий фольклор». К чему, собственно? Это одно из основных воспоминаний детства, связанных со средой, в которой я живу. То есть вот ордена за стеклом и книга дедушкина «Ленин в Поволжье». Вот. А у нас, например, еще, кстати, хранится сигнальный экземпляр мистера Твистера с иллюстрациями Лебедева и подписью Сталина. Красным карандашом. Так, можно разрешить. Такой раритет, серьезный, да? Ордена же, на самом деле, мы же незаконно их храним совершенно, их сдавать положено. Потому что вот эти подушечки, это вот то, что несут за гробом. Вот ордена эти, да? То есть рос я немножко в такой траурной, похоронной атмосфере. Красное и черное.
6: Легенда моей бабушки была не в том, что она много лет работала в цензуре, а в том, что после работы в цензуре она стала главным редактором издательства «Наука», инициировала издание всего Джеральда Даррелла на русском языке. Но дело в том, что мне самому не приходило в голову спросить, чем она занималась до того. В моем сознании и времени такого не было. 50-е годы. Что могло происходить до 50 какого-то года? Я тоже не спрашивал.
7: Мои родители, на мой взгляд, были не худшие люди в этой системе. И папа в своей организации был совсем не худшим человеком. Мне рассказывали, что он пытался помочь некоторым людям, иногда очень своеобразно это делал. Ну да, конечно, они ответственные, они за все ответственные. Особенно папа, который, имея расстрелянного в тюрьме отца, не должен был идти работать в Комитет государственной безопасности. Я все время думала, вернее, они мне все время говорили, что дедушка в 1938 году умер от туберкулеза. Он был шахтером, комсоргом какой-то шахты в Донбассе. Это профессиональная шахтерская болезнь. Такой молодой умер от туберкулеза. И только где-то в 89-м или 90-м, то есть за 2-3 года до смерти, мне отец сказал, что деда в 1938-м расстреляли в тюрьме, а бабушка и его мать скиталась по всяким станицам, меняла место жительства каждые 6-7 месяцев, чтобы не нашли. Я говорю, папа, что же ты молчал все эти годы? Это как? А он мне: да ты антисоветчица, у тебя язык как помело, тебе скажи. Не должен был он идти работать в КГБ.
8: Я просто подумал о том, что ведь что-то заставило, да, обоих моих дедов окунуться вот с головой в этот котел революционный. И мне кажется, я какой-то ответ такой для себя нашел. Мне кажется, что в начале века, я имею в виду 20 века, естественно, огромного количества людей в России было ощущение того, что надо что-то менять. Ну, я имею в виду тот режим, который к этому времени существовал, царский, он настолько прогнил уже весь, да, что не менять его, да, было невозможно. Вообще, если почитать воспоминания той эпохи, мемуары писателей, поэтов, у очень многих можно вычитать очень схожую мысль, похожую, да, вот они описывали состояние, что мы все дышали воздухом революции, да, мы жили ожиданием перемены революции. И мне в какой-то момент вдруг показалось, что если бы я, например, вот лично жил в то время, то я, наверное, точно так же, как оба мои деда, относился к этой системе. Точно так же. Более того, для них это все, конечно, было усугублено еще дополнительными всякими препонами из-за их еврейской национальности, что, естественно, их дополнительно стимулировало присоединиться к революции. Вот как я себе это объясняю, да? Но это только половина этой истории, половина правды для меня. Потому что вторая заключается в том, что мне очень хотелось бы посмотреть в глаза этим двум людям, двум моим дедам, да, и сказать: ребята, ну кто же вас просил становиться лучшими-то учениками, а? Потому что оба были как раз из лучших.
9: Слушайте, ну я более чем уверена, что никто из них не участвовал. Ну, по крайней мере, за свою дедушку я могу отвечать точно, что он, участвуя в революционном движении, не полагал, что они построят такое тоталитарное государство. Нет, это, ну, это совершенно точно, потому что, ну как, он же сидел в Киеве, в тюрьме, где сейчас Тимошенко, кстати, сидит. Бежал, попал в эмиграцию, да? И он влился в это революционное движение просто потому, что он видел, что что-то происходит не так, да? А так получилось, что в его характере, то есть, в принципе, в характере практически всех членов нашей семьи есть такое чувство внутренней справедливости. И оно там в моем брате, который выходил на Красную площадь, там, во мне, которая участвовала в диссидентском движении, оно есть. И поэтому мне очень легко представить себе человека, который видит, что что-то происходит не так, что что-то можно сделать, это как-то исправить. И, конечно, он предпринимает какие-то попытки это сделать. Угу. Другое дело, что все это не без авантюризма, конечно. Это все было пропитано авантюрой. Да? И дедушка был ужасно шебутной, у него там Ленин что-то писал, он перенаправлял деньги на распространение искры. Там, у него была партийная кличка Папаша, да? Там, экспроприация банков, закупка оружия. То есть все это было полноценная революционная борьба. Да, но при этом, как бы по своему опыту участия в диссидентском движении, я могу очень четко сказать: ты начинаешь что-то делать, ты в это втягиваешься, ты как-то копошишься, и это дико втягивает, потому что, понимаете, это же все ужасно опасно. Угу. Понимаете?
5: Вот у меня, ну да, наверное, у меня есть ощущение, что я исправляю ошибки деда. С другой стороны, мне достаточно сложно вычленить его ошибки. Вот есть такая, как бы, семейная история, что дед вот прочел Сталина и прям так высказался, да, если бы я был Сталиным, я поступал как он. Ой-ой-ой. Ну, серьезно, да, ну, как бы, что имеется в виду? То есть понять логику Сталина. Нет, окей, у деда были ошибки, но он так думал. Он был искренним, да, там многие его заблуждения были губительны, многое из того, что я сейчас делаю, вероятно, какая-то такая подсознательная попытка исправить. Я пытаюсь, я вообще думаю даже, что там вся моя горячность по поводу иллюстрации связана с тем, что дед мой был высокопоставленным человеком в сталинской системе. Но с другой стороны, еще с другой стороны, это не только подсознательно, это еще и наследственная попытка изменить ситуацию. Потому что у меня, как у деда, у меня как, ну, шило в жопе, как сказать. Ну.
7: Мой отец, он работал в Эфиопии, в Японии, в разных странах. У меня где-то валяется вырезка из японской газеты «Асахи». Там фотография, я и мама отплываем из Японии на теплоходе, и подпись: жена и дочь русского шпиона возвращаются в СССР. Ну, не был он, конечно, никаким шпионом. Работал под крышей торгпредства, ну, занимался, ну, как это называется, техническая разведка.
9: Нет, не шпион.
7: Ну, в общем, ну, он тырил разные секреты. Ну,
9: очевидно.
7: Но то, что не продавали СССР напрямую, через каких-то людей, посредников, Ему в середине 80-х даже грамоту выдали о том, что его деятельность принесла СССР доходы на 5 миллионов рублей. Тогда это были безумные деньги по тем временам советским. Он очень этим гордился. Грамоту не показал, но сказал. При этом был довольно сильно выпивший, но не особенно пил, ну как они все. Но папа умер в 92-м году. Ну, такая классическая, почти античная смерть. Рухнул тот строй, и он совершенно не смог при новом. Ну, вот он не мог принять все эти перемены, все это новое, не мог на все на это даже смотреть. При этом он не был особенно большим сторонником старого. Он хорошо знал ту систему, хорошо знал ей цену. Но вот умер он полковником Комитета государственной безопасности с боевыми орденами, и с этой системы он и ушел.
6: Когда где-то в 70-е годы, в конце 70-х, моя мама читала 1984 год Оруэлла, она по устоявшейся привычке пересказывала содержание книги, бабушке пересказывала и говорит, он все предельно точно описал про то, как существует наша страна, все в мельчайших деталях. Ну, конечно, Министерство правды – это такая гипербола. Тут бабушка как-то посинела, покраснела, позеленела и спрашивает, а как ты думаешь? Чем я занималась в главлите?
5: А вот видите, как все близко, да? А дед же в 30-е годы был... Ну, он прям был руководителем главлита. И там, кстати, даже в переписке Пастернака с Фрейденберг есть такое упоминание, что, мол, дед такой нехороший человек, что-то мне пропустил. Да, а потом дед был замнаркомом просвещения, а наркомом был Бубнов. Тоже старый большевик, не любил интеллигентов, деда считал... недобитым интеллигентом. А дед действительно, он выглядел интеллигентом, он там в песне ходил, я не знаю. Вообще говорят, что я на него похож. А, вот, с Бубновым дед ссорился все время. В 37-м году они так поссорились, что Бубнов запустил в деда пресс-папье. А дед письмо написал. Ну, понятно, да? Написал письмо, прям Сталину написал, отправил. И ночью с ним случается тяжелейший инфаркт. 8 месяцев по больницам, по санаториям. И ирония судьбы в том, что, видимо... это его и спасло от уничтожения вместе со всем наркоматом. Ну, так семейная легенда гласит. Ну, во всяком случае, после уничтожения того наркомпроса дед уже больше руководящих постов не занимал.
6: Для моей бабушки это не было вопросом личной морали. Нет, скорее все-таки личной морали, чем общественного блага. Потому что она закончила школу, университет с диплом преподавателя истории, поняла, что не может пойти в школу, она не может врать детям. А вот идти работать в главлит она может, потому что, ну, есть совершенно четкие правила цензуры. Перечень запрещенных тем, запрещенных авторов, запрещенных книг. И если не она цензурирует, то цензурирует кто-то другой. Техническая работа. И вот она 3 года занималась периллюстрацией, а потом она попала на главпочтамт. И вот там начались определенные морально-этические проблемы. Потому что она-то думала, что она приносит себя в жертву технической работе, чтобы быть в ладах своей совести. Но на главпочтамте она понимает, что ей нравится эта работа. Потому что кто-то кому-то будет посылать Хемингуэя. И она этого Хемингуэя берет, уносит домой. И только потом возвращает в спецхран. Это все знают, что так делают. В общем, это не запрещали. И, естественно, в это втягиваешься. А потом там в главлите их начинают учить иностранным языкам. А ничего так бы моя бабушка не любила, как изучать иностранные языки, вообще всячески повышали их квалификацию. Они начинают читать про то, что происходит на Западе на иностранных языках, они в курсе западной мысли. И, в общем, цензоры становятся самыми образованными и компетентными людьми в стране. И, естественно, от этого вырабатывается совершенно определенная интеллектуальная зависимость.
7: А про маму мне только после ее смерти ее подруга рассказала, что в Японии мама, оказывается, работала на прослушке. Я как-то этого не ожидала. Я хорошо помню эти годы. Помню, что нас посольский автобус каждый день отвозил в нашу посольскую школу, а мама на какую-то работу ходила. Но я даже не задумывалась, на какую именно. И мама мне никогда об этом не говорила. После папиной смерти мама очень тяжело болела, и последние 5 лет мы буквально с ней прожили на 15-м этаже онкоцентра на Каширке. И в эти годы мама мне много о чем рассказала, практически всю свою жизнь, но об этом никогда не упоминала.
9: Слава богу, что дед не подписывал пакт Молотова-Риббентропа. Потому что, ну, фактически Гитлер нас спас, его спас. От позора, от смерти, я не знаю от чего. Потому что дед, когда выступал на Лиге наций, он честно говорил о Гитлере, об опасности. И мне кажется, после этого он просто не мог бы его подписать. Ну, потому что известно, что Гитлер за один стол с евреем бы не сел переговоров. И поэтому как-то нас... Но честно, мне кажется, что он не стал бы подписывать. Я не знаю, правда, но его, он бы уже отказался, его бы арестовали. Он не стал бы подписывать, мне кажется.
7: Я своих родителей, особенно, честно вам скажу, папу, я их очень любила. Папа был очень добрый. Именно благодаря папе у меня было очень счастливое детство. Мама была человеком с более резким характером, а папа был добрее гораздо. Ну и, вы знаете, я как-то воспринимала это как данность, что ли, что вот да, они работают в этой организации. Ну вот работают. И ведь, понимаете, они и сами прекрасно знали цену этой организации. Ну, конечно, если бы был Нюрнбергский процесс у нас, то, я думаю, какая-то участь их бы постигла. Особенно папу точно совершенно, а с мамой не знаю, просто не знаю. А папу бы какое-то разбирательство, а может быть, даже и наказание постигло. Вообще, я думаю, что если... Ну, то, что у нас не было ни Нюрнбергского процесса, ни люстрации, это одна из главных причин, почему мы сейчас оказались там, где мы оказались.
9: Однажды, я очень хорошо помню этот момент, дед встретил меня в коридоре. А у нас была очень большая квартира в этом доме на набережной, и комната объединяла такой широкий-широкий длинный коридор. И мы там даже на велосипедах катались и устроили такое двустороннее движение. И вот в этом огромном коридоре девушка встречает меня, смотрит на меня задумчиво, говорит, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Ну, у меня сердце в пятке, да, я вспомнила все свои валютно-обменные операции с мелочью, там, бритвы, все это. Вот. И мне ужасно страшно, и лет мне там, например, 6, потому что когда мне было 7, дедушка уже умер. И он говорит это про серьезный разговор, а времени у него на тот момент почему-то не нашлось, ну, не знаю почему. А у меня до сих пор такое ощущение, что вот этот серьезный разговор, что он должен состояться, понимаете? Вот это как Дамоклов меч, который висит над тобой. Висит надо мной этот серьезный разговор.
1: С вами были подкаст «Закати сцену» и его ведущий Михаил Калужский.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. В 1991 году московское издательство «Искусство» выпустило немыслимым для сегодняшнего дня тиражом 50 тысяч экземпляров сборник «Театр парадокса». Составителем этой книги был, кажется, единственный в Советском Союзе специалист по театру абсурда Игорь Дюшен. Этот сборник был прорывом. В нем были опубликованы пьесы и классиков театра абсурда Жене Ионеско, Сэмюэла Беккета и Жана Жене, и драматургов более молодого поколения Славомира Маружика, Гарольда Пинтера и Фернандо Арабаля. Да, сегодня мы снова говорим о театральных книгах. Подобный эпизод, где я рассказывал о новых и не очень театральных книгах, выходил в декабре и примерно раз в 3 месяца, или, если угодно, весной, летом, осенью и зимой, будет появляться специальный книжный эпизод подкаста «Закати сцену». Но вернемся к появлению в российском постсоветском художественном пространстве театра абсурда, или, как его назвали в том сборнике 91 года, театра парадокса. С тех пор прошла целая эпоха, менялись театры, театральная мода, но Фернандо Арабаль, один из тех, кто был опубликован в том сборнике, всегда оставался как будто за пределами интересов русскоязычного театра. Его мало и случайно переводили и издавали, причем прозу куда больше, чем пьесы, и довольно редко ставили. Наверное, самая известная постановка Арабаля в российском театре – это спектакль Томского театра «Куклы и актера Скоморох», который в 2018 году выиграл «Золотую маску». Между тем, 92-летний Арабаль, живущий во Франции испанский автор, и состоявшийся военный летчик и провокатор в искусстве, одна из важнейших фигур театра XX века. Он автор сотни пьес, 14 романов, режиссер 7 фильмов, он издал несколько стихотворных сборников. Наверное, будет даже правильно сказать, несколько десятков стихотворных сборников. В 1962 году в Париже Арабаль стал одним из основателей направления, которое его создатели Арабаль, художник Орлан Топор и еще один долгожитель, кинорежиссер Алехандро Ходоровский, назвали «панический театр». Это название связано не столько с паникой, сколько с древнегреческим богом Паном. И создатели панического театра были в равной мере наследниками и театра жестокости Антонина Арто, и сюрреализма. Авторы манифеста, который был опубликован тогда в 1962 году, писали: «Мы превращаем театр в празднество со строго организованным церемониальным порядком. Трагедия и гиньоль, высокая поэзия и вульгарность, комедия и мелодрама, любовь и эротизм, хэппининг и вереница разных стилей, дурновкусие и рафинированное эстетство, святость и святотатство, смертная казнь и восторженное приятие жизни, грязь и хрупкость бытия – все сгодится для этого праздника, для нашей панической церемонии». Одним словом, Фернандо Арабаль, важная фигура для всей культуры XX века, по-прежнему малоизвестен русскоязычному читателю и зрителю. А до недавнего времени, потому что совсем недавно петербургское издательство «Яромир Хладик» совместно с издательством «Носорог» выпустило сборник Фернандо Арабаля, 4 пьесы, он так и называется, 4 пьесы, 3 из которых впервые опубликованы на русском. Нужно сказать, что Яромир Хладик издает театральные книги не очень часто, но очень тщательно. В прошлый раз я уже говорил про сборник пьес Витольда Гамбровича, а из самого нового, выпущенного этим издательством,

0: Киеве и Берлине, а выбор книг, причем не только театральных, которые есть в обоих Бабелях, сделан тщательно и интересен для наших слушателей. Кроме того, Берлинский Бабель – это наш партнер. Мы вместе делаем открытые записи подкаста. И самое ближайшее пройдет совсем скоро. 11 апреля в Берлинском Бабеле мы разговариваем с замечательной театральной художницей Ксенией Перетрухиной. Следите за анонсами. И, наконец, очень важно сказать, что Бабель Тель-Авивский – это не только книжный магазин, важный центр культурной жизни, но и издательство. В нем выходят и связанные с театром книги. В конце прошлого года в одном из эпизодов «Закати сцену» звучала монологическая версия пьесы «Эстербол Крайм», сделанная специально для нашего подкаста. Крайм часто появляется на сценах в виде читок и, как правило, в сокращенных вариантах, потому что это очень большой текст. Так вот, совсем недавно эта пьеса в своем полном виде, без купюр, без лакун, была выпущена издательством Тель-Авивского Бабеля.
1: Аля идет в магазин. За прилавком стоит продавщица. Аля, послушайте, мой сын абсолютно свободен. Продавщица, поздравляю. Аля, мой сын свободен, понимаете? Вот видео. Продавщица не хочет смотреть видео. Продавщица, наши полки полностью забиты маслом и сахаром, а ваш сын свободен. Какое счастье, до свидания. Аля, подождите, а что же мне делать, если мой сын абсолютно свободен? Что мне делать? Продавщица, женщина, не задерживайте очередь, у нас тут очередь. Аля, да, нас тут много, много тех, кто хочет купить масло и сахар, которого вдоволь. Простите, у меня очень много друзей, поэтому я с вами разговариваю. У меня очень много друзей и очень много поддержки. Продавщица, не стойте здесь, дует. Аля, но мой сын не в плену, понимаете? Продавщица, посмотрите, какое солнце, какая весна. Разве может случиться что-то плохое, когда такая весна?
0: Это фрагмент из читки пьесы Натальи Лизоркиной «Ваня жив». В той версии, которая была показана на фестивале «Эхолюбимовки» в Париже в ноябре 22 года. Режиссер Иван Копольченко, исполнитель Николай Молоков. «Ваня жив» – блестящая пьеса, одно из главных событий русской драматургии последнего времени. Пьесу Натальи Лизоркиной часто исполняют, в основном в виде читок, а в начале этого года тбилисский книжный магазин «Аудитория» выпустил этот текст на трех языках – русском, английском и грузинском. Но это не единственное издание пьесы Лизоркиной, которое появилось в последнее время. Буквально несколько дней назад издательство Freedom Letters выпустило сборник «Пять пьес о войне». В нем опубликованы недавно написанные произведения авторов из Украины, Белоруссии и России. Почти все эти пьесы звучали на фестивалях «Эхолюбимовки» в прошлом и позапрошлом годах, и о большинстве из этих пьес мы говорили в подкасте «Закати сцену». В сборник, выпущенный Freedom Letters, вошли пять пьес. Это «Безымянный солдат» Артема Материнского, «Ждать тяжелее, чем хоронить» Юлии Вишневецкой, «Женщины в темноте» Маши Денисовой и Ирины Серебряковой, «Ваня жив» Натальи Лизоркиной и «Шашлыки» Павла Пришко. Сборник составил драматург Сергей Давыдов. И, чтобы закончить разговор о современной драматургии, а драматургические тексты сегодня доступны, нужно сказать, что на полках Берлинского Бабеля стоят сразу два издания текстов Иванова-Рыпаева. Двухтомник пьес, сделанный издательством «Триквадрата», и отдельное издание Иранской конференции. Но театральные книги, конечно, это не только драматургия. В Бабелях по-прежнему можно купить книгу Дмитрия Крымова «Своими словами». Режиссерский экземпляр 9 спектаклей, записанные до того, как они были поставлены. Эта книга выпущена издательством «Новое литературное обозрение». И изданный, вернее, даже переизданный Музеем современного искусства «Гараж» сборник Ролана Барта о театре. Это еще не зрелый Барт, это еще не семиотика, это статьи о театре, которые были написаны Бартом во второй половине и середине 50-х годов. Это невероятно увлекательная эпоха во Франции. Появляется театр абсурда. В 54-м на гастроли в Париж приезжает брехтовский Берлинер ансамбль, и Барт оттачивает свое аналитическое мастерство на театральном материале. Впрочем, театр изначально был важен для Барта. Его магистерская работа в Сорбонне была написана о греческой трагедии. Но, сказав это, я не могу не думать о том, что Барт защитил свою диссертацию в 41-м году. В этом сезоне мы обязательно поговорим о феномене французского театра времен нацистской оккупации

коллаборационизме и сопротивлении. Но это отдельный сюжет. А пока же я должен сказать про книгу, которая не имеет прямого отношения к театру, но очень короткое предисловие к ней написал знаменитый режиссер Кама Гинкас. «Меня зовут Кама. В этой книге мне 6 недель, потом 2 месяца, потом 2 года, а потом целых 2,5. Теперь мне 82. Я ничего не помню из того, что написано в книге. Папа написал ее именно для того, чтобы я, мой брат Женя, моя сестра Алиса знали бы обо всем. Теперь мне 82. Теперь я знаю многое. И даже то, чего папа не знал. Поэтому, с вашего позволения, в книге мною будут сделаны некоторые отступления и комментарии». Это предисловие к воспоминаниям Мирона Гинкаса, которые только что вышли в издательстве «Книжники». Они переведены с литовского языка Александрой Васильковой. Эта книга называется «Сквозь колючую проволоку. Воспоминания врача, узника Каунасского гетто под редакцией из комментарии спасенного им сына, режиссера Кама Гинкаса». Все очень близко. От той войны, про которую рассказывает Мирон Гинкас, до той, про которую пишет Наталья Лизоркина, рукой подать. С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

0: тротуаром.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
2: Сахаровский лекторий.
3: Меня зовут Евгений Добренко. Я профессор Венецианского университета КФУ-СКОРИ. И сегодня тема моей лекции — социалистический реализм и реальный социализм в сталинской России. Революционная культура любого типа — фашистская, нацистская или коммунистическая — по определению есть культура преодоления культурной изоляции периода, который предшествовал революции. Производя новых субъектов, новых граждан, массовое общество, современная революционная культура расширяет и втягивает в себя все новые и новые реальности. В результате понятие «культура» проходит полный спектр превращений от сопротивления к автономности и от нее к тому, что называется инструментализацией, то есть к превращению в инструмент для выполнения каких-то функций. Фундаментально отличным от предыдущих периодов, от либерально-демократических режимов образом, культура чрезвычайно важна для диктаторских режимов и основанных на насилии национальных государств. Она важна потому, что является универсальным орудием, универсальным инструментом легитимации политической власти через воспроизводство ею собственного образа, образа власти. Как необходимый объект централизованного планирования и координации, как способ дотянуться, кооптировать или противопоставить политических субъектов, как домен, который не может быть оставлен в руках традиционных патронов, поскольку культура является единственным способом производства властью собственного образа и поэтому важнейшим источником легитимности. Культура имеет значение также и в негативном смысле, как домен, который должен быть поставлен под контроль и наблюдение государства. Поэтому культура современных диктатур, включая сталинскую, перемещается за пределы своего традиционного пребывания, где она была раньше. При дворах, в салонах, галереях, театрах. Она выходит на площади, в библиотеки и школы, государственные институции, спортивные арены, на телевидение. Излюбленные пространства массовых обществ, где развитая печатная культура все больше взаимодействует с визуальным образом, с голосом, с коммуникативными разными технологиями. Все это делает изучение сталинской культуры чрезвычайно актуальным в современной России, где практики власти вырастают из сталинизма. Сегодня речь пойдет о социалистическом реализме. Как его понимать? Что такое вообще соцреализм? Некоторые думают, что это такая эстетическая теория. Другие считают, что это какой-то корпус литературных текстов, картин, фильмов, музыкальных произведений. Третьи думают, что это какой-то определенный стиль или что это какое-то направление в искусстве наряду там, с другими направлениями, такими как классицизм или романтизм или реализм. Если смотреть на функции этого искусства, то оно должно быть определено прежде всего как политическая практика. И не потому, что это политическое искусство, как раз наоборот. Это абсолютно деполитизированное искусство. Это искусство, уводящее от политики. Не потому, что это искусство о политике, а потому, что это искусство выполняет некие политические функции. Я собираюсь говорить о специфике сталинской культуры. И начну я с того, что основные различия между революционной и сталинской культурами следует искать не столько и не только в уровне общественных вкусов или в интересах разных социальных групп или социальных элит, или

Вот именно так он понимался теми, кто делал революцию, условно говоря. В сталинской культуре, которая, как я уже сказал, была деполитизированной. Что такое политика? Политика – это сфера всего, что касается, всего, что связано с властью, с отправлением власти. Так вот, поскольку власть в сталинской системе была полностью монополизирована, да, в руках Сталина и партийно-государственной бюрократии, то все остальное было фактически деполитизировано, включая культуру. И поэтому социализм стал в ней не столько политическим или экономическим проектом, сколько репрезентативным проектом. То есть это проект, связанный с репрезентацией, с представлением. Что же такое это искусство? Это просто какое-то, вот, как многие думают, массовое искусство? Или, может, это искусство политическое? Может, это вообще не искусство? Многие считают, что это просто пропаганда, какой-то официоз, китч. Социализм — это и то, и другое, и третье. Характерно здесь одно обстоятельство. Те, кто больше всего уверены в том, что сталинское искусство, вот то есть соцреализм, не является искусством, они как раз склонны рассматривать его именно в категориях искусства, пусть и плохого искусства, не находя в нем основных параметров художественности. Вот они говорят, здесь нет свободы, нет творчества, глубины, мастерства. Давайте будем исходить из того, что соцреализм надо рассматривать как важнейшую социальную институцию. То есть эта культура выполняла разные функции, в том числе и эстетические функции. Но из этого, конечно, не следует, что соцреализм был искусством. Например, эстетические функции попутно выполняют, скажем, одежда. Да, мы хотим, чтобы одежда была красивая. Обувь. Или, например, мебель. Но ведь от этого мебельное искусство, искусство моды или искусство сапожника не заменяют мебельного производства или производства одежды и обуви. Потому что основная функция одежды далеко не только эстетическая или, там, скажем, обувь. Функция обуви, в общем, не в том, чтобы быть красивой, да, а в том, чтобы позволять человеку передвигаться. Так вот, эстетическая функция есть и у социалистического реализма, но основная его функция, скрытая, это функция создавать социализм, то есть советскую реальность, а не артефакт. Точнее, реальность – артефакт. И о природе этого феномена, о нем пойдет сегодня речь. Если мы попытаемся из картины социализма, вот у нас есть представление о том, что такое социализм. Вот давайте попытаемся мысленно вычесть, то есть убрать соцреализм. Ну вот убрать романы об энтузиазме на производстве, поэмы о радостном труде, фильмы о счастливой жизни, песни и картины там о богатстве советской страны. Что у нас останется? Я могу сказать, что у нас не останется ничего, что можно было бы назвать, собственно, социализмом. Останутся серые будни, останется рутинный, повседневный, очень тяжелый труд, останется неустроенный и тяжелый быт. Иными словами, поскольку такая реальность может быть приписана любой другой экономической системе, от социализма в осадке здесь ничего не останется. Поэтому можно сделать вывод, что соцреализм производил как бы символические ценности социализма вместо реальности социализма. Можно сказать, что советское общество было действительно обществом потребления, но только идеологического потребления, а не товарного потребления. Обычно говорят о цензуре, которая не давала писать советским писателям правду, тогда как шло в это же время колоссальное производство художественной продукции, которое считается вполне справедливо производством лжи. Стоит, однако, иметь в виду, что это огромное

0: производство образов, которое занимает весь советский медиум, начинает определять не только поле идеологии, да, политики, о которых пишут в газетах, но и всю сферу воображаемого, то есть того, что мы воображаем, говоря об этой эпохе. Спустя годы для новых поколений все эти образы возвращаются как будто правдой. Вот люди уже видят мир таким. Поэтому очень часто, когда сегодня людей старшего поколения, которые ностальгически вспоминают советскую эпоху, и их спрашивают о том, что там было, их представление о советской жизни, они наполовину, если не на две трети, если не на три четверти, пронизаны каким-то ощущением, которое было вынесено из фильмов, старых песен о главном, которые рисовали некую советскую жизнь. И вот эти образы, они практически сплавились с реальностью, вытеснили повседневность. Если это производство описать знаменитой марксистской формулой, да, товар, деньги, товар, то мы получим реальность, соцреализм и реальность. Только новая реальность, которая уже прошла через горнило соцреализма, это и есть социализм. Поэтому если мы зададим себе вопрос, что такое, например, советский производственный роман или колхозная поэма или патриотическая пьеса или историко-революционный фильм, мы должны будем себе ответить, что это просто определенные инструменты, определенные средства производства главного и единственного конечного продукта советского строя, а именно социализм. В сущности, социализм и был главным капиталом советского строя с первых и до последних дней советской власти. Социализм описывает мир, о существовании которого только он сам и свидетельствует. Поэтому через вот эти вот образы он превращается в мощный инструмент, в мощный механизм контроля за сферой политического бессознательного, то есть того, что мы не контролируем, но что как бы определяет наши политические представления. Это была единственно оформленная реальность. Вся остальная реальность, то есть реальность как таковая, в которой жили люди, она оставалась неоформленной. То есть соцреализм — это механизм реализации социализма, но одновременно дереализации жизни. Он что-то выталкивает, вытесняет из поля нашего восприятия. То есть мы не видим повседневности, потому что эта повседневность заменена другой реальностью, которая создана в социалистическом реализме. То есть советский социализм — это прежде всего зрелище социализма. Вообще проблема репрезентации была всегда чрезвычайно важна в России. Здесь мы подходим к самой сути российского социалистического проекта. Революция стала для России с ее тягой в Европу, начиная вот с петровских реформ, настоящими такими воротами в европейскую, а значит, и мировую историю. В России впервые появился шанс войти в Европу не просто со своим каким-то локальным местным проектом, но именно с глобальным европейским проектом через социализм. Да? Вот марксизм — это европейский проект, а вот Россия его реализует. В нем снималась вот эта непроходящая российская травма европейской неполноценности. Однако, сколь бы важным это вхождение ни было, оно не могло не быть, конечно, мнимым, ведь ничего не изменилось. Россия входила в 20 веке в Европу так же, как она имитировала, скажем, просвещенную либеральную монархию в 18 веке, да, европейского типа. будучи, по сути дела, такой абсолютно феодальной, нереформируемой системой, основанной на крепостном праве, то есть фактически на рабстве огромной части собственного населения. А в этот раз она опять входила через вот репрезентацию, которую, вот, как я уже сказал, на этот раз выдавалась за социализм. И, наконец, современное полицейское государство в России камуфлируется под некую европейскую демократию, пусть не либеральную, но демократию. Каждая из этих эпох вырабатывала свои механизмы репрезентации, склонялась к тем или иным формам камуфляжа. В социализме можно разные вещи видеть, но когда вообще мы говорим о литературе, тут нужен, конечно, более широкий исторический контекст. Литература в современном ее понимании начала завозиться в Россию с Запада при царе Алексея Михайловича. А начиная с эпохи Петра Великого, подобно другим европейским нововведениям, институциям и практикам, вот этот импортный такой феномен стал важной частью европейской модернизации страны. Литературы фактически до этого в России не было. Это была церковная словесность, которую там можно называть древнерусской литературой, но это, конечно, скорее эвфемизм. В современном понятии литература, она была в Россию завезена, да, и пришедшими из Европы переводными, хотя и национально, разумеется, своеобразными, были все основные направления в русской литературе нового времени. Вот ни одно из них ведь не родилось в России. Классицизм, да, пришел из Франции, романтизм из Германии и Англии, реализм из Франции, Германии и Англии, символизм из Франции, футуризм из Италии. Зато Советской России принадлежит такая сомнительная честь быть пионером в том, что касается инструментализации литературы, то есть превращения ее в инструмент, для нужд политической пропаганды и государственного террора. И Россия действительно была, Советская Россия была первопроходцем в области создания механизмов и институтов тоталитарного искусства. Соцреализм был первым оригинальным русским феноменом, возникшим до итальянской, немецкой, испанской, китайской и других национальных форм такого вот типа. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года, с чего начинается отсчет соцреализма, да, оно меняло весь ландшафт советской культуры и вводило единый эстетический канон в советском искусстве. Не случайно это постановление называлось о перестройке литературно-художественных организаций. В нем речь шла о распуске всех литературных группировок и устанавливались основные организационные параметры будущего Союза советских писателей и по этой модели всех других творческих союзов, которые потом возникли. Союз композиторов, союз художников, союз архитекторов и так далее, и так далее. Соцреализм был введен в обращение вот этим постановлением 1932 года, и это было прежде всего политическое и институциональное постановление, которое вводило институциональную структуру писательской организации, которая через партийную организацию была подчинена ЦК партии. Дело в том, что публичная сфера в Советском Союзе формировалась в уникальных условиях. А поскольку советская культура, как уже говорилось, выполняла такие специфические политические функции, она выработала такие уникальные механизмы и методы партийно-государственного контроля и управления культурным производством. Дело в том, что обычно сталинское искусство противопоставляется искусству революции, модернизму, утопизму, радикальным там авангардным практикам. Здесь мы имеем дело с так называемой теорией упадка, которая утверждает, что вот 30-е годы отмечены подавлением авангардной активности, которая была характерна для эпохи 20-х годов, и одновременным навязыванием сверху официальной доктриной социалистического реализма, что сталинская культура была монолитной и жесткой, что она характеризовалась чрезмерным политическим контролем над эстетикой, и потому якобы она несла смерть революционному искусству и революционной утопии. Но идея о том, что авангард был искусством революции, является, по сути, заблуждением, если мы к ней приглядимся, поскольку художники-авангардисты, конечно, они были таким антиэстеблишментом, они были противниками буржуазных вкусов, и, конечно, они были склонны к разрушительным таким жестам, но прежде всего, художественный авангард и не был искусством революции. Мы можем вспомнить, что футуризм в поэзии, абстрактное искусство в живописи или монтаж в кино появились до революции. Даже пролеткульт был создан до революции. Модернизм процветал лишь до тех пор, пока большевики были заняты более важными проблемами политическими для выживания во время гражданской войны и НЭПа. Но даже тогда, как только независимый авангард представлял хотя бы потенциальную опасность для режима, он безжалостно подавлялся. Так вот, в 20-м году Ленин уничтожил пролеткульт. Достаточно взглянуть на литературно-художественные манифесты многочисленных художественных и литературных групп 20-х годов, чтобы понять то, что мы привыкли называть революционной культурой, исторически, политически, эстетически, на самом деле было дореволюционной культурой в очень широком диапазоне от Лефа, Левый фронт искусств, который был просто таким выкрашенным в красный цвет футуризмом, до пролеткульта, который вырос из дореволюционного пролетарского литературного движения. Не говоря уже о различных группах попутчиков, которые прямо как бы были связаны с дореволюционной культурной традицией. То есть фактически то, что мы привыкли называть искусством революции, было не более чем традиционным дореволюционным искусством. От Михаила Булгакова до Андрея Платонова, от Владимира Маяковского до Бориса Пастернака, от Евгения Замятина до Олеши, от Бабеля до Зощенко, от Мандельштама до Шостаковича и от Эйзенштейна до Довженко, которая находилась под огромным политическим давлением большевистского режима. И неважно, каких политических взглядов придерживались эти художники, одни были более правых взглядов, другие были более левых взглядов, и с симпатией относились, с пониманием относились к революции. Это столкновение традиционной культуры и нового режима было драматичным и часто трагичным, но нередко и очень продуктивным. Но все же это не была культура, порожденная революцией. Когда большевики взялись за создание действительно своей самобытной культуры, они обратились сначала к так называемой пролетарской культуре в ходе культурной революции и спонсировали таких сторонников архаичной эстетики, как, например, РАП в литературе, Российская ассоциация пролетарских писателей, РАП в музыке, да, Российская ассоциация пролетарских музыкантов, или АХР, Ассоциация художников революционной России в искусстве. И в конечном счете к созданию социалистического реализма и к безоговорочному уничтожению авангарда. В отличие от авангарда, социалистический реализм был продуктом революции, по сути, был искусством революции. Русская революция нашла в сталинизме, который был таким русским национальным проявлением универсального феномена реакции патриархального общества на процесс модернизации и либерализации, который называется вот консервативной революцией, будь то коммунистическая революция в России, фашистская революция в Италии, нацистская в Германии или франкистская в Испании. В основе этих революций лежала идея нации, национального государства. Прежде всего, все эти революции были национальными революциями, и культурная политика этих режимов была политикой национального строительства через культуру. Эти революции были настолько же революционными, насколько и реакционными. Так как у революции есть своя эстетика, так у реакции есть тоже своя эстетика. И как революционное государство прошло через такое бюрократическое перерождение, так и революционная культура прошла через такую вот популистскую деградацию, и советская культура была результатом вот такого, да, популистского вырождения авангарда. Главная вообще характеристика сталинской культуры – ее удивительная эклектичность. И единственными такими определяющими характеристиками соцреализма являются не идеологическая вот принципиальность или партийность, а такой вот прагматизм, функционализм и оппортунизм, поскольку сама доктрина соцреализма была не более чем набором таких расплывчатых и противоречивых понятий и категорий, да, которые можно было интерпретировать в разных направлениях, и, собственно, и интерпретировались они в разных направлениях и менялись по мере того, как менялась политическая линия власти. Поэтому сталинская культура, она была очень прагматичной. Единственной ее стратегией всегда была, как у всех этих режимов, логика самосохранения и удержания власти. А все идеологические атрибуты сталинизма носили абсолютно оппортунистический характер. Да? Он с легкостью опирался на идеологические доктрины, совершенно разнородные, часто диаметрально противоположные, но в то же время соцреализм был прежде всего такой машиной, которая сублимировала вкусы, предрассудки, чувствительность, горизонт ожиданий советского населения. Советское население в массе своей – это было полуурбанизированное крестьянство, которое в ходе сталинской революции, коллективизации, индустриализации в огромной массе своей хлынуло в города в поисках просто средств выживания. Городская культура к этому времени была практически полностью разрушена, потому что городские элиты царской России были к этому времени полностью либо уничтожены, либо распылены, либо погибли в гражданскую войну от холода, голода, репрессий, либо эмигрировали. И вместо урбанизации крестьянства, то, что обычно происходит в городской среде, да, то есть город перерабатывает массы крестьянства, приобщает их к городской культуре, а здесь произошел совершенно обратный процесс, произошла архаизация городской культуры. И вот эта архаизация, она, конечно, получила свое отражение в соцреализме. Поэтому соцреализм всегда боролся вот с так называемым элитарным искусством. Да, он назывался борьба с формализмом, с элитарностью, с модернизмом. Партийные идеологи всегда настаивали на том, что искусство, будь это там, я не знаю, атональная музыка или абстрактная живопись или заумная поэзия, они неестественны, они болезненны. Вот буквально в прямом смысле слова Жданов, как известно, вот секретарь ЦК сталинский, который отвечал за идеологию, сравнивал там модернистскую музыку там с бормашиной у стоматолога. Как раз речь шла о вот этом популизме, то есть о том, что искусство должно отвечать вот этому массовому вкусу. А поскольку этот массовый вкус, это был вкус вот этого полуурбанизированного крестьянства, соответственно, модернистское искусство не находило здесь понимания, поскольку оно требует определенного уровня развития вкуса и так далее. В основе соцреализма таким образом лежало удовлетворение горизонта эстетических ожиданий массового потребителя, опора на его эстетический опыт. И поэтому соцреализм всегда боролся с элитарностью в искусстве. С традиционной точки зрения социалистический реализм был ничем иным, как такой вот идеологической жвачкой, скучной дидактикой. Но на самом деле соцреализм никогда не сторонился ни, например, там, не знаю, голливудских комедий, скажем, там, фильмы Григория Александрова и Ивана Пырьева. Он никогда не отвергал запоминающуюся музыку и джаз, как, например, там, не знаю, песни Дунаевского в исполнении Утесова. Он никогда не был против романов из «Красивой жизни», да, мелодрама. Советская литература не знала себе равных, когда речь шла о рассказах о красивой жизни, которую она рисовала, о советской красивой жизни. Таким образом, мы приходим к тому, что история революции — это история того, как революция начиналась под самыми прогрессивными лозунгами, самыми благородными целями в отсталой стране и в архаичном обществе и привела к тирании, репрессивному режиму и, как следствие, к заторможенному и ущербному искусству. Вот это и есть, собственно, история русского искусства 20 и теперь уже 21 века. В соответствии с советским политическим ритуалом, в заключение я приведу цитату главы российского государства. В 2010 году бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор рассказывал аудитории в ходе своего выступления в Йельском университете о весьма поучительной беседе с Ельциным. Я цитирую Джона Мейджора. «Борис обладал большим даром краткости и иронии. Помню, как мы однажды гуляли с ним по Кремлю. Это было где-то в середине 90-х. Я сказал ему: Борис, одним словом, каково состояние России? Он сказал: Good. Я был удивлен, ведь она разваливалась на части. Я сказал: Окей, скажи мне в двух словах. Он сказал: Not good. Мне кажется, что это очень хорошее резюме для сегодняшней лекции. Спасибо вам за внимание.
1: Вы слушали лекцию историка литературы Евгения Добренко в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Добрый день. Меня зовут Илья Кукулин, я социолог и историк культуры, социолог культуры и историк культуры, и я хотел бы сегодня рассказать немного о том, как генеалогически возникла современная российская политическая культура, как могла сложиться та общественная ситуация, которая сейчас существует в России, при которой общество таким странным и довольно страшным образом реагирует на ту кровавую войну, которую развязал нынешний кремлевский режим против Украины и против во многом собственного населения. Но помимо этой войны в России происходили и происходят очень существенные трансформации, которые нужно понимать, как мне кажется, для того, чтобы понять, что может быть с этим обществом после того, как эта война завершится. Я не буду делать никаких политических прогнозов, хотя я, безусловно, сочувствую в этой войне Украине и репрессированным российским заключенным, политзаключенным и так далее. Но для меня сейчас важно, что необходимо понимание того, как происходили трансформации общества в советской и постсоветской России. И здесь я использовал слово «генеалогия» в том смысле, в котором его используют философы, начиная с Ницше, начиная с XIX века. То есть это представление о том, что любая нынешняя общественная и политическая ситуация, она имеет свою историю, и она могла, в принципе, быть другой. Она могла сложиться иначе, а генеалогия указывает на то, что нынешняя ситуация, она прошла в своем развитии через ряд стадий. И имеет ряд причин, никогда не одну. Вот именно об этих причинах и об этих стадиях мы немножко сегодня и поговорим. Когда мы готовились к этой беседе, мы обсуждали, что нужно будет поговорить про власть и про общество. Но в современной политической философии, в социальной философии, в исторической науке власть и общество никогда не понимаются как отдельные друг от друга начала, как отдельные друг от друга сущности. И здесь очень большое влияние оказали идеи французского, выдающегося, может быть, великого историка культуры, философа, мыслителя социального Мишеля Фуко, который в 1978 году ввел понятие, которое по-французски звучит «говорит менталитет», по-английски «governmentality», по-русски пока нет точного перевода. Пока что есть один из устоявшихся переводов – это понятие правительности. Теперь попробую объяснить. Это неологизм Мишеля Фуко, который состоит из двух половин. Я буду объяснять на английском примере, потому что английский язык знают люди больше, наверное, в среднем. «To govern» – это «управлять», «mentality» – это «ментальность», то есть способ думать, принятый среди определенной общественной или культурной группы. То есть это способ, которым люди относятся к тому, что они управляют и что ими управляют, как они представляют задачи управления и как они управляют не только находясь на самом верху политической пирамиды, но и, если угодно, во-первых, внизу, то есть как встроены в систему управления полиция, суды, но также и люди, которые дают советы окружающим, разного рода коучи, но также как соотносится с тем, что мной управляют, тем, как я сам собой управляю, тем, как я к себе отношусь. И как, собственно, говорит современный австралийский политический философ Митчелл Дин, вот это представление о правительности, оно позволяет соединить представление о том, как осуществляется в обществе власть. И второе, как люди осознают сами в себя, как они представляют собственное «я» и, если угодно, его задачи. Вот эти представления о правительности, они показывают, что поскольку не существует отдельное представление о правительности, например, политических элит, невозможно рассматривать власть и общество по отдельности. Они связаны вот этими общими, иногда более общими, иногда противоречащими друг другу представления об управлении. Потому что, в частности, одна из составляющих идей этой самой правительности – это представление о том, что власть должна осуществляться разумно. Но то, что считают разумными политические элиты, или то, что считают разумными, например, представители силовых структур, может сильно расходиться с представлением о разумности у части, иногда довольно значительной части общества. В этом случае мы наблюдаем общество, охваченное социальным и гражданским кризисом. Кроме того, в любом обществе есть люди, которые осуществляют передачу представлений власти о том, как и зачем она действует, тем, кем они управляют. Помимо медиа, есть люди, которые, например, существуют в России. Это особая группа, которая сложилась в 90-е годы, и которые называли себя

манипулируют людьми с помощью пиар. Политические технологии тоже являются частью власти и тоже разделяют некоторые представления о правительности, принятые в том или ином обществе. Мы сейчас говорим об обществе постсоветской России. Это первое, что мне было бы важно сказать. Второе. Я в этом разговоре буду упоминать целый ряд сюжетов, которые по отдельности довольно хорошо изучены социологами, историками, политологами. Для меня, я вижу задачу свою, чтобы эти сюжеты рассматривать в некоторой единой связке, потому что по отдельности они не получают достаточного освещения, достаточного контекста. Будучи взятыми вместе, они показывают некоторую более общую и более широкую и более, может быть, многомерную картину. И теперь вот после того, как я рассказал про правительность, я хотел еще добавить, может быть, одну мысль, что, конечно, представления о правительности, они, ну, по крайней мере, так было для Мишеля Фуко, не отменяют человеческой свободы. И есть лозунг анархистов, который афористично сформулировал в одной из своих песен Егор Летов: «Убей в себе государство» – это комплекс мыслей, о котором были анархисты, начиная с XIX века, начиная с Михаила Бакунина. Но у меня сам по себе этот лозунг, может быть, и вызывает сочувствие «Убей в себе государство», но я считаю его в некоторых отношениях недостижимым. Я предпочел бы говорить так: «Различи в себе действия власти». И вот я думаю, что один из важных уроков, который следует извлечь из нынешней войны и из реакции на нее российского общества, и из той волны правого популизма, который сейчас мы видим во многих странах, в Венгрии, в риторике Дональда Трампа и во многих других случаях, очень важно понимать, где тебе есть то или иное отношение к власти, и как, рефлексируя это отношение к власти, ты можешь стать свободным или свободной. Вот это для меня очень важный вопрос, принципиальный. Причем свободным человек не может стать только в одиночку. То есть свобода начинается с одинокого размышления, одинокого действия, но дальнейшая реализация этой свободы, она очень сильно зависит от общества. При этом это не означает, что нельзя становиться свободным в одиночку. Можно и нужно. Но реализация свободы в очень большой степени зависит от человеческого понимания, от того, как тебя понимают, от того, кто с тобой солидарен. Но это уже сложный вопрос, я здесь только намечаю начало его обсуждения. Теперь я перехожу к следующей части своего рассказа. В российском обществе в 90-е годы были чрезвычайно сильны настроения рессентимента. Слово «рессентимент» довольно часто используют журналисты и социологи, иногда социальные философы. Более того, в недавней книге политического философа Леонида Фишмана сказано, что слово «рессентимент» стало слишком много и что оно употребляется применительно к слишком разным социальным группам. В принципе, я с этим согласен, но это не означает, что от использования слова «рессентимент», на мой взгляд, нужно отказываться, нужно его просто точно определять. И вот слово «рессентимент», оно тоже, как и слово «генеалогия», начинается с Фридриха Ницше. Ницше определял рессентимент как мораль слабых, как некоторый фантазматический образ мира, который рождается у людей, которые не могут быть сильными, которые чувствуют, что они не могут сами владеть своей судьбой. И с этим рессентиментом, с вытеснением желания быть сильным, Ницше связывал распространение христианства. Я с этим не согласен, но сама идея рессентимента мне представляется очень важной, и она потом получила развитие у другого философа Макса Шиллера. Вот то, что говорил Макс Шиллер, мне представляется, может быть, более точным, чем то, что говорил Ницше. И здесь я хотел обратить внимание на одну особенность трактовки рессентимента у Макса Шиллера, которая нам поможет для дальнейшего разговора. Итак, рессентимент – это представление личности и, что важнее в данной ситуации, коллектива, о том, что это люди живут в ситуации недостатка, нехватки, что у них отняли то, чего они бы хотели, даже не хотели, а чего они считают себя достойными владеть. И это только один аспект рессентимента. Второе – это ощущение того, что не дают вот человеку или сообществу, не дают самим распоряжаться собственной судьбой. И третье – этот рессентимент, то есть он становится рессентиментом в полном смысле этого слова,

0: где и когда начинается, вот здесь очень важно, что говорил Шеллер, девальвация идеи блага. То есть не пусть мне будет хорошо, не пусть нам будет хорошо, а пусть им будет плохо, если у них есть то, чего у нас нет. Вот это первое. И второе – это переход, как ресентимент разъедает душу, происходит переход ресентимента в цинизм, то есть представление о том, что на самом деле добрых, хороших чувств нет, что люди только их имитируют. Это, безусловно, крайняя степень развития ресентимента. И мы сейчас говорим скорее о некоторой тенденции. Ресентимент, бывает, испытывают люди, но вот проблема состоит в том, что в разные исторические периоды ресентиментом оказываются охвачены целые большие общественные группы. И, что еще важнее, существуют представители культурных элит, которые, если можно так сказать, занимаются стабилизацией ресентимента. То есть пишут книги, снимают фильмы, производят другие медиапродукты, которые говорят о том, что на самом деле вот мы лишены того, чего мы должны иметь, и что мы вправе действовать в защиту своих интересов, потому что мы должны отстоять свое право, и что мы обязаны уничтожить точку зрения тех, кто нас унижает, оскорбляет и так далее. И эта точка зрения, она очень часто в этих ситуациях оказывается воображаемой. И вот здесь очень важно разграничить настроения, может быть, диффузные среди большого количества людей, которые не оформлены еще в полноценный ресентимент, а просто являются ощущениями того, что людям плохо, людям трудно, и это совершенно нормально, когда людям плохо, людям трудно, невозможно объяснять, что им на самом деле хороши. Но вот в такой ситуации находятся представители, часто это мы знаем много примеров из истории, культурных элит, которые говорят, что нет, вы не просто страдаете, а у вас отняли некоторые блага, люди, которые на самом деле ни во что хорошее не верят и с которыми нельзя по-человечески. И вот, собственно, именно такое явление произошло в России 90-х годов, при этом ресентимент по-разному проявлялся среди культурных элит и среди людей, которые потом стали политической элитой, а в 90-е годы они отчасти были контрэлитой. Я начну с культурных элит, потому что я буду говорить о некоторых продуктах, которые известны всем присутствующим, но также я буду говорить и о том, что происходило с политическими элитами. Итак, значит, ресентимент возник не в конце советской власти, в советском обществе, а он постепенно в обществе Советской России, по крайней мере, получал распространение с 70-х годов. И в ситуации, когда надежда на улучшение жизни, вызванная перестройкой для многих людей, не сбылась, а вместо этого наступили новые трудности, ресентимент очень усилился, но это не было началом. Распад Советского Союза и распад советского образа жизни, он не был началом. Началом были 70-е годы, когда большое количество людей осознали, что, даже не осознали, а наоборот, как бы сказать, им было морально тяжело признать, что здесь были надежды, порожденные хрущевской оттепелью. В частности, обещания Хрущева и других партийных руководителей, что все люди будут жить в отдельных квартирах. Отдельные квартиры были далеко не у всех. Мы об этом можем судить по письмам, которые тогда писали в газеты люди и которые сохранились, в частности, «Комсомольскую правду». Тогда получило распространение странное низовое поклонение Сталину. Вот, может быть, люди моего поколения, мне 55 лет, или люди постарше, или люди немножко помладше, помнят, как ставили Сталина на лобовое стекло автомобилей, как ходили по электричкам люди, которые либо были глухонемыми, либо притворялись таковыми, глухими, простите, либо раздавали календари со Сталином. Сталин воспринимался, в некоторых общественных группах, как такое воплощение порядка и силы, которое должно покарать циников и коррупционеров, которые существовали во власти. При Сталине тоже существовала коррупция, хотя из общественной памяти это было вытеснено. Про это существуют работы историков. она была по-другому организована, но она тоже существовала. Но Сталин с его непредсказуемыми репрессиями, репрессиями, которые касались, как запомнилось большому количеству людей, еще разнообразного начальства, а не только огромного количества крестьян, рабочих, ремесленников и так далее, это он воспринимался в целом ряде социальных групп как такое воплощение, что ли, очистителем грозы. И возникла ностальгия по послевоенному времени, когда, конечно, было тяжело и плохо, но когда можно было, я показываю пальцем в кавычки, навести порядок. И, собственно, выражением этой ностальгии стал фильм «Место встречи изменить нельзя». Чуть позже появились другие проявления ностальгии, например, стихотворение Евгения Евтушенко «Плач о коммунальной квартире». И тогда же Евтушенко жил в Советском Союзе, и тогда же живший в эмиграции Александр Зиновьев написал книгу, исполненную ностальгией по сталинской эпохе под названием «Нашей юности полет». Здесь важно, что здесь дело не только в собственной ностальгии, но в том, что ностальгия сопровождалась выплесками неприязни, раздражения против имущих групп и ощущением того, что, как формулировал очень точно в песне Барта драматург Александр Железцов, он, к счастью, жив, я ему желаю долгих лет жизни, вроде смотришь, все течет, а поглядишь, все схвачено. Вот это вот поглядишь, все схвачено, схвачено, скручено, куплено, приручено, как сказано дальше в той же песне. И вот это представление о том, что люди не являются хозяевами собственной жизни, и что лучшее осталось в прошлом, и что это прошлое может вернуться только в виде какой-то сильной руки, вот это уже переход ностальгии в рессентимент. И эти же импульсы, повторяю, очень сильно усилились, радикализовались после перестройки, но не в результате перестройки, а в результате того, что произошел крах советского социального контракта. То есть представление о том, как мы можем действовать в проблемных ситуациях. Во многих маленьких городках в Советском Союзе в магазинах ничего не было, но люди понимали, где что достать и каким образом прокормиться собственного огорода. Вот эта совокупность условий, в которых люди жили, в которых они, хотя понимали, что там они не могут ничего купить в магазине, но они понимают, где что они могут найти для жизни – вот я, собственно, ее в совокупности называю советским социальным контрактом. Когда, например, на работе с них не очень много при этом спрашивали. Платили мало, мало спрашивали. И когда еще при этом людям говорили, что там работа на военных заводах нужна потому, что они принимают участие в военно-техническом соперничестве с Западом. И если бы не их работа, то Советский Союз имел бы меньше оружия. Вот это порождало у людей ощущение часто осмысленности жизни. Но бывали, конечно, и другие ситуации, когда люди работали на таких заводах, по ночам слушали «Голос Америки», читали Солженицына, братьев Стругацких какие-то антитоталитарные произведения, вроде «Трудно быть Богом» или «Обитаемого острова». Но, тем не менее, у них было понимание, как организована их жизнь, что можно делать, что нельзя делать, что действительно опасно. Читать Солженицына можно передавать, но тоже с большой осторожностью передавать дальше. Может, это очень близким людям, а Стругацких можно чуть менее близким людям. И вот этот вот комплекс представлений рухнул в начале 90-х годов. Люди не только существовали в бедности, но не понимали, как тут строится в новую жизнь. Это породило очень сильную ситуацию, и это очень сильно радикализовало настроение рессентимента, которые, повторяю, развивались, начиная с самой поздней 70-х годов. И тогда возникла такая визуальная ностальгия по сталинской эпохе, которая, собственно, продолжала ту эстетику, которая была заложена в «Место встречи изменить нельзя». Но, в частности, прямо с отсылкой к этому фильму, с упоминанием о том, надо полностью сказать, это было реализовано в ранней песне группы Любэ Глеб Зыглов и Володя Шарапов про то, как одновременно увлекательно быть и советским сыщиком в конце 40-х годов, и человеком, который нарушает законы. И тогда же, чуть позже, стали петь песню с рефреном «Кто сказал, что мы плохо жили? Ша». Вот это вот «ша» – это очень яркое выражение рессентимента в том смысле, что здесь представитель другой точки зрения ему буквально затыкают рот. Группа Любэ воплощала на сцене образ настоящих мужиков. Я бы сказал, еще более брутальных, чем герой Владимира Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что Высоцкий все время в нем был нерв. Все время была некоторая, не то чтобы рефлексия, но попытка выскочить за рамки общепринятого. Вот Любе 100% совпадали с публичной ролью настоящих мужиков, и в этом смысле картину довершила Алла Борисовна Пугачева, которая советовала им выступать в военной форме. Это не была буквально военная форма, у нее нет знаков отличия, но это форма, напоминающая военную. И здесь, собственно, образ настоящего мужчины, каким он был в советское время, особенно в послевоенное, в конце 40-х, 50-е годы, оказался завершен, как бы сказать, рукоятка повернулась до щелчка. И одновременно с группой Любе появилось еще одно произведение, которое переводило ностальгию до некоторой степени в ресентимент, а потом автор этого произведения преуспел на ниве ресентимента еще больше. Это был вышедший в 1989 году роман Эдуарда Лимонова «У нас была великая эпоха», в котором настоящими мужчинами оказывались такие люди, как его отец, хотя он в нем еще немножко сомневался, потому что отец был заведующим военным клубом, то есть не совсем настоящим офицером. Но там вот сам корпус офицерства, служившего в Харькове, которые вставали по звонку, которые брились опасными бритвами и так далее, он представал как такой невероятно теплый, правильный и должноствующий быть образцом для подражания. Вот это сочетание, вот в 89-м году Лимон публикует «У нас была великая эпоха», и в 89-90-м годах происходит стремительный взлет популярности группы Любе. Это все, конечно, не случайно. И здесь есть еще одно звено, которое важно. Когда происходит соединение ностальгии и ресентимента с представлением о настоящем мужике. Вот эти настоящие мужики, они связаны ассоциативно с советским и даже более того, со сталинским временем. Здесь задается одновременно эстетический, моральный, социальный и до некоторой степени политический образец, который к концу 90-х годов стал совсем политическим. В конце 90-х годов, в 1999 году, Станислав Говорухин, тот же самый режиссер, который снял «Место встречи изменить нельзя», снимает фильм «Ворошиловский стрелок», который показывали по телевидению очень много раз. Я уверен, что многие наши слушатели его знают. Я напомню его содержание, потому что, тем не менее, фильм снят 25 лет назад, и младшая часть, может быть, аудитория его не знает или не помнит. С одной стороны, это фильм, который прославляет значимость советского, если угодно, про то, как, значит, живет пожилой дедушка, которого играет Михаил Ульянов, живет со своей внучкой, которую банда молодых отморозков поет и насилует. И потом двух из этих трех людей он фактически калечит, стреляя в них из окна, а третий попадает в сумасшедший дом, и потом в самом конце внучка поет такую образцово-советскую песню сталинской эпохи про то, как одинокая будет гармонь. То есть она примиряется после того, как за нее дедушка отомстил. И вот эта история про Ворошиловского стрелка, она показывает и то, что старшие поколения, прошедшие советскую выучку, могут справиться с ситуацией вот этого социального раздрая 90-х годов, и что с этой ситуацией социального раздрая могут справиться только одинокие мстители. И вот эта фигура одинокого мстителя, и вот тут начинается еще один интересный сюжет. Она берется из американских боевиков. То есть это такой герой, очень похожий на героев Клинта Иствуда. И здесь фактически американская, шире, западная массовая культура взята для того, чтобы использовать ее элементы для выражения ресентимента и утверждения того, что именно советские люди могут справиться с нынешней ситуацией. Вот использование массовой культуры западной возможно и необходимо, потому что, во-первых, она очень привычна была уже в аудитории 90-х годов, и, во-вторых, она организована таким образом, чтобы эмоционально захватывать. Вот эти эмоционально захватывающие фигуры против одинокого мстителя оказались очень, кстати, очень уместны. И тогда же Очень многим людям в 90-е годы, я подчеркиваю, было реально трудно, особенно в маленьких городах и в деревнях. Но им сообщали, что единственное, что может им помочь, это нарушение законов и личный индивидуальный террор, который осуществляет герой фильма «Ворошиловский стрелок». И что результатом этой мести, результатом освобождения от тех, кто украл наши ценности, будет возвращение советских, то есть правильных ценностей. Вот эта песня «Одинокая Карла». И вот эти советские, то есть правильные ценности, они были не просто так. Потому что здесь мы ухватываем еще узел сюжета, который начал формироваться в 1930-е годы, когда Иосиф Сталин, захватив в стране единоличную власть при поддержке целой группы людей из Политбюро, он, собственно, вместе с культурными элитами, вместе с ведущими советскими писателями, композиторами и так далее, осуществил трансформацию советской идеологии из революционной, из нацеленной на коллективное построение какого-то технологически новаторского будущего. Вместо этого он предложил прославление настоящего и такое описание общества, в котором идеология как бы не очень заметна. Слово «как бы» здесь у меня не сорное, а оно означает, что идеология в таком обществе оказывалась спрятана. Советские люди – это хорошие люди. Всякий хороший человек разделяет наши, я показываю пальцами кавычки, ценности. Вот эта вот трансформация идеологии в нашем городе большом «Каждый ласков с малышом», как пелось в конце фильма «Подкидыш» по сценарию Акьи Барто. Вот слово «нашим» здесь очень важно. Именно из-за этой трансформации сталинское время отчасти запечатлелось в коллективной советской памяти как время, когда ценностью была доброта, ценностью были хорошие отношения между людьми. В действительности ценностью были хорошие отношения, полностью контролируемые властью, в которых ужас вызывала сама мысль о том, что можно создать что-то вроде организации. Когда был создан специальный отдел Министерства государственной безопасности в послевоенное время, который боролся с молодежными компаниями, которые говорили, что нужно вернуться к подлинному ленинизму. И социолог Алексей Левинсон говорил, что самое травматическое, что осталось от советского времени, это страх перед любой организацией, выходящей за пределы семьи и узкого дружеского круга, перед любой коллективной деятельностью. Вот эта травма, которая осталась в российском обществе очень надолго, и она была основана на том, что в советское время выжигали каленым железом любые попытки людей сообща отстаивать свои интересы. В лучшем случае это называлось групповщиной, тогда каралось просто публичным поношением и стигматизацией, как сказали бы сейчас, шеймингом. В худшем случае это называлось организацией, и тогда включались известные пункты 58-й статьи в УК РСФСР или соответствующих статей в уголовных кодексах других союзных республик. Таким образом, вот это представление о какой-то особой доброте сталинского времени было во многом выработано благодаря фильмам, песням, операм, книгам и так далее, но оно воспринималось как подлинное и противопоставлялось настоящему, в котором царил социальный раздрай. Вот сейчас я использую слово «социальный раздрай» как такой бытовой термин. У социологов есть слово «аномия», то есть потеря не столько юридических законов, сколько когда человек перестает чувствовать действия законов, которые скрепляют общество. Вот для многих людей в 90-е годы они воспринимали происходящее как аномия. В этих условиях, конечно, распространение и представление о рессентименте. Вот рессентимент – это не идея. Я хотел сказать сначала распространение идеи рессентимента. Нет, распространение настроений или, что еще лучше сказать в этой ситуации, эмоциональных сценариев, то есть такого описания ситуации, когда испытываемые людьми противоречивые эмоции им придается с помощью культурных образцов форма рессентимента, которая для многих людей льстила их самолюбие. Параллельно этому всему в постсоветском обществе постепенно набирали все большее влияние офицеры, выходцы из спецслужб как Владимир Путин, но далеко не только он. Мы знаем, какое количество людей из спецслужб работает в внешнем российском руководстве. В 90-е годы они занимали сравнительно небольшие должности часто и часто были достаточно молоды. Я сейчас говорю о тех офицерах, выходцах из спецслужб и из армии, которым на момент краха советского режима было 35, 40, 45 лет. Почему важен возраст? Это люди, которые рассчитывали на хорошую и, в общем, безбедную и обеспеченную карьеру при советской власти, но советская власть рухнула. Более того, это были люди, чье самосознание, представление о своей значительности в мире было связано с холодной войной в еще гораздо большей степени, чем у людей, которые работали на оборонных предприятиях. Вот это представление о том, что они находятся на передовом участке войны за мировое господство, давайте называть вещи своими именами, оно рухнуло. И надо сказать, что при этом отчасти обоснованно, отчасти нет, армейские офицеры, офицеры в спецслужбах считали, что они сотрудники очень успешных организаций, которые, в общем, все могут. Ну, в каком смысле все? Советский режим подавил восстание в Венгрии и в Чехословакии, достаточно успешно противостоял странам НАТО на международной арене с помощью давления, вербовки в странах третьего мира, но уже действия Советского Союза в Афганистане не были такими успешными, но это до поры до времени не признавалось публично. Не признавалось не только публично, но не признавалось, я думаю, что многими и в этом клубе. И вот эти люди оказались примерно в таком же положении, в котором оказались офицеры германской армии к концу Первой мировой войны, когда Германия – страна, которая гордилась, которой вдалбливали, даже, я бы сказал, на уровне государственной пропаганды, гордость за офицерский корпус. Германское общество надорвало свои силы в Первой мировой войне, и хотя германская армия одержала ряд больших успехов, они проиграли Первую мировую войну просто потому, что Германия исчерпала свои ресурсы. Тем не менее, целый ряд офицеров и высшего генералитета они не могли поверить в то, что Германия могла вообще проиграть войну. Они помнили очень хорошо про победу над Францией в 1870-71 годах и вообще, что Германия была очень успешной страной. Поэтому среди этого офицерского корпуса Германии сложилась так называемая, это не теория, но просто так называют, теория удара ножом в спину, что Германия не проиграла бы, если бы не внутреннее предательство. Наиболее распространенными кандидатами на роль предателей были социал-демократы и евреи. Но были более радикальные версии, в частности, были немецкие офицеры, которые во всем обвиняли женщин. Не только социал-демократов и евреев, но они говорили, что просто немецкие женщины были слишком миролюбиво настроены, слишком хотели, чтобы мужья вернулись с фронта, поэтому вот это тоже было очень плохо. То есть искали козлов отпущения. И вот в этой атмосфере довольно распространенной представления об ударе ножом в спину, собственно, и прижились идеи германского нацизма. И, собственно, нацизм был мировоззренческим продолжением этой теории удара ножом в спину, потому что он объяснял, что евреи не просто предали Германию, а что они вообще всегда такие. Но нацизм – это последовательно выстроенная идеология, истоки которой довольно хорошо известны и изучены. Совершенно не обязательно, чтобы из идеи удара ножом в спину вырастал нацизм. Из нее может вырасти просто ресентимент и желание власти. Вот так и произошло с целым рядом людей, которые были связаны с противостоянием Западу в рамках холодной войны, и которые, я повторяю еще раз, по возрасту могли рассчитывать на то, что у них будет еще блестящая карьера. Но еще один важный момент состоял в том, что пожилые армейские офицеры к концу советской власти, это были люди, которым в 90-м году было, допустим, 60-70 лет, они либо участвовали во Второй мировой войне, либо они ее помнили детьми, и они помнили, что война – это ужасно. Вот у следующих поколений офицеров, которые, ну, может быть, принимали участие во вторжениях в Венгрию и в Чехословакию, у них не было представления о том, как ужасна война типа Второй мировой. Поэтому для них война не была закрытой опцией, не была и, к сожалению, не является до настоящего момента. И вот в этом смысле, вот здесь мы видим, как к концу 1990-х годов вот эти люди, которые были связаны не только с офицерами КГБ, повторяю еще раз, с офицерами армии, вообще с людьми, которые профессионально занимались противостоянием Западу в рамках холодной войны. Они стали выдвигаться на руководящие позиции в государстве. И есть основания предполагать, что отчасти это было результатом плана, а отчасти результатом взаимосвязанных процессов. Потому что, собственно, первым событием, в котором мы видим участие людей, которые придерживались вот этого, переживали это представление об ударе ножом в спину, были чеченские войны, начиная с 1994 года. Я сейчас не буду подробно анализировать причины чеченских войн, они сложны, и они основаны на процессах, которые восходят еще к депортации чеченцев и ингушей во время Второй мировой войны. Сама, так сказать, реализация чеченских войн со стороны России, она во многом дала силу и власть тем людям, которые считали, что ударяя по Чечне, они ударяют по Западу, что они восстанавливают Россию как государство, которое может себе позволить любую агрессию против соседей. Хотя Чечня была первоначально автономной, Чечено-Ингушская республика была, потом произошло разделение на Чечню и Ингушетию. Это были, как говорили тогда субъекты, и сейчас говорят субъекты федерации. Тем не менее, агрессия против Чечни – это было начало укрепления власти людей, которые основывались на вот этом переживании удара ножом в спину. Это было начало, как они представляли, реванша за проигрыш Советского Союза в холодной войне. Вот этот вот комплекс эмоциональный и ресентиментный, как я уже говорю, ресентиментный и основанный представлением на том, что на самом деле в мире все решает сила. То есть представление такое довольно циническое. И что, с одной стороны, мы хорошие, я показываю пальцами кавычки, у нас все отняли, мы должны себе это вернуть, но при этом на самом деле все решает сила. И тогда стали появляться и фильмы, и музыкальные, поп-музыкальные произведения, как я уже говорю, которые это представление поддерживали. И здесь иногда были видны очень мелкие детали, которых некому было замечать. То есть они были видны в том смысле, что если бы был наблюдатель, который мог бы их видеть. Но вот в частности, с 1997 года лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой, Юрий Клинских, стал выступать на сцене не в резаных джинсах, не в таком анархическом облике, а в черном костюме. То есть человек, который начинал со стёбы и издевательства, стал превращаться на глазах в такое выражение нового порядка. И одновременно с этим на экран стали выходить старые песни о главном, в которых советские песни сталинского времени, сначала, а потом и других периодов, стали представляться как такие адаптируемые и смешно переделываемые, используемые в настоящее время. Вот в этой ситуации эстетика советского времени оказалась переформатируемой в рамках того, что сейчас называют реэнактментом. То есть, когда люди изображают то, что происходило в прошлом, заведомо зная, что это они современные люди, но одновременно стараясь все воспроизвести, ну, как это бывало, например, с разного рода реконструкторскими битвами. Вот началось такое реконструкторство, но реконструкторство не любое, не направленное там, например, на познание прошлого, а реконструкторство, направленное на возвращение пугающего, травмирующего прошлого как безопасного, смешного и интересного, которое может подтвердить наши чувства ресентимента. И все это накладывалось на то, что в связи с, возвращусь немножко назад, с крахом советского социального контракта, надломилось коллективное представление людей о самих себе. Люди стали считать себя постоянно живущими в какой-то очень плохой ситуации. Когда регулярно получал большое количество голосов на выборах, Владимир Жириновский с его риторикой, во-первых, и сентиментом, во-вторых, он говорил «мы за русских, потому что мы за бедных». «Мы за бедных», то есть «мы за русских». Слово «бедный», оно же по-русски имеет два значения. Бедный в смысле человека, у которого мало денег и имущества, и бедный в смысле несчастный. Вот. И Жириновский. Просто Жириновский наиболее откровенный. Целый ряд других политических ораторов очень эксплуатировали вот эту амонимичность. А с другой стороны, на протяжении 90-х годов в Россию стали приезжать тысячи, десятки, сотни тысяч людей из бывших союзных республик. В некоторых случаях это были беженцы, например, от гражданской войны в Таджикистане. В некоторых случаях это были люди, которые не хотели жить, например, в странах Балтии, потому что не считали возможным для себя там выучить язык, интегрироваться в новое балтийское общество, в новое общество Латвии, Литвы, Эстонии. И эти люди оказались там благодаря советской организаторской деятельности, благодаря тому, что сотни тысяч, миллионы людей туда направляли жить. Иногда это люди, которые очень имели приблизительное представление о той стране, в которой они оказались, иногда нет. Но во многих случаях и крах советского социального контракта, и исход людей, которые считали себя русскими, часто это были евреи, то есть люди, для которых, ну, то есть не часто, в некоторых случаях это были евреи, это были люди, для которых русская культура была родной, часто украинцы, русскоязычные, белорусы. Но так или иначе, это были люди, которые считали для себя более родной культуру на русском языке, чем какую-нибудь другую. Важно, что в постсоветской России, в России 90-х годов, оказалось заблокировано представление о том, что все это является результатом действий советской власти. Вот все эти негативные процессы оказались приписаны, ну, Ельцину и новым элитам. Сейчас, после того, как становится понятно, насколько чудовищным был выбор Ельцина, который назначил своим преемником Владимира Путина, сейчас кажется интуитивно, что нынешний ход событий подтверждает представление о том, что все беды от тогдашних политических элит. Я думаю, что это не так. Я думаю, что причиной всех этих событий в 90-е годы стало совершенно чудовищное действие советской власти, которое для того в видах военно-технического соревнования с Америкой подчинило всю экономику работе на войну. Поэтому, когда эту экономику пытались перестроить, она просто рухнула. От этого людям, конечно, было очень больно, и огромное количество людей жило в очень тяжелой ситуации, но, в общем, очень мало кто брал на себя труд пытаться людям объяснить, что происходит. Хотя такие люди были, например, журналист Отто Лацис в «Известиях», целый ряд других, ну, какие-то журналисты были, но это наталкивалось на очень большую проблему, которая до сих пор подпольно, подземно действует на общественное сознание. Эту проблему можно приблизительно представить в виде диалога. Вот ты говоришь, что все это из-за советской власти, но я на эту советскую власть всю жизнь работал, что же получается, я всю жизнь прожил зря. И вот эта проблема лишения смысла жизни, который был инвестирован в советское общество и в советское строительство, оно оказывается очень тяжелым. И оно до сих пор требует решения, но если его не решить сейчас, оно перейдет по наследству следующим поколениям людей, которые живут на территории нынешней России. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. В социальных сетях часто людей, которые живут в эмиграции, как я, людей, которые выступают с несогласием с господствующими общественными настроениями, иронически говорят, что, ну, конечно, вот вся рота идет не в ногу, вы одни в ногу, и либералы говорят, что им народ достался никудышный или неудачный. Во-первых, я считаю, что народ – это социально-политический конструкт, может быть, иногда пропагандистский конструкт, который я стараюсь не употреблять. Во-вторых, все, что я сейчас сказал, я не хотел бы обесценивать проблемы и трудности, которые целый ряд людей встретил в постсоветское время. И в-третьих, я не думаю, что люди неудачные. В том смысле, что для меня очень важно, что этот строй советский, эти события, они не были специфически только русскими. Это была особая, сложная констелляция событий и процессов, которые были вызваны особенностями, конечно, исторического, социально-политического развития России, но они не были предопределены. И они не связаны с тем только, что эти люди там русской культуры или русскоязычные. Нет, я полагаю, что нужно разобраться в генеалогии этих событий для того, чтобы помочь людям почувствовать свою жизнь осмысленной заново. И тем, кто сейчас освободился от морока пропаганды кремлевской, и тем, кто от него никогда не был зависим, и тем, кто освободится от него. И последнее, что я хотел сказать, что вот этот вот комплекс представлений, связывающих ресентимент, ностальгию и представление о том, что в судьбе мира, судьбу общества решают настоящие сильные мужики, Кэнг полагал становление образа, как бы сказать, вот если настоящий мужик – это вот тот, который вроде похож на расторгуев в военной форме, то все остальные не настоящие. И вот это сразу задает некоторый тренд, который очень сильно аукнулся в настоящей ситуации, то есть некоторая неравновесность, что есть люди правильные или более правильные, и есть люди, которые неправильные, потому что они мешают настоящим мужикам решать судьбы мира.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога культуры Ильи Кукулина в рамках подкаста «Лектории радио Сахаров». В следующей лекции Илья Кукулин расскажет о влиянии советского периода на социальный порядок нынешней России, о том, почему однополая любовь на самом деле не противоречит традиционным ценностям, и о том, при чем тут Высоцкий. Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубка, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Здравствуйте, меня зовут Илья Кукулин, я историк и социолог культуры. Я продолжаю разговор, начатый в предшествующей лекции, беседе о том, какова генеалогия нынешнего состояния российского общества. И в прошлый раз я довольно много говорил о процессах, которые находятся на пересечении, собственно, отчетливо выстроенной идеологии и комплексов эмоций. То, что замечательный историк культуры и общества Раймонд Вильямс называл структурой чувства, structures of feeling. Вот я думаю, что сегодня мы будем продолжать обсуждение того, как социально-психологические и антропологические процессы советского периода повлияли на то, что происходит сегодня. Замечательный, тоже крупный ученый, к сожалению, недавно умерший, Анатолий Вишневский, социолог и демограф, ввел понятие консервативной модернизации. Это парадоксальное оксюморонное сочетание, оно относится в первую очередь к Советскому Союзу. Слово «модернизация» ввели социологи в начале XX века, и они описывали некоторую глобальную трансформацию общества, которая происходила прежде всего в государствах Западной Европы и Северной Америки на протяжении XIX-XX веков, но еще точнее, трансформацию, которая, в принципе, началась с эпохи Возрождения. Это были Фердинанд Тёнис, это был Макс Вебер и еще несколько великих людей. Общая их концепция состояла в том, что, как они предполагали, в истории новейшей европейской трансформация промышленности из мелкой кустами в крупное промышленное производство, переселение людей из деревни в города, усиление организующие роли государства. Или, точнее сказать, трансформация роли государства. Это нельзя сказать, что только усиление в каких-то моментах было ослабление, в каких-то, наоборот, усиление. Все это было одновременно связано с демократизацией, с тем, что образование, медицина становились доступны большему количеству людей, но, с другой стороны, также и с индивидуализацией, потому что люди в больших городах становились и чувствовали себя более одинокими, и были лишены связей с большими многопоколенными семьями, с соседскими сообществами, как это было в деревне. Таким образом, модернизация была связана с все большей индивидуализацией и с пониманием, вот это очень важно, ценности индивидуальности и самовыражения. Вот эта связка развития городов, развития промышленности, развития социальной сферы, развитие индивидуального сознания и ценности этого индивидуального сознания, ценности самовыражения, и одновременно предполагалось, что при этом происходит секуляризация, то есть выход человека из религиозных представлений, которые воспринимались прежде всего как тоже часть некоторой традиции, как то, что влияет на человека, начиная с детства, и диктует ему или ей выборы, что нужно совершать в разных жизненных ситуациях. Консервативная модернизация – это не такая модернизация с точки зрения Анатолия Вишневского, как та, которую описывали классики социологии конца XIX – начала XX века. А это модернизация, которая основана на сознательном мифотворчестве, на том, что люди оказываются вовлечены в коллективную мифологизированную деятельность, как это произошло в случае с большевиками в Советском Союзе, и как это произошло в ситуации во многом, особенно в сталинское время, хотя началось и до этого, я думаю, что непосредственно даже не только с момента революции большевистской, но, может быть, еще и до этого началось, но это уже более сложный вопрос, но это скорее были первые звоночки. Короче, происходила своего рода коллективная инфантилизация общества. То есть представление о том, что все сложное, все требующее анализа, все требующее понимания противоречий, что это все какая-то опасная манипуляция. Вот что я называю инфантилизацией, и в сталинское время вот это представление о связи сложности, многозначности, и подозрительности, оно транслировалось непрерывно через культуру, через фильмы, через что угодно. И, собственно, Вишневский полагал, что вот эти вот константы того, что он называл консервативной модернизацией, продолжали действовать до конца советского режима. Но здесь важно, что в советском обществе тоже была индивидуализация. Она началась в послесталинское время с реабилитации частной жизни, с началом все-таки массового жилищного строительства, так называемых хрущевок. И это была ситуация, когда отдельные семьи получали возможность жить в отдельных квартирах. Но при этом продолжался тот процесс, который социолог Алексей Ревенцов назвал социоцидом. То есть запрет любых коллективных действий в защиту своих прав. При этом уже, надо сказать, властям и милиции, и КГБ в 50-е, 60-е, 70-е годы оставалась работа меньше, чем до сих пор, потому что в массе своей люди были до смерти запуганы, и любые попытки создать автономную организацию защиты собственных прав воспринимали с ужасом. С другой стороны, в послесталинское

определенных, в узкоограниченных рамках. И здесь важно, что вообще в послевоенное время в связи с массовым строительством жилья в восстанавливаемой Европе после полной разрухи, в экономически успешных Соединенных Штатах Америки, в связи с развитием телевидения, которое стало местом такого отдельного досуга, не коллективного, а семейного или индивидуального, вот все эти процессы привели к тому, что происходила атомизация и индивидуализация людей. И писатели, и деятели культуры по этому поводу били тревогу с конца 40-х годов. Вот про этот процесс индивидуализации и атомизации общества роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ну и потом и фантасты, и многие другие по этому поводу очень энергично высказывались. Другое дело, были кучи разного рода возможностей независимых ассоциаций, профсоюзов, союзов защиты прав студентов, союзы защиты прав меньшинств, например, чернокожих в США, которые позволяли людям почувствовать, что они вместе делают общественно значимое дело. В Советском Союзе это, как правило, кончалось очень плохо. Таких людей, которые пытались организовать независимые профсоюзы, их могли посадить в тюрьму или в психиатрическую больницу. Поэтому вот эта индивидуализация, атомизация общества, они стали в Советском Союзе, во-первых, особенно травматическими, во-вторых, в Советском Союзе не было языка для того, чтобы об этом говорить. И об этом заботилась цензура, потому что индивидуализация и атомизация считались частью исключительно капиталистического мира. Это было как то, что превратил покойный замечательный поэт Виктор Коваль в мем «Отчуждение личности при капитализме». Вот это отчуждение личности при капитализме в Советском Союзе существовать не могло. То есть отчуждение личности могло существовать только при капитализме, а в Советском Союзе это что-то другое. И одновременно вот эта вот индивидуализация, она вызывала представление о том, что раньше было лучше. И, собственно, вполне артикулированное в стихотворении Евгения Евтушенко «Плащ по коммунальной квартире», которая потом стала популярной песней и заставкой передачи про коммунальную квартиру, которая шла по телевидению в 90-е годы. Таким образом, вот эта вот травма, связанная со сложностью индивидуального существования в современном городе, была усилена запретом на любую организацию, автономную от государства. И второе, эта травма прикрывала другую травму, которую нельзя было называть вслух, травму от, собственно, коммунальной жизни, когда люди друг у друга жили на голове, жили очень тяжело и часто жили во враждебном окружении. Мы видим, начиная с искусства 70-х годов, опять-таки, как вот эта тяжелая жизнь на головах друг у друга, она окрашивалась в ностальгические и меланхолические тона даже не только в таком прямолинейном произведении, как «Плащ по коммунальной квартире» Евтушенко, но в таком произведении, как фильм «Покровские ворота», снятый по пьесе, по сценарию Леонида Зорина. Намного более тонко и сложно. И в этой ситуации подобного рода ностальгию по принудительному коллективизму, она оказалась очень действенной и в постсоветское время. Как назвать то, что является скрытым центром силы, скрытым центром действия в постсоветское время? Мне кажется, что слово «принудительный», придуманный Анатолием Вишневским, «консервативная молодожнизация», он был очень хорош для 1998 года, как такой очень энергичный оксюморон, но он недостаточно точно передает содержание этого процесса. Назовем его антиперсоналистической модернизацией. И вот эта антиперсоналистическая модернизация, она оказала огромное влияние на общество в России и продолжала действовать, продолжает действовать скрытым образом до сих пор, мешая осознать многие проблемы общества. Вот у меня есть любимая метафора. Если помните роман Жюля Верна «15-летний капитан», там пират подкладывает магнит под компас, и компас дает систематическую ошибку. То, что в Советском Союзе модернизация была антиперсоналистической для понимания многих процессов, оказывается таким магнитом, подложенным под компас. И здесь мы переходим к следующему пункту. Вот эта вот ностальгия, рессентимент,

0: дополнительно с ними трудно справиться из-за того, что им предшествовала вот эта антиперсоналистическая модернизация. Теперь вопрос, какое значение приобретало индивидуальное человеческое действие, как оно осмыслялось в этой ситуации. И я сразу, забегая вперед, скажу, что в советской культуре получилось так, и это было передано постсоветской российской культуре, что в качестве индивидуального действия понималось прежде всего успешного индивидуального действия, действие в чрезвычайной ситуации. Здесь мне необходимо сделать важную оговорку и важное отступление. Я все время говорю о российском обществе за пределами автономных республик, автономных областей, потому что в республиках Северного Кавказа, таких как Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, в Адыгее, в республиках Поволжья, таких как Татарстан или Чувашия, в Туве, в Бурятии, процессы шли несколько иначе. И их развитие требует отдельного изучения. Уже не требуется, наверное, сейчас говорить, что процессы шли иначе и во всех остальных союзных республиках, кроме России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, в Молдавии, в Молдове и так далее. Я думаю, что здесь происходит очень важная иногда подмена, когда в наших дискуссиях, когда какие-то процессы, которые шли только в России или только в отдельных регионах России, воспринимаются как общероссийские. И здесь мы оказываемся в ситуации довольно хитроумного замкнутого круга. Я немножко позже еще к этому вернусь, потому что, с одной стороны, происходит забвение того, что были общества в рамках Советского Союза, которые жили в целом иначе. Но, с другой стороны, в Советском Союзе, в советском обществе господствовало представление о единственности нормы. Или, говоря более наукообразным языком, о мононормативности. То есть все нормальные люди понимают, что? Вот все нормальные люди понимают, что? Такое выражение предполагает, что нормальность бывает только одна. Вот это представление о единственной нормальности, оно до сих пор просуществовало со времен Советского Союза до настоящего момента в российском обществе. А следовательно, представление о том, что в одном обществе может быть много культур, много самовосприятий, много нормальностей, оно само по себе является тем, к чему требуется прийти. А для этого требуется признать многое. В частности, то, что Советский Союз парадоксальным образом сочетал в себе черты колониального и антиколониального государства. То есть, с одной стороны, это было государство, которое создавало часто локальные культуры, но оно их создавало, выжигая то, что существовало на этом месте. Оно их создавало на условиях центра. То есть это была, как говорят немецкие гуманитарии, инсценировка национальных культур. Инсценировками являлись те формы, в которых загоняли культуру в союзных республиках. И вот эта инсценировка, она входит в представление об этой антиперсоналистической модернизации, антиперсоналистической и, как бы сказать, антилокальной, то есть лишавшей возможности многие локальные сообщества жить по-своему. Историк Украины Сергей Якельчик довольно подробно изучил, каким образом в Украине создавалась память о прошлом в советское время, особенно в сталинское время. Это была память о принудительной дружбе, принудительно создавшейся, о благотворности дружбы с русским народом. И в этом смысле с невероятным пафосом в 1954 году отмечалось 300-летие Переяславской Рады, которое стало 300-летием, как говорили, воссоединения Украины с Россией. И для того, чтобы понимать, что эти процессы оказали длительное, долговременное влияние, достаточно вспомнить про то, что аннексия Крыма была оформлена как возвращение Крыма в родную гавань. И возвращаясь немножко назад. Таким образом, инсценировками были не союзные республики, а те формы, в которых выражался их суверенитет. Суверенитет был мнимым, он был полностью дирижируемым из Москвы. Хотя, безусловно, существовали некоторые локальные инициативы. И вот эти вот сложная смесь локальных инициатив, которые можно было продавить тихой сапой, и общих правил, она и затрудняет понимание того, как сложно был устроен Советский Союз. Но приведу простой пример. несколько лет назад умер выдающийся белорусский поэт Олесь Рязанов. В конце 60-х годов он выступил, будучи студентом Белорусского государственного университета, за то, чтобы преподавание филологам осуществлялось либо на белорусском языке, либо чтобы была увеличена доля белорусского языка в преподавании. Значит, это было расценено как проявление национализма, и Олеся Рязанова, совсем юного, выгнали из университета. Но потом его заново приняли в Беларуси, в педагогический институт, который он в итоге и закончил. И такую скрытую обмашку на это дал крупный белорусский поэт Максим Танк, который на этот момент был председателем Верховного Совета Белорусской ССР. То есть Максим Танк понимал, кто такой Олесь Рязанов, я думаю, приблизительно. Никто не мог бы сделать так, чтобы Олеся Рязанова не выгнали из университета после таких деклараций. Но можно было ему тихо помочь. Вот так, чтобы он закончил университет, а педагогический институт. Но это же, с другой стороны, делало человеческие связи важнее законов в советском обществе. И это тоже было элементом вот этой вот очень странной модернизации, которую Анатолий Вишневский назвал консервативной. Я пока за неимением лучшего слова ее называю антиперсоналистической, но также ее можно назвать было, например, и антиинституциональной. Хотя это тоже не точно, потому что очень своеобразный собственный институт она вырабатывала. И вот частью этих инсценировок были, например, декады различных союзных республик в Москве и союзных автономных, которые в изобилии проводились в 30-е, 50-е, до начала 60-х годов, потом их стало гораздо меньше. Но с другой стороны, повторяю еще раз, Советский Союз, выстраивая собственные, согласованные с центральной властью версии национальной культуры, он вел себя, безусловно, как колониальная страна. И это оказало влияние, опять же, на сознание людей и на нынешние отношения российских властей, которые стремятся контролировать и Украину с помощью вооруженной разрушительной агрессии, и другие республики, если бы у них на то была воля. Но надо сказать, что, опять же, вот мы говорим про правительность, о которой я говорил на прошлой лекции. И здесь надо вспомнить недавнее скандальное заявление Александра Лукашенко, который сказал, да кому эта Армения нужна? Вот это представление, да кому эта Армения нужна, это тоже представление колонизатора. Хотя Лукашенко в советское время не занимал никаких руководящих должностей крупных. Он был директором совхоза. И то недолго. Вот это вот представление о том, что сами по себе и республики, и культуры, и общество, они не имеют некоторой автономной ценности, и что ценностям придается из некоторого центра, вот оно является, конечно, проявлением колониалистского мышления. Но очень своеобразного, потому что оно отказывается признать себя колониалистским. Оно действует скорее в этих категориях старшего и младшего брата, но от этого колониалистским быть не перестает. Теперь я возвращаюсь к пункту, от которого я отправлялся, что означало в ситуации Советского Союза представление об индивидуальном и коллективном действии. И здесь мы приходим к очень важному пункту, потому что целый ряд исследователей, прежде всего американская историк-славистка Бернис Розенталь и покойный диссидент и историк идеи, историк культуры, интеллектуальный историк Михаил Огурский, они много писали о влиянии ницшеанства на большевизм. При том, что Ницше считался в Советском Союзе автором опасным и крайне сомнительным. Его обвиняли в том, что он был идейным предшественником германского нацизма. Германские нацисты действительно довольно много читали Ницше, хотя очень его вульгаризировали. Но это не означает, что ницшеанство не оказало влияния на большевизм. Через Горького, через Луначарского, Ленин, я думаю, сам Ницше мало интересовался, но был комплекс идей, которые Ленин воспринял опосредованно, а Горький и Луначарский прямо. И другие люди, которые строили раннесоветские варианты идеологии, они тоже испытали влияние Ницше. Собственно, вот представления ницшеанские, как бы сказать, инкорпорированные в большевизм, они развивались прежде всего по пути коллективистского ницшеанства, то есть представление о том, что общество, сделав сверхусилие над собой, может достичь чего угодно. И вот это представление о том, что советское общество, оно, сделав сверхусилие, только и живет реальной жизнью, оно оказалось очень живучим. И оно оказало влияние на представление о том, что общество должно постоянно преодолевать трудности, и именно в этом преодолении трудностей и есть реализация некоторой экзистенциальной задачи общества. Но мещанство оказало влияние на российскую культуру и на культуру других обществ, входивших в Советский Союз, через культуру Серебряного века, через культуру модернизма в целом. И из этой культуры был унаследован образ такой индивидуалистической, преодолевающей любые социальные условия, любые табу одинокой личности. Как, наверное, многие помнят, в 2008 году телеканал «Россия» и телекомпания «Вид» провели конкурс «Имя России», в котором предлагалось выбрать имена исторических деятелей, в наибольшей степени выражающих сущность российской истории. И первое место на этом конкурсе сначала занял Сталин, как я думаю, опять же, многие помнят. После чего выступил Дмитрий Медведев, который сказал, что это произошло благодаря накрутке, которую сделали коммунистические блогеры. И после этого ситуация была переиграна, и первое место занял Александр Невский. Однако второе место никто не переигрывал, а его занял Владимир Высоцкий. Я думаю, что Сталин, как имя России, был реальным результатом голосования в 2008 году. И я думаю, что тут было уже за что беспокоиться. Собственно, те люди, которые анализировали процессы в российском обществе, уже тогда довольно сильно об этом беспокоились. Но важно, что вот эта связка Сталин-Высоцкий, которая, с одной стороны, воплощает такого правителя, который реализует идею такого страшного репрессивного порядка, который, однако, выжигает все плохое в обществе с точки зрения ностальгизантов. А другое – это образ, который во многих своих песнях воплощал Высоцкий. Это образ бунтаря или, с другой стороны, человека, который очень хорошо, энергично и собранно действует в экстремальной ситуации. Спортсмена, который делает сверхусилия, или это альпинист, или это человек, который находится на войне. То есть в любом случае это чрезвычайная ситуация. Высоцкий в своих песнях, которых несколько сотен, создал воистину огромный каталог тех чрезвычайных ситуаций, в которых человек, думающий по-русски, выросший в советской культуре, может обнаружить себя в праве действовать индивидуально. И вот пока чрезвычайной ситуации в явном виде нету, то должен действовать порядок, установленный вождем. Но антиподом и одновременно логической связкой, парой к этому вождю является одинокий бунтарь или одинокий выживальщик в экстремальной ситуации. При этом антисталинистские взгляды самого Высоцкого я ни малейшему сомнению не подвергаю. Здесь скорее я говорю не о самом Высоцком, он был очень оригинальным, очень талантливым поэтом и актером, а скорее о том, каким образом те имиджи, те фигуры, которые он воплощал, каким образом они вошли в коллективную память. И он был, кроме того, человеком, который строил себя как выразитель правды матки, как выразитель последней правды. Вот эту последнюю рискованную правду, которую человек говорит риском для жизни, бросая в лицо, может быть, правителю или бросая в лицо людям, которые не готовы ее признавать, Мишель Фуко, о котором я говорил в первой лекции, назвал «паресией». Паресия – это способ говорить такую горькую и ставящую человека в неудобное положение, в рискованное, в страшное иногда положение правду. Это паресия. Вот Высоцкий запомнился в коллективе, запомнился в российской коллективной памяти как образ мужской паресии. То есть такой хриплый, надрывный голос, низкий, который говорит то, что все знают, но боятся проговорить вслух. Сразу скажу, что аналогичный по силе образ женской паресии в культуре 70-х годов не возник. То есть вот Высоцкий это сразу опознается, и потом люди, которые старались говорить последнюю правду, они часто выбирали себе такую речевую или музыкальную маску Высоцкого. Это видно вплоть до настоящего момента. В фигурах разного рода рок-музыкантов или бардов, которые выступают как оппоненты действующей власти. Что касается женской паресии, то как раз культурная модель женской паресии, она возникает только сейчас, благодаря большому количеству женщин, участвующих в протестном движении против российской агрессии в Украине. Ну, относительно большого. Мы знаем просто, что резко выросло после 24 февраля 2022 года количество женщин-политических заключенных. Вот это то, что нужно было, наверное, сейчас на этом этапе сказать о том, как представляли себе и как передалось в постсоветское время представление о возможности индивидуального действия. И здесь следует различить, что вот настоящий мужик, воплощенный, повторяю еще раз, в образе Арстангоя Гельзлюбе, он не совсем совпадает с образом Высоцкого, потому что настоящий мужик из Любе – это мужик, воплощающий норму. А Высоцкий – это человек, который находится за границей нормы или выходит за нее, что санкционировано в чрезвычайной ситуации. И вот это представление, оно оказалось очень значимым в оправдании чрезвычайной ситуации, в частности, ситуации войны, которая только, как кажется многим, и предоставляет возможность для самостоятельного действия, которое совершенно не противоречит согласию с вождем. Но важно, что при этом власть смогла, начиная с того, как Путин пришел к власти, еще премьер-министром, а потом президентом, присвоить себе право на вот это нарушение границ, нарушение табу. То есть она одновременно является источником и воплощением норм, и одновременно нарушением норм. Но нарушением других норм, которые ассоциируются у людей с Западом и с общемировыми ценностями. То есть, начиная с того момента, как Путин пришел к власти, он все больше позиционирует себя как человек, который имеет право нарушать нормы. И при нем состоят люди, часто публичные спикеры вроде Марии Захаровой, которые тоже присваивают себе право говорить вещи, нарушающие дипломатический протокол. Ну, или Маргарита Симонян. Люди, которые нарочито выступают в таком скандальном, хлестком тоне, демонстративно вызывающем, содержащим, вот особенно это видно у Симонян, представление о том, что на самом деле ничего благого в мире нет, что все только прикидываются, что они хотят чего-то хорошего, на самом деле в мире все решает только сила. Но и Путин об этом говорит, и, собственно, Захарова в ряде случаев. Я сейчас повторяю, я перечисляю далеко не всех спикеров, таких спикеров гораздо больше. Я просто там называю наиболее заметных, и наиболее заметных на предшествующем до 2022 года этапе сейчас очень большую заметность медийную приобретает так называемые Z-блогеры, которые высказываются часто примерно в таком же духе. И вот здесь вот это представление о власти, которая нарушает табу, потому что ее весь мир, весь цивилизованный мир поставил невыносимые условия, это, конечно, эксплуатация идеи ресентимента и эксплуатация вот тех много раз перекодированных, много раз перепридуманных, много раз до этого адаптированных в культуре идей, изначально восходивших даже не к Ницше, а к его рецепции в России, такое российское ницшанство, которое оказывается сейчас очень востребованным. Повторяю, Ницше в этом не виноват. Он может считаться ответственным за излишнее прославление там, силы, брутальности и так далее, но это прославление силы и брутальности имеет очень мало общего с тем политическим использованием, которое оно приобрело в нынешней России. Со всем этим соединяется представление о том, что власть есть технология. Я обещал поговорить в начале нашей предыдущей лекции о том, что слово «политические технологии» непереводимо на европейские языки. Точнее, переводимо, но не имеет прямых соответствий. Это связано с тем, что начиная, вот опять же, вот еще одна генеалогическая ветка, начиная с 50-х, 60-х годов в Советском Союзе происходила выработка представления о том, что управление другими людьми – это прежде всего технология, которая не связана с ценностями. Что поскольку у всех нормальных людей общие ценности, то вот это вот управление другими людьми, оно может осуществляться с позиции только одной нормы. И здесь, собственно, эта трансформация началась с самого-самого конца 50-х годов и усилилась резко в начале 60-х, когда советское руководство поссорилось с китайским. И когда началась конкуренция Китайской Народной Республики и Советского Союза за влияние на мировое коммунистическое движение. Тогда же, как показал философ Михаил Немцев, философ и поэт, была выработана идея, что в советских вузах нужно преподавать научный коммунизм как набор доктринальных высказываний, которые позволяют отличить советскую версию государственного социализма от китайского, ну и было много других мер. Вот в частности стали создаваться специальные группы консультантов, при разных отделах ЦК КПСС. Первым этот процесс инициировал Юрий Андропов, который еще, конечно, имел травматический опыт, поскольку он был одним из руководителей подавления восстания Венгерской Народной Республики в 1956 году. Я думаю, что действия людей, которые захотели освободиться от советского контроля, привели его в ужас. Но там действительно было очень тяжело. Там фактически страна стояла либо на пороге гражданской войны, либо перешла ему, это зависит от того, как оценивать. Но там, безусловно, происходил также процесс борьбы с советским контролем и советским влиянием. Собственно, страна была поставлена советским влиянием на грань гражданской войны. Это вызвало ужас все вместе, вот что он наблюдал у Андропова. И, конечно, он понимал, что власть нужно держать не только на идеологии, но и на реализации технологических приемов. Тогда была создана первая группа консультантов из молодых интеллектуалов, которые согласились сотрудничать с ЦК. В нее вошли Федор Бурлацкий, потом Александр Бовин, Георгий Арбатов и целый ряд других людей. Вот. И эти интеллектуалы, во-первых, они знали иностранные языки. Они старались читать западную политологическую литературу. И они, да, они понимали, что от них просят именно технологических решений. И вот это представление о власти как о технологии, оно стало постепенно распространяться в советских политических элитах. Отчасти благодаря тому, что в Советском Союзе распространялись идеи кибернетики. Но идеи кибернетики были в Советском Союзе усвоены довольно необычным образом, нетривиальным, потому что основоположник кибернетики Норберт Винер очень много думал про этику использования компьютеров и этику использования кибернетики как общей науки об управлении. Это же была наука не только о компьютерах, но и общая наука об управлении. Вот эти этические идеи, они в Советском Союзе не всегда, но в политической среде, попав вот в круги условных вот этих вот консультантов, людей, которые теоретизировали по поводу власти и политики, вот эти этические идеи, они выключались. Отчасти это, собственно, стало возможным благодаря тому, что до этого сталинская машина господства очень цинично использовала идеологию. И вот это представление о власти как технологии, оно впоследствии было разработано в целом ряде интеллектуальных групп 60-х, 70-х годов, в первую очередь в сообществе методологов, которое действовало под руководством Георгия Щедровицкого. При этом сам Щедровицкий был антисталинистом и подписывал письма в поддержку диссидентов, за что и пострадал. Но его общий пафос был направлен на то, что с помощью правильно организованных технологических приемов можно построить такое сообщество, которое будет решать любые задачи, безотносительно к содержанию этих задач. И сам Щедровицкий, для него ценностью была человеческая свобода. Но тут следует отличать пафос самого Щедровицкого от того, как это дело было продолжено его учениками и последователями, которые не учились у него непосредственно, причем в первую очередь в России, потому что, например, в Белоруссии методологи стали оппозиционерами режима Лукашенко, а вот в России они оказались не все, но некоторые люди, которые учились приему организации у Георгия Щедровицкого, они оказались союзниками вот этих самых офицеров, которые переживали по поводу удара ножом в спину. И так была создана политико-пропагандистская машина, которая продолжала, как сказать, оказала влияние на развитие политических механизмов в России в тот настоящий момент. Из этого следует несколько важных выводов. Первый из них состоит в том, что, собственно, российская власть считает общество бесконечно пластичным. Именно благодаря вот этой генеалогической ветви, о которой я сейчас говорил. В частности, сейчас происходит насаждение того, что называют духовные скрепы, вот этой вот очень консервативного представления о семье. Оно происходит с помощью чрезвычайно продуманной, но очень технологической картины. Например, вот насаждение праздника «День Петра и Февронии», который никогда до этого в России не отмечался как «День семьи». Потому что, в частности, в этот день в церкви раньше нельзя было венчать, потому что этот день приходится на пост, а в пост в православной церкви не венчают. Тем не менее, несмотря на эту маленькую заминку, день Петра и Февронии был торжественно провозглашен Днем семьи, а памятники Петру и Февронии стали по всей России. И подобного же рода политтехнологические меры используются для построения нового социального порядка в современной России. И вот этот вот социальный порядок, теперь давайте мы его немножко опишем. он состоит из двух важных частей. Первый из них состоит в том, что это порядок основан на том, что в качестве нормы повторяется то, что было ассоциативно связано с войной. В первую очередь со Второй мировой, или точнее, как ее называли в Советском Союзе, с Великой Отечественной. Но не с самой войной, потому что сама война, повторяю, принесла российским и советским всем обществам неисчислимые бедствия. А воспоминание об этой войне, каким оно было в 70-е годы. Вот эти бесконечные плакаты «Спасибо деду за победу» сейчас у людей моего поколения, мне 55 лет, живых дедов уже нету, которые воевали, а у молодых людей, которым сейчас 25 лет, деды – это люди, которым лет 80, и которые во время Второй мировой войны были детьми. Те люди, которым сейчас 80 лет, это люди 44-го года рождения, может, еще немножко постарше. И вот это вот все время происходит сдвиг многих представлений, как будто мы находимся в 70-х годах. И это видно по целому ряду произведений массовой культуры, например, по фильму Федора Бондарчука «Сталинград», который был снят в 2013 году. Там вначале показан человек из России, который вспоминает, как он родился в Сталинграде, и он занимается тем, что он ликвидирует последствия аварии на атомной станции в Фукусиме в Японии. И если человек родился в 1943 году, если я правильно помню этот фильм, то в 2011 году ему к 70. Он там показан как человек, которому примерно лет 50. То есть там время действия этого фильма, оно искусственно сдвинуто немножко в прошлое для того, чтобы как бы легче было себе представить повторение 70-х годов. И это первая часть современного социального порядка, когда память о войне как о чрезвычайной ситуации, когда люди правильно действовали и поэтому выжили, становилась в 70-е годы, становится сейчас снова обоснованием для априорной правоты старших. То есть это, как бы сказать, прием используется по второму разу. Послевоенное время Сергей Михалков написал два очень важных произведения, важных для понимания советской идеологии, позднесоветской. Одно называлось «Забытый блиндаж». Это пьеса 1962 года, когда группа молодых людей находит в лесу блиндаж времен Второй мировой войны. И когда там молодой человек западнических взглядов, которому нравится все западное, оказывается посрамлен, потому что понимает, что вот их предки победили в Великой войне, и что нужно быть патриотом. Но важно помнить еще, что тот же Михалков через 9 лет, в 1971 году, написал повесть «Праздник непослушания». Фактически на ту же самую тему, что старших нужно слушаться, старшие правы. И «Праздник непослушания» – это уже повесть, написанная как ответ на студенческие молодежные бунты конца 60-х годов в Западной Европе и в Северной Америке. То есть что вот подобного рода эмансипация младших от старшего поколения, она опасна, губительна, и вы же нас, старших, сами потом позовете. Это априорная правота старших, которые действовали во время войны, и поэтому их нужно слушаться, она оказалась сегодня разыграна с помощью вот этого самого реэнектмента, с помощью такого государственно оформленного реконструкторства. И, с другой стороны, эта правота старших, она ассоциативно связывается с тем, что нужно делать так, как делали наши предки. Но вот эта правота предков, она оказывается очень искусственно построенной, как это происходило в случае с праздником святых Петра и Февронии. И третье, пожалуй, и тут я перехожу к заключению своей второй лекции, я все время крутился вокруг представления о настоящих мужиках, а теперь вопрос, куда это все вело и к чему привело. Мы знаем, что Владимир Путин часто делает очень гомофобные высказывания, и что вообще в современной России постоянно эксплуатируются, во-первых, там стигматизированы любые публичные проявления ЛГБТК+, то есть любая однополая любовь, любые нарушения как сказать, привычных семейных порядков, но также и смена пола, которая, по-видимому, для Путина стала своего рода обсессией, судя по его выступлению недавнему 1 сентября на уроке в школе в Туве. Но вопрос, а зачем это нужно, почему это важно? Как часто, когда мы слышим, когда государственные агентства разносят новости про то, что Государственная Дума приняла еще один закон против геев, против трансгендеров. В социальных сетях люди часто комментируют, делать людям нечего. Мне кажется, что на самом деле гомофобия и трансфобия, то есть боязнь трансгендеров, является очень важной частью социального порядка путинского режима. Значит, я все время говорю «социальный порядок», а не идеологию, потому что, на мой взгляд, это не есть целостная идеология, и что это некоторый способ государственная пропаганда, и зависимые от нее люди, такие как государственные блогеры, они не транслируются последовательную идеологию, а некоторый очень лоскутный нарратив, в котором легко можно заменить отдельные элементы. И сразу скажу, что это, вообще говоря, не есть черта только России. Несколько лет назад Верховный суд исправного государства Маврикии, находящегося в Индийском океане, отменил наказание за однополую связь между взрослыми людьми в этом государстве, которое там присутствовало, потому что они получили свое уложение о наказаниях за уголовные преступления от британских колонизаторов, которые владели этим островом на протяжении нескольких сотен лет. И в решении Верховного суда Маврикии оно содержало в себе поразительное замечание, что преследование за однополую любовь не отвечает традиционным ценностям Маврикии и навязано британскими колонизаторами. С этой формулировки люди, находящиеся в России, легко могут видеть, что с помощью ссылок на традиционные ценности можно объяснить противоположные вещи. Вот возникает вопрос, а почему в России ссылками на традиционные ценности объясняют именно гомофобию, при том, что, например, из записок иностранцев о московском государстве до Петровского времени известно, что в нем однополые отношения были вполне распространены, что поражало некоторых из путешественников. Значит, вот, собственно, вопрос – это все про что? И это, собственно, про некоторый очень важный элемент современной российской картины мира, насаждаемой государством, который называется гетеронормативный порядок. Гетеронормативный порядок – это порядок общества, в котором у каждого есть своя роль и которую нельзя нарушать. То есть, что такое гетеронормативный? Гетеро – это разный, нормативный – это норма. То есть, разные нормы для разных людей, которые должны этих норм тщательно придерживаться. У каждого должно быть свое социальное место. Настоящий мужик должен выглядеть так-то, настоящая женщина должна выглядеть и вести себя так-то, и между ними не должно быть никакого смешения, иначе это будет нарушение социального порядка. Точно так же люди, которые принадлежат к нероссийским культурам в России, которые принадлежат к национальным меньшинствам и культурным меньшинствам, должны вести себя как подчиненные. Они не должны требовать для себя автономии, излишней автономии, потому что им достаточно предоставлена автономия, а больше не надо. Вот это все вместе входит в понятие гетеронормативного порядка. И вот этот вот гетеронормативный порядок, который предполагает, что у каждого человека есть свое место в мире и в этом месте сходить нельзя, является социально-психологическим якорем, который удерживает общество в чрезвычайной ситуации. То есть, да, мы живем в непонятной ситуации, когда есть война, но ее нельзя называть войной, а нужно называть специальной военной операцией, когда украинские войска находятся в Курской области и так далее. Но вот в качестве уравновешивателя этой ситуации выступает этот самый гетеронормативный порядок. И можно сказать, что российское государство, начиная с Путина и продолжая более низкими деятелями, оно реализует гетеронормативную политику. Сущность человека в значительной степени определяется его статусом. Кто он? Школьник, военный, профессионал, домохозяйка и так далее. И отсюда же происходит навязчивая мультипликация статусов в современном российском обществе. Обратите внимание, что в современном российском обществе все больше обрядов перехода. Люди празднуют окончание детского сада. Этот обычай появился, в общем, не так давно. Люди отмечают выпуск из начальной школы, выпуск из средней школы. И родители очень сильно это делают не для детей, а для самих себя. Они при этом снимают себя на видео и так далее. Это нужно потому, что современное российское общество оказывается нервически озабочено проблемой социального и возрастного статуса каждого человека. Нарушение этих норм, опять же, со стороны молодежи, вызывает страшную тревогу власти. Все помнят, какую панику у российского руководства вызвало то, что большое количество молодых людей, начиная с 2017 года, стали поддерживать Алексея Навального. И здесь конечно, важно, что эти молодые люди, они нарушали представление о том, как молодежь должна быть подчиненной в обществе. На это много кто обратил внимание. Например, известный рэпер, сатирик, певец Вася Обломов, он записал песню «Старикам здесь место», представив российское общество как место, где реализуется власть стариков старшего поколения. Но это немножко упрощенная картина, но в принципе да. Замечательная американская антропологиня Маргарет Пит, она выпустила в 1970 году книгу «Culture and Commitment», обобщая опыт этих молодежных бунтов в Западной Европе и в Северной Америке. В этой книге она говорила, что существует несколько типов передачи опыта между поколениями. Существует такой порядок, при котором в патриархальном обществе опыт передается от старшего поколения к младшему, и таким образом младшие просто повторяют то, что делают старшие. Существует порядок, при котором молодежь учится у друг у друга, в которой молодые люди учатся у своих сверстников. И существует такой порядок, при котором старшие не только учат младших, но и сами учатся у них. Это легко видно в современном мире, когда мы видим, что молодые совсем люди, там, подростки, учат старших, как пользоваться компьютерами, как пользоваться средствами искусственного интеллекта и так далее. И это, по-видимому, неизбежная ситуация, когда резко ускоряется ритм развития всего человечества, что, собственно, сейчас и происходит. Вот этот переход к новому порядку, когда и старшие, и младшие должны сотрудничать и учить друг друга разным вещам, он, собственно, и блокируется в этой гетеронормативной политике, которая проводится в современных российских властях. Но, с другой стороны, нельзя сказать, вот это важно, что этот порядок является патриархальным, потому что в патриархальном обществе этот порядок воспроизводится не критически. Его не нужно специально поддерживать. Он привычен. Более того, государство часто, как агент социальных изменений, как такая структура, которая заставляет людей организовываться за пределами семьи, включает их в большие агрегации. Государство очень часто противостоит патриархальному порядку. В России государство строит симулякр, то есть такую видимость патриархального порядка. В этой ситуации межпоколенческие связи заменяются государственной модерацией этих связей. То есть говорится, что государство важнее, чем бабушки и дедушки. И государство само определяет, кто тот дед, которому нужно быть благодарным за победу. Вот, собственно, это все вместе, оно создает чрезвычайно болезненный и, надо сказать, довольно страшный социальный порядок, который, по-видимому, будет продолжать действовать и после того, как закончится война нынешней России с Украиной. Я надеюсь, что Украина в этой войне отстоит и свою независимость, и свою территорию, и более того, что Россия должна будет пожертвовать значительные средства на восстановление Украины, но это не означает, что в социальном порядке, который будет в России или в том государстве, которое будет нынешней России наследовать, что в нем изменятся существенно вот эти представления о единственной нормальности, о правоте старшего поколения, о гетеронормативности, согласно которой у человека есть свое место в мире. Эта гетеронормативность, она, скажу в скобках, в наибольшей степени напоминает порядок в армии советского и раннего постсоветского времени, когда в ней служили 2 года. Каждые полгода человек в армии приобретал статус новый. Он назывался духом, черпаком и так далее. И в армии были очень жесткие представления о том, что такое мужественность и немужественность. Вот эти страшные нормативность армии, через которую прошла значительная часть населения современной России, она является своего рода невидимым резервуаром для вот этого гетеронормативного порядка. За всей нынешней пропагандой, навязывающей людям примитивный кодекс в духе «не служил ни мужик», прославление связи военной службы и мужественности, за всем этим просматривается довольно сложная и далеко идущая история, восходящая к послевоенным десятилетиям. Сразу после Второй мировой войны советское руководство столкнулось со сложной проблемой, связанной с тем, что во время войны, во-первых, люди привыкли к тому, что распадаются семьи, к тому, что легко образуются случайные связи или новые семьи формируются, которые не связаны никакими формальными узами. Но, с другой стороны, и к тому, что женщины заняли очень важное, гораздо более важное, чем прежде, место в обществе, заменив мужчин, которые в большинстве своем были призваны на фронт. Поэтому в послевоенное время к
1: как показывает Эрика Фрейзер, начинается прославление военной мужественности и придание мужчинам большего значения. Происходит косвенными способами попытки вернуть женщин на подчиненное место в семье. Но эти попытки в послесталинское время начинают проваливаться. И здесь происходят два очень важных поворота. Первый из них происходит в конце 50-х годов, когда образцом мужественности под влиянием отчасти включения Советского Союза чуть больше, чем раньше, в мировую культуру, чуть больше начинают показывать западных фильмов, а с другой стороны, под влиянием внутренних процессов в советском обществе, образцом мужественности становятся люди, рефлексирующие, думающие, самоироничные, в очень широком диапазоне. От героя фильма Михаила Колотозова «Летят журавли» до героев братьев Стругацких. Это очень широкий диапазон, но сдвиг происходит именно в эту сторону. Происходит отказ от представления о мужчине как о военном, который брав, здрав и все время готов действовать, до представления о том, что человек, мужчина, должен быть умным, должен сомневаться в себе и должен быть постоянно сосредоточенным на решении нравственных проблем. И даже Ленин в фильмах 50-х, 60-х годов становится персонажем более рефлексирующим, склонным к задумчивости и к рассказу о себе. Но все это постепенно сворачивается после смены власти, после прихода к власти Брежнева. И здесь наступает второй поворот. В 1968 году в литературной газете публикуются две статьи с разрывом в несколько месяцев, но их совпадение в 68 году, то есть тот же год, когда происходит вторжение в Чехословакию со стороны Советского Союза, поддержанного странами Варшавского договора, и когда происходит все более заметное ухудшение политической ситуации, все большее давление власти на общество, вот в этом 68 году в литературной газете публикуются две статьи. Первая из них – это статья демографа и социолога Бориса Урланиса, которая называлась «Берегите мужчин». И в этой статье Урланис говорил, что средняя продолжительность жизни мужчин гораздо меньше в Советском Союзе, чем у женщин. Эта тема, кажется, до тех пор практически не обсуждалась публично. И что женщины, хотя в смысле физической силы, это слабый пол, но, говорил Урланис, в социальном и в психологическом смысле, после здоровья, это пол сильный. Урланис по условиям советской цензуры не мог говорить, что мужчины в Советском Союзе все больше умирали от пьянства, от ощущения бессмысленности жизни и от бытового насилия. Но в том же году в литературной газете была выпущена статья социолога Владимира Шлепентоха «Откуда берутся решительные люди». И в ней он, как он позднее сам анализировал, он объяснял между строк, намекая, что начальству в Советском Союзе неугодны люди решительные, склонные брать на себя риск, склонные брать на себя ответственность и совершать неординарные поступки. Разумеется, риск и неординарные поступки в равной степени могут быть свойственны мужчинам и женщинам. Но мы видим, что по отношению к мужчинам предъявлялись двойные требования, совершенно друг другу противоречащие. С одной стороны, от них требовали быть бравыми и решительными, как военные, и уподобляться военным. С другой стороны, когда они инициативу проявляли, они, как правило, получали подзатыльник. И тогда уже складывается поговорка «всякая инициатива наказуема». Вот за этим всем разворачивается процесс, который впоследствии называется кризисом маскулинности в позднем Советском Союзе. И за ним происходил распад на несколько социальных траекторий. Одна из них – это мужчина, отказавшийся от попыток что-то сделать со своей жизнью и висящий как груз на шее у своей жены или у тех женщин, с которыми он с тем так или иначе связан. Другой – это, наоборот, человек, который не только со своей женой, но и со всеми окружающими людьми ведет себя как лидер, который, однако, не склонен ни к кому особенно прислушиваться, а всех, как сегодня бы сказали, строит. Это очень грубое схематическое объяснение, но важно, что вот эта способность мужчин к агентности, способности их принимать решения оказался очень тяжелым, сложным, имевшим отсроченные последствия процесса. И его следовало каким-то образом решать, может быть, прежде всего, развитием психологических консультаций в Советском Союзе. Урланис очень забавно с нынешней точки зрения предлагает наряду с женскими консультациями завести в Советском Союзе консультации мужские, которые должны объяснять мужчинам основы, как сегодня бы сказали, безопасности жизнедеятельности. Вот есть у нас такой предмет, или, по крайней мере, был недавно предмет в школах. А вот Урланис, собственно, там прозрачно намекал, что если в женских консультациях женщинам объясняют проблемы, связанные с женским здоровьем, то в мужских консультациях мужчин должны предостерегать от пьянства и излишнего риска. Я думаю, что эта попытка, которая бы не сработала, даже если подобного рода консультации в Советском Союзе открывались, потому что причины, по которым происходили все описанные мной процессы, были политические. И сегодня, вот возвращаясь после всего этого к тому, о чем мы с вами говорили, сегодня процесс культивирования мужественности является решением задачи самым плохим из доступных способов. То есть людям по-прежнему не позволяют распоряжаться собственной жизнью. И вот здесь мы подходим ко второй проблеме. Вот первая проблема – это про то, что все, что я описывал, связано с послевоенными десятилетиями и с кризисом мужественности, и сегодняшние власти в контексте, в историческом контексте этого кризиса мужественности выстраивают крайне примитивную схему, в которой мужчины являются военными, а женщины рожают будущих солдат. Но это настолько заметно, что я даже не буду это комментировать, об этом уже многие аналитики сказали. Но есть одна деталь, на которую аналитики внимания, кажется, не обращают. Это вопрос про свободу выбора. Когда сейчас Государственная Дума пытается объявить, хотя мы пока, как совершенно справедливо говорит Екатерина Шульман, не знаем, каким способом она пытается это объявить, движение Child Free, движением, то есть такого движения нету, что это какая-то враждебная России идеология и так далее, это прежде всего не только о том, что женщины должны рожать якобы для России будущих солдат, но и о том, что у женщин не должно быть права выбора. То есть вот эта вот гетеронормативная политика, о которой я говорю, она предполагает, что люди не должны иметь право выбирать, каким способом быть мужчинами, каким способом быть женщинами. Они должны реализовывать себя в соответствии с общими, хорошо всем известными принципами. И сюда очень легко подверстываются и другие, на первый взгляд, очень странные поползновения нынешних идеологов в России. В частности, это какая-то иррациональная ненависть части православных радикалов, клерикалов, части государственных идеологов к квадробингу, то есть к подростковой субкультуре, члены которой изображают разных животных. Вот это вот изображение животных – это, опять же, нарушение границ не только между гендерами, но и между миром человеческого и нечеловеческого, поскольку квадроберы, почти серьезно.